0: почувствовала кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. Туз выиграл, сказал Герман и открыл свою карту.
1: Дама ваша убита, сказал ласково Чекалинский.
0: Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.
1: В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» — закричал он в ужасе.
2: Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда он отошел от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал!» — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томской произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.
3: Валера! Ёжа! Вас, вас, вас!
4: Слушайтесь, документальная запись. 27 мая 1971 года. Капитан сборной мира, советский вратарь Лев Иванович Яшин, руководит игрой динамовских защитников в последнем своем матче. Пусть вас не огорчает качество записи. Они из пластинки «Кругозора», которую я делал ровно 19 лет назад. Примерно столько же и песни. Пусть те, кто слушает эту звуковую страницу, даже если им ни разу не пришлось увидеть, как работал в воротах Лев Яшин, войдут в его театр импровизации, где вратаря «Динамо» и сборной мира не было проигранных ролей. Слово имеет история спорта, жизни, личности. История, написанная многими перьями.
5: Ребят, я так старался. Я чистил свои перчатки. Я виды видавший в свитах чинил на локтях.

0: стоит, ведь это ж моя игра.
1: Играем левый сектор! Каша!
2: Алексей Хомич. Это он уступил когда-то место в динамовских воротах Льву Яшину.
3: Лев Яшин является великой фигурой нашей советской спорта. Вся жизнь его была вложена в футбол, в воротарское искусство.
2: Джацинто Факисти, капитан миланского Интера.
4: Io Яшин lo sento già da quando ero un bambino che non riuscivo ancora a correre.
2: Я слежу за игрой Яшина с детских лет, с того момента, когда я был еще мальчишкой и толком не умел даже бегать. Нападающие итальянской сборной говорят, что Яшину невозможно забить. Такое впечатление, что у него 4 или 5 рук. Пеле. Спортивный мир называет его королем футбола.
5: Да, я вижу вários оттуда жогаю, профитал. Ну, не дефицит, потому что когда...
2: Я видел, как играют многие лотереи. Выбрать одного очень трудно, потому что каждый из них имеет свой момент, свою эпоху, свою игру. И все-таки я всегда был большим поклонником Яши.
0: Моей седине не верьте, поверьте моей ключице, поверьте помятым ребрам, зажившим уже давно. Поставьте меня в ворота.

0: спину. Мальчишки стребут дощатые, как в старь засвистят на мыло, и спрячут друзья ухмылки, и спрячет глаза жена. Поставьте меня в ворота, оставьте мне все, как было. Хочу я узнать, какая теперь на меня цена.
1: Метровый штрафной удар в ворота сборной СССР. 11-метровый бьет центральный нападающий Бузек. Австрийские спортсмены имеют реальнейшую возможность сравнять счет. Все покинули пределы штрафной площадки. Свисток. Бузек приближается к мячу. Удар. Гашин взял. Великолепно, Лёва. Такой бросок, где наши ребята его целуют, а он машет им рукой, чтобы они шли дальше. Блестящий прострел успел не только парировать, а просто намертво взять мяч.
2: Мне больше всего в футболе нравится азарт, боевитость, мужество, смелость, острота ситуаций и культура игры. Культура игры определяется тем, чтобы относиться к своему партнеру, к своему противнику с большим уважением и мастерством, естественно. Нравятся зрители, которые следят за игрой, аплодируют. Я прощаюсь с большим футболом. Грустно ли мне сейчас? И да, и нет. Скорее даже нет. Я счастлив, что я прожил в футболе интересную жизнь.
0: Хочу я опять изведать стремительный вкус полета, священную жажду боя. Хочу я вложить в игру. Позвольте мне стать собою. Поставьте меня в ворота. Я буду кидаться в ноги и мертвые брать.

0: Был июль месяц. Я шел берегом Ингоды. Вода в ней так чиста, что ею можно поить ребенка. Земля взбугрилась и сморщилась крутыми хребтами и круглыми сопками. Сопки и дебри подступают вплотную к Ингоде. Отражаясь в ней, они делают ее зеленой. С берега на берег неустанно летают зеленовато-бурые кулики-перевозчики. Дождь кузнечиков брызгает из травы при каждом моем шаге. Иногда через мою дорогу вихрем мелькают желтые пятнистые козы. Иногда из густой пшеницы выбегают серые с темными крапинками жаворонки. Они перебегают дорогу и снова ныряют в пшеничные волны. Жаворонки все бегут и бегут в косые лучи, семенят лапками, вышивая стежки из крестиков на лиловатой пыли. И вдруг мне примерещилось, что и синеющая тайга, и рощи, и поляны, и заросли на берегах Ингоды ведут какую-то свою, таинственную жизнь. Ива свесилась, уронила в речку каплю. Она булькнула, ива шевельнула листком, что-то шепнула. А река в ответ забурлила в коряге, плеснула о камень и начала говорить. Может быть, о том, как ночью приходил напиться с Ахатой, как играли таймени в омутах. А ива, наверное, пожаловалась, что филин снова не давал ей спать. Черно-синие сопки дымились испарениями. Белые клубы их медленно влеклись над зубчатой тайгой и тоже о чем-то шептали вершинам. И все мне казалось, что я вижу счастливый сон. И как во сне услыхал я тарахтение мотоцикла, и я выдернул из кармана платок.
1: Куда держите путь?
2: И сам не знаю. Что искал, так вот оно, кругом. И жаворонки бегают через дорогу. А стемнеет, я завернусь в плащ, лягу вот здесь, в траве. А рядом в хлебах будут спать перепелки. Если хорошенько прислушаться, можно услышать их дыхание.
1: Первый раз встречаю человека, который слушает, как дышат перепелки.
2: А вы никогда не слушали?
1: Нет, мне некогда, надо работать.
2: Так это и есть моя работа.
1: Слушать перепелок?
2: Ну, не только перепелок, я орнитолог.
1: А что это?
2: Изучаю птиц.
1: А, так если вам нужен ночлег, я довезу вас до села.
2: Мне нужна кедровка.
1: Кедровка?
2: Да, задание такое. Найти в ваших краях такую птицу.
1: Тогда я вас свезу на Жилыхен. Наш колхоз там косит сено. Ну, у нас много разных птиц.
2: Как же вас звать, девушка из сна?
1: Стеша.
2: Стеша?
1: Стеша Зверобоева.
2: Зверобоева?
1: Ну, у нас в селе целая улица Зверобоевых. И улица Шангиных. И еще улица Провиловых. Только нет перепелкиных. Ну, поехали.
2: Поехали.
0: Теперь мы мчались вдвоем. А впереди, через теплую дорогу, бежали и бежали разыгравшиеся жаворонки. Но вот кончились поля, и перед нами открылась равнина. Это и был Жилыхен. Мы подъехали к балагану.
1: Тетя! Дядя Игнат! Вот человеку негде ночевать.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Негде ночевать? Ну что же, оставайтесь. Места хватит. Садитесь.
2: Спасибо.
4: Закуривайте.
2: Спасибо.
4: Что новенького пишут?
5: Ой, завел свою музыку. Да дай-ка человеку отдохнуть. Бросай свою цигарку. Садитесь с нами чай пить.
0: Спасибо. Ну, как вы живете?
5: Как живем-то? Да, в середке густо, концы играют.
0: Не понимаю.
5: Живот сыт, руки, ноги-то работают.
1: Да хватит вам, тетя.
5: Ну куда, куда ты?
1: Да никуда.
0: Сколько Стеше лет?
5: Ей-то 19. На губах еще молоко не обсохло. А вот что вобьет тебе в голову, колом оттуда не вышибешь. Вот упрется на своем, ну не своротишь. Ох, хлебнула я с ней горюшка. Отец у нее на фронте сгинул, а мать-то умерла. С 5 лет она за место дочери мне. И вот теперь слова не скажи. А так девка хоть куда, развитая. Вот прошлое
4: погоди,
5: лето.
4: Погоди, мать поговорила, у нас... и хватит.
5: Ой, ложился бы спать-то. Где сидишь-то?
0: Я пойду, посмотрю. Я вышел из балагана. Меня охватила вечерняя свежесть. Над сырыми низинами, между рощами, по самой земле расплывался туман. Березки утонули по пояс в нем. Стешу я увидел недалеко от Ингоды.
2: О чем задумались?
1: О вас.
2: Что же вы думали?
1: Вы были в Москве?
2: Был.
1: А на Кавказе?
2: Был.
1: И Тихий океан видели?
2: Видел.
1: Счастливый.
2: Рассказать?
1: Да нет, я читала. Все хочется повидать. Весь бы мир поглядеть. Везде походить. Все своими руками потрогать. Слышите? Река говорит о чем-то. Говорит, говорит что-то. И все никак не может рассказать.
0: А это она, пожалуй, рассказывает о своих сражениях с камнями.
1: Да, пожалуй. А я и не додумалась. Но мне пора. Я в село. Идите спать.
0: До свидания.
1: А перепелки посапывают во сне. Я слышала.
0: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
0: Едва я закрыл глаза, как сразу же побежали через дорогу жаворонки и ныряли в пшеничные волны. А над этими волнами птицей летит девушка в белой кофточке. Стеша. Проснулся я рано-рано, едва лишь начинало отзаривать. Восток еще был тусклый, хотя и розовел. Я замер в нерушимой тишине. И вдруг в разных болотных странах металлическими голосами закричали журавли. Они кричали почти по гусинам. День мой начинался с крика журавлей. Я шел полями, рощами, переплывал реки, ночевал у озер и, наконец, добрался до этой долины кричащих журавлей. Что мне еще нужно? Я счастлив.

0: Я пошел к табору. Уже приехали женщины, ночевавшие в селе. Первой я увидел рослую крепкую фигуру Стеши, ее красивое загорелое лицо. Важный торжественный дядя Игнат засунул под кепку платок жены, чтобы закрыть шею от комаров, и начал отбивать косы. К нему подошел парень, весь свитый из сухих и твердых мускулов. Из разговора я понял, что он звеньевой, и зовут его Максим.
1: Ну и копаешься же ты, дядя Игнат, в час по чайной ложке. Быстрей, быстрей. Дождик неделю вырвал, а тут еще косари у меня. Горе одно.
2: Успеем, паря, все успеем умереть.
3: Верно, что все успеете умереть. Вы, мужики, видать, вчера всех ворон пересчитали. Ну, мыслимо ли дело? У нас, у баб, у кого 50, у кого 70, а то и 80 соток скошено-то. А у Прони вон всего 25. А у других-то многим ли больше? 35, от силы 40. Ай, да и у молодняка не ахти как. Гриха, а ну, Гриха, угонись-ка за мной, а?
4: Да, она за тобой на самолете не угонит. Точно. А с меня и нормы хватит.
5: А он ведь больше насчет волейбола да
4: харикса. А что же я должен жилы рвать, да?
5: Ой, горе.
1: Гриха, ну-ка иди сюда.
6: Ну?
1: Мы как уговаривались работать?
6: А я норму даю, чего еще нужно. А за других махать косой не намерен.
1: Дожди оторвали у нас неделю. Нужно нагнать ее. Если дальше так пойдет дело, мы провалимся, ясно тебе? Нас болтунами в колхозе назовут.
6: Я норму даю, и отцепитесь.
1: Мало, понимаешь? Мало. Стадо увеличиваем, а чем скот кормить будем? Силосом из наших резолюций?
4: А, конечно. А вам чего не говорить, вы агитируете, а мы косами машем.
5: Ой, вот терпеть не могу неправду.
6: А ты молчи, каждой бочке затычка.
1: Ты смотрел на доску показателей? Вон она. Разуй глаза-то, полюбуйся.
6: Да, сами любуйтесь на нее.
3: Гриха, ну действительно, ну чего ты голову-то морочишь, а? У Максима что ни день, то 80 соток, будто не знаешь.
6: А что он людей гонит?
3: Да ну
2: и
3: тебя.
2: Верно, ну, Макси, ну чего ты гонишь людей? У травы же сейчас самый рост. Дай ей матушке дня 3-4, она по пояс вымахает.
1: А конечно. Ты помалкивай.
2: Помалкивай, помалкивай.
1: В час по одной косе отбиваешь.
2: Ну, прямо. Да.
1: Работаешь не стоя, не лежа, лишь бы время проходило. Вставьте другого!
0: Косари стали расходиться по трое по лугам. Стеша, Максим и Гриха пошли вместе на берег Ингоды. Парни не смотрели друг на друга. В их разговоре проскользнуло что-то такое, чего я не понял. Я подошел к костру, где маленькая повариха готовила обед.
7: Здравствуйте!
8: Здравствуйте, если не шутите. Ну, как спалось на новом месте?
7: Спасибо, хорошо. Простите, я не знаю, как вас звать.
8: Джанью.
7: Скажите, Джанью, мне показалось, или на самом деле эти хорошие ребята, Максим и Гриха, они что, злятся друг на друга, да?
8: Да Гриха тот на весь мир злой. От него жена ушла.
7: Жена?
8: Ну да, Стеша. Гриха-то мужем ей был.
7: Что вы говорите?
8: Ну да. Только месяц пожили, она и бросила его. Он все командовать хотел, чтобы, значит, Стежа на цыпочках перед ним бегала, угождала ему. Да не на ту напал. Скорее свет перевернется, чем она побежит.
7: А Максим?
8: И Максиму она нравится. Они как петухи. Правда, Стежа красивая.
7: Красивая. Ну ладно, я пойду посмотрю на косарей.
8: Приходите обедать!
7: Спасибо!
0: Душистый ветер трепал разноцветье лугов. Хлынули потоки запахов от буйного сплетения цветов и трав. Травяные джунгли лугов, осыпанные мелкой голубой горячавкой, были обрызганы цветами. Я подошел к косарям и залюбовался. В косьбе главный ритм. Движения косарей были сильные, и вместе легкие, точные, как будто люди не работали, а танцевали. Но вот косари остановились, смахивая со лба светлый пот. Максим и Гриха сели на волок и закурили, а Стеша принялась выбирать скошенную мокрую землянику.
9: А ну скажите, что это за птица?
1: Аллах ее знает.
10: Жаворонок. Неужели не знаешь, Максим?
1: А, ну да, жаворонок.
0: А как называются эти цветы?
1: Не знаю.
0: И я не знаю. А эти?
4: Сроду не знал. В хозяйстве они ни к чему.
0: Да, как обидно, что не знаешь названия многих цветов, а?
10: Эх, вы слепые. Цветы для вас трава, кусты метлы. Вот смотрите, эти белые и розовые – марины коренья, а пламенные – купальницы огоньки.
0: А красные в коричневых крапинках?
10: Это даурские лилии.
0: А вот эти синие?
10: Шорники. У нас есть и белые хризантемы, и сиреневые скабиозы. Потом я вам покажу.
0: Хорошо.
10: Нравится вам наша сторонка?
0: Очень. И люди ваши нравятся.
10: Люди всякие. Вообще люди забавные. И у каждого есть какая-нибудь история. Хоть в книгу вставляй.
4: Ну ладно. Вы как хотите, а я пошел купаться.
11: Лучше дома посижу. Пусть...
0: Из-за кустов стремительно вышел незнакомый человек. Не очень крупный, сутулый, горбоносый, взъерошенный. Он шел ныряющей походкой, шел легко, едва касаясь земли. Так и чудилось, что вот-вот сейчас он оттолкнется и полетит.
1: Агроном приехал.
0: Товарищ Касьянов.
12: Он самый. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, я искал вас. Вы знаток этих мест, и у меня к вам уйма вопросов. Все больше насчет птах.
12: Да-да, я знал, что вы ходите по нашим местам, а наткнуться на вас не мог. Чего-то не в духе, Максим. Здравствуй, Стеша.
9: Здравствуйте.
1: Проваливаемся мы. С треском проваливаемся. Наболтали, наговорили, а теперь...
12: А в чем же дело?
1: И ведь понимают люди. Все понимают. Но некоторые как живут? Сбоку на бок переваливаются. Взять хотя бы гриху. Руки опускаются.
9: Что ж ты за парень, если в дороге распрягаешься?
12: Так-так. Ты зря перемешал ребят с девчатами. Завтра отдай девчат Стеше, а ребят Грихе Шангину. Пусть Стеша состязается с ним. А? Понял?
1: Ух ты! А ведь это, пожалуй, правильно. Она его душу, как Хариуса, крючком подцепит. Подцепишь и поджаришь.
9: Ладно, хватит прохлаждаться. Зови этого.
1: Завертится теперь, как на сковородке.
12: Подожди, я сам с ним потолкую. Так встретимся на таборе.
0: До свидания.
12: До свидания.
0: Стеша, Гриха и Максим принялись снова косить, а мне нужно было заглянуть в ближние рощи, высмотреть, какие птицы там обитают, и вот я снова шел.

За спиной моей был рюкзак, в руке палка. Все со мной. Где разожгу костер, там и будет мой дом. Где есть охапка травы, там и будет моя постель. Я был один со своим сердцем, со своими птицами. И еще со мной была эта знойная тишина, таежные просторы, несравненные облака июля, да радость от встречи со стежью. И все эти дни пахла мне земляника, грохотали мимолетные солнечные грозы, шумели сверкающие ливни, кричали далекие кукушки, на перекатах булькали речки, стоял напоенный запахами июль. Я шел по еле заметной тропинке. Она вела к студенному ключу. К ключам всегда бегут тропинки. Пеночка зорничка, желтая, зеленая, полосатенькая, умоляла нежно: пи, пи. На иве качалась бумажно-легкая корзиночка, гнездышко славки заверушки. По оброненному перышку, по шороху крыльев, по еле уловимым посвистам я узнавал своих птах. И росли мои записи в блокноте. Наступила ночь, небывало душная, парная, черная и такая тихая-тихая, что можно было услышать, как растут грибы, с шорохом раздвигая маслянистыми резиновыми шляпками палую листву. Вот здесь и разожгу костер, подумал я, здесь и пройдет одна ночь моей жизни. И тут я почувствовал, что не могу подарить эту ночь костру и лесу, что я должен идти, бежать к косарям, я должен увидеть стежу. Я бросился к табору. И вдруг мне почудились необычные, странные звуки. Я увидел костер и вокруг него людей. Какой-то старик играл на скрипке. Я вспомнил, мне рассказывали о нем, что он играл на собраниях, на клубных вечерах, у магазина перед очередью, прямо среди улицы для ребятишек, приезжал на покосы, говорил: я свои луга скосил, теперь только песни остались. Я остановился очарован. Уютно и звонко щелкает костер, сыплются во мрак искры, улетают вверх красными извивающимися нитями, золотыми червячками, бушует в ведре чай.

0: Спасибо, дедушка. Спасибо. Ну, а теперь приступим к делу. Как говорится, ваша боевая задача до уборки хлеба в основном застаговать кошенину. Сегодня переправили через Ингоду стогометатель, трактор, сенокосилки. Ну и идуйте до горы, не останавливайтесь, чтобы зимой нам не куковать. Как сегодня результаты?
1: Результаты? Это ж смехота одна. Стеша Зверобоева дала сегодня 80 соток, а Григорий Шангин 40. А Генька Шептунов и того лучше 23. Это что же делается-то на белом свете? Одна девка двух парней на лопатке положила.
2: За ней и трое не угонят. Совесть у нее есть, вот она и бьет их.
1: Точно.
3: Привезти их в ясли на работу.
4: Да они всех ребятишек с голоду поморят.
5: Да, куда уж тут к лешему. Со стыда можно сгореть.
0: Как же это так, а, Шангин? И вы, Шептунов?
6: Я ведь впервой кашу. Не овладел еще техникой, а так я стараюсь.
7: А я норму даю, чего еще надо?
0: Он с тобой далеко не уедет.
7: А ты меня не запрягай.
8: Ну, он будто к теще на блины приехал.
5: Ну так, Николай Николаевич, мы, значит, как уговаривались, сделаем перетасовку в звене. Пускай девчата косят своей артелью, а верховодит ими пускай Зверобоева. А во главе ребят предлагаю поставить Шангина. Вот он тут расписывался за то, что я, дескать, только агитирую. Вот пусть сам покрутится да повертится.
7: Не буду.
0: Почему? Ты гордиться должен этой честью.
7: Не надо мне никакой чести, проживу без нее.
0: А проживешь ли? Проживешь ли?
9: Мы ребят вызываем. А я лично Шангина. Да надо же узнать, кто чего стоит. Я тебе как-то сказала, грош цена тебе. Ты обиделся. Вот и давай на деле выясним цену свою.
7: Давай, давай.
3: Интересно.
0: Так, ну что ж, время позднее. Давайте на боковую. А уж утром все и решим.
10: Ага. Ну пошли.
2: Пошли, Джаню.
11: Идем.
12: За рекой, за лесом.
13: Все стали расходиться. Стеша постояла у костра, точно к чему-то прислушиваясь, и вдруг, будто ее окликнули, резко повернулась и пошла. Вспышка беззвучной молнии озарила ее. К ней подошел Гриха.
7: Ты что же, ты нанялась меня позорить?
1: А еще что скажешь?
7: Я уже не первый раз умываюсь из-за тебя стыдом.
1: Ты обходи меня стороной, вот ладно, все будет.
7: А я за тобой не хожу по пятам.
1: Ой, Ли.
7: А хоть и хожу, твое дело десятое.
1: Напрасно каблуки сбиваешь.
7: Слишком много о себе понимаешь. Ты думаешь, ты одна 100-рублевая цаца, а другие грошовые. Но я с тебя гонор собью. Ты думаешь, Гришка Шангин работает шаляй-валяй, потому что у него силенок маловато. Я тебя завтра заставлю 100 потов спустить. Ты у меня помахаешь косой.
1: Посмотрим.
7: А ты чего, Максим, тут делаешь? Принюхиваешься?
5: Придушу и пикнуть не успеешь.
1: Дураки! Что вы на меня охоту устраиваете? Я вам не дичь! Дураки! Слепые!
13: Стеша убежала к реке. Парни молча разошлись. Я подошел к костру. Где-то близко на лугу смеялись девушки. Кто-то собирался на рыбалку. Тракторист беспокоился о горючем. И этот говор, и эта ночь, и гомонящий табор имели особый смысл. Это текла наша простая человеческая жизнь. Неожиданно вернулась Стеша.
1: А вот и вы.
7: А вот и я.
1: Значит, так вы все и ходите. Идете и идете.
7: Да. Иду по полям, по рощам. А иногда притаюсь в кустах, лежу часами. Подсматриваю, как живут мои птахи.
1: И каких только не бывает работ. Редкая работа у вас. А птицы это хорошо. Они красивые, вольные. К облакам летают. А мы не видим их. Многое на земле не видим. Слепые. Возьмите меня как-нибудь с собой.
9: провела бы я вас по таким рощам, где перепархивают соловушки, по таким болотам, где бродит выпь. Расскажите, что вы сегодня видели у птиц?
13: Сегодня?
9: Да.
13: Ну что, пошел я в заросли и затаился в кустах черемухи. Прилетели сороки, суетливые, голубые, с черными шапочками на головах. Длинные голубые хвосты их украшала белая каемка. Потом я приметил на боярышнике серенького сибирского соловья с ярко-красным горлышком. И скоро сумел открыть целое птичье царство, которое таилось в зарослях. Я увидел розовато-рыжего удода, потом дрозда, краснозобого. Залюбовался снегирем.
9: Птицы, сороки, дрозды. А вот люди, вы наблюдали за их повадками? За их гнездами? Интересно.
13: Она вдруг поднялась, ушла в балаган. Наступила ночь. Перед рассветом меня кто-то потянул за ногу. Едва-едва брезжило. Около меня на четвереньках стоял Касьянов.
11: Пойдемте рыбачить, я вас хариусами угощу.
13: Было пасмурно, пустынно, свежо. С хребта тянул ветерок. Я зябко поежился, когда мы подошли к реке. Через нее всюду были бревна мостики. Это ветер повалил с берега старые дуплистые ивы.
11: Ну как? Вы познакомились с нашими людьми?
13: Да, с некоторыми.
11: Любопытные люди у нас. Взять хотя бы того же Шангина. Ведь удивительно, как он умеет жить пустяками. Для него главное, чтобы выставить себя, свое «я». Самолюбив, дьявольский, но парень одаренный. Или взять Стешу. Это, я вам скажу, удивительная девушка. Вы познакомились с ней?
13: Да, познакомился.
11: Вы оглянитесь-ка на людей, на луга, на горы. Всюду и во всем есть своя красота. Ведь правда же? Жизнь ею налита, как дерево соком. Да, и Стеша видит красоту. Видит человек сок жизни. Он богат, не видит бедняк. В душе от рождения заложена любовь к красивому. Пойдите-ка по улице с букетом цветов, как на них смотрят люди. Какая-нибудь ветхая старушонка, которая кроме своих цыплят ничего не знает, а и та понюхает, заохает, значит, живет это в людях. А такие грехи, как слепые, только себя ощупывают. Ну, мне, пожалуй, пора. А вы остаетесь?
13: Да. Хочу разглядеть сок в деревьях.
11: Не прозевайте. Присмотритесь и постарайтесь видеть красоту жизни, как Стеша.
13: Касьянов ушел, а я сидел и думал о Стеше, которая предстала для меня в новом свете. Потом я пошел по лугу, высматривая птиц. Около заросли, где я приметил голубых сорок, косил Гриха. Он был один, от звена он все-таки отказался. Я остановился пораженный. Гриха косил легко, играючи, танцуя. Я вошел в заросли. Подолгу сидел, притаившись в кустах. Неприметливые люди и не подозревают, сколько удивительных птиц живет с ними рядом. А увидев их, не скажут, что это за птицы, как не назовут цветы и травы, по которым постоянно ходят. Я долго искал кедровку. Жизнь этих птиц в нашем крае совсем не изучена. Когда, как и где они вьют гнезда? Но сколько я ни приглядывался, заветной кедровки не увидел. А вечером я вернулся в табор. Случайно я взглянул на доску показателей. Против фамилии Шангина стояло 90 соток, против Зверобоевой – 80. Цифры эти кто-то подчеркнул красным карандашом. И мне стало неприятно от того, что Гриха обогнал Стешу. Я пошел к балагану. Густо пахло подсыхающим сеном. Смеркалось. Стеша и Максим сидели по другую сторону стога и меня не видели.
5: Зацепила ты Григория под самую душу. Работает, как бешеный, коса свистит. Тельняшка на спине истлела, поползла. Официально выношу тебе благодарность.
14: Ой, Максим, да ты слишком часто хвалишь меня.
5: Я тебя всегда готов хвалить.
14: Не за что.
5: Эх, если б ты знала.
14: Знаю.
5: Черствуя ты, как прошлогодний хлеб. А ведь я, если б ты только сказала.
14: Знаешь, Максим, я ведь о тебе хорошо думаю. Неплохой ты парень. Но вот бывает так. И человек хоть куда, а не лежит к нему душа. Подумаешь, почему? И не ответишь.
5: Да. Конечно. Ну что ж, большие у меня были планы. И вот все прахом. Ай, да что теперь говорить?
14: Не сердись!
13: Максим ушел, не оглянувшись. Над хребтом висела прозрачная луна, светила, почти ничего не освещая. Гриха привез в телеге хворосту для костра. За стогом прозвучал его голос.
15: Ну, не надоело тебе дурить?
14: Об этом все переговорено и хватит.
15: Да в чем я виноват, не понимаю. И никто не понимает. Ну, чего тебе в голову взбрело? Ведь я тебя пальцем не тронул.
14: Только этого не хватало.
15: Ну, ладно, ладно. Пусть будет так. Но если считаешь меня виноватым, пусть будет так. Ну, а что же дальше? Так и будем врозь, чтоб все село смеялось в рукав. Я ведь, если иногда грублю, так это почему? Тоска меня душит. Ты думаешь, мне легко в этом признаваться? Гриха Шангин, избалован вашим братом. Всю жизнь за ним бегали, а теперь он. Ну ладно, никто мне не нужен, понимаешь, никто, кроме...
14: Теперь уже поздно. Все. Чужой ты мне.
13: А потом мы сидели со Стешей на телеге и слушали крики далеких гуранов. Я уже мысленно прощался с ней. И казалось, мне ничего не нужно, только бы смотреть в ее умные тоскующие глаза, только бы вдыхать запах мяты от ее волос, запах сена от ее кофточки. Наверное, горячие шершавые губы ее горчат от цветочной пыли, нанесенной ветром. И Стеша сердцем чуяла, о чем я думал.
14: Люблю я наше село, покосы, речку и такие вот вечера. Люблю.
13: Вы очень хорошая, Стеша. Вы сами не знаете, какая вы хорошая.
14: Я глупая. И ничего не умею. Вот вы птиц своих ищете, кедровку. А что я ищу?
13: Вы тоже ищете свою жар-птиц.
14: А если я ее уже нашла?
13: Радуйтесь.
14: Перелетная птица. Улетит она, не зимует в наших краях. Вот и журавли летят куда-то.
13: И мне пора уходить. Завтра ухожу на озеро Орей.
14: Уже? Угу. Пожили бы еще. Завтра у нас будет веселее. Начнем косить машинами, стоговать начнем. Зачем же вы уходите?
13: лечу за своими птицами.
16: Стеж, а мы с девочками ищем тебя.
1: Сыграй, Стеж.
14: А где баян?
1: Да вот мы принесли.
16: Стеж, сыграй журавлей.
14: Ну хорошо, девочки, я сыграю.

0: Я слушал песню, и все мне думалось, что Стеша играет эту песню для меня, что она прощается со мной.
1: Клином в небо падает.

0: До свидания, птицы, путь счастливый.
1: Рядом, лежа на сене, тяжело дышал мне в щеку Максим. А где-то в дальнем смолево-черном углу лежал Гриха и всех красивее, звучно и печально пел.

И еще мне чудилось, что, играя, Стеша смотрела во мраке на меня. Но вспыхивала молния, озаряла бледное лицо ее, и я видел, что она играет, закрыв.

0: стеши с закрытыми глазами. Я решительно поднялся и взял рюкзак. Ну что же, братцы, пожалуй, пойду. Спасибо за приют, за хлеб и соль, за добрые слова. Желаю вам скосить столько, сколько хотите.
1: Спасибо.
2: А вы же собирались утром идти?
0: Надо, надо. Ну, кто меня переправит через реку?
2: Пойдемте, я переправлю.
0: Пойдемте. Вольная, стремительная Ингода живет во тьме среди таежных зарослей своей влекущей жизнью. Я плыву и думаю, куда только не заносила меня судьба, каких только встреч не дарила мне. Вот и здесь, на Жилыхене, я встретился со Стешей, с Касьяновым, с непроглядными ночами, с ревом гуранов, с травами, с дождливыми рассветами, с дорогой, которую перебегали жаворонки. Здесь мне кричали журавли. Всем сердцем своим я благословляю это. Пусть будет так вечно. Но как болит сердце? Какая печаль застилает душу сейчас? Как не хочется уходить? Никогда еще не расставался я так тяжело со своим случайным ночлегом. Я очень рад, что познакомился с вами, Стеш. Если б вы знали, как я рад. И как мне грустно уходить от вас. Если б знали, как грустно.
3: Прощайте, Титилов!
0: Я включил фонарик, и сильный, тонкий, туго натянутый луч пронзил тьму, ударил в лицо Стеш. И пока она плыла к своему берегу, я смотрел в ее лицо, стараясь запомнить его навсегда. Что я делаю? Мелькнула мысль. Ведь я не прощу себе всю жизнь.
4: Стойте! Я вернусь к вам! Вот схожу на арею и вернусь! Слышите?
3: Слышу!

0: Кнут Гамсун. «Рабы любви». Перевод с норвежского Александра Блока. Читают Дарья Фролова и Александр Быков.
1: Написала все это я, написала сегодня, чтобы облегчить сердце. Я потеряла место в кафе, и с ним вместе все мои веселые дни. Все я потеряла. А кафе это называлось «Максимилиан». Молодой господин в сером каждый вечер приходил в кафе и садился с двумя друзьями за один из моих столиков. Столько их приходило, и все были со мной ласковы. Все, кроме него. Он был высок и строен. У него волосы черные и пушистые, глаза синие. Иногда они останавливались на мне. Над губой легкий пушок. Сначала я ему, пожалуй, чем-то не нравилась, этому господину. Приходил он целую неделю подряд. Я к нему привыкла, и когда он раз вечером не пришел, мне стало без него тоскливо. Я пошла бродить по всему кафе и все его искала. Наконец увидала в другом конце, у большой колонны. Он сидел с наездницей из цирка. На ней было желтое платье и длинные перчатки до плеч. Она была молодая, и глаза у нее были красивые, темные.

0: А у меня голубые. Я постояла минутку и слышала, о чем они говорили. Она упрекала его в чем-то, он надоел ей, она гнала его прочь. Сердце во мне закричало: «Святая Дева, почему он не придет ко мне?» На следующий вечер он опять пришел со своими друзьями и сел за мой столик. Я не подошла сразу, как всегда, но покраснела и притворилась, что не вижу его. Когда он подозвал меня, я сказала, подойдя к столу: «Вас не было здесь вчера».
1: «Как прекрасно сложена наша кельнерша», —
0: сказал он своим друзьям. «Пиво?»
1: «Да».
0: Я убежала за кружками. Прошло несколько дней. Он дал мне карточку и сказал:
1: «Отнесите это...»
0: Я взяла карточку, не дав ему закончить, и отнесла желтой даме. По дороге я прочитала имя: Владимир Т. Когда я вернулась, он посмотрел на меня вопросительно. «Я передала», — сказала я.
1: «Вам не дали ответа?»
0: «Нет». Весь вечер просидел он, упорно глядя на желтую даму и ее спутников. В 11 часов он встал и подошел к ее столику. Она холодно встретила его, а оба ее кавалера болтали с ним и, кажется, дразнили его. Он пробыл там всего несколько минут, а когда вернулся, я обратила его внимание на то, что в карман его легкого пальто налито пиво. Я вытерла пальто, и он сказал мне, улыбаясь:
1: «Спасибо, раба. Спасибо, раба. Спасибо, раба».
0: Я помогла ему надеть пальто и потихоньку погладила его по спине. Один из его друзей велел принести еще пиво. Я хотела захватить и кружку Владимира Т.
1: «Нет», —
0: сказал он и положил свою руку на мою. От этого прикосновения рука моя беспомощно опустилась. Он это заметил и сразу отнял свою руку. Вечером я 2 раза молилась за него на коленях у кровати и целовала правую руку, которой он коснулся. Я была счастлива. Однажды он подарил мне цветы. Он купил их у входа у цветочницы. Они были свежие, красные. Он положил их перед собой на стол. Я стояла за колонной, смотрела на него и думала: его зовут Владимир Т. Прошло около часа. Он все смотрел на часы. Я спросила его: «Вы ждете кого-нибудь?» Он взглянул на меня рассеянно и вдруг сказал:
1: «Нет, я никого не жду. Это вам».
0: И дал мне все эти цветы. Я поблагодарила его, но голос мне изменил. Я могла только шептать. Кровь бросилась мне в голову. Задыхаясь от счастья, я остановилась у буфета, чтобы передать заказ. «Что вам надо?» — спросила буфетчица. «А как вы думаете, что?» — спросила я в ответ.
2: «Вы что, с ума сошли?»
0: «Отгадайте, кто подарил мне эти цветы?» — сказала я. «Мне подарил их Владимир». Ты еще не ушел. Когда он поднялся, я еще раз поблагодарила его. Он удивился и сказал:
1: «Собственно, я купил их для другой».
0: «Ну да, может быть, он купил их для другой. Но подарил мне. Подарил мне, а не той, для которой купил». На следующее утро шел дождь. Какое же платье мне надеть? Черное или зеленое, думала я. Конечно, зеленое. Оно новее, надену зеленое. Мне было так радостно. Вечером Владимир пришел в кафе. «Спасибо за цветы», — гордо сказала я.
1: «Какие цветы? Не говорите вы об этих цветах».
0: «Я только хотела поблагодарить вас за них», — сказала я. Он пожал плечами и отвечал:
1: «Я не вас люблю, раба».
0: «Нет, не меня он любит. Нет. Я не ждала этого. Его слова меня не разочаровали. Но я могу видеть его каждый вечер. Он садится только за мой столик. И я подаю ему пиво. На следующий вечер он пришел очень поздно. Он сказал...
1: Много у вас денег, раба?
0: Нет, к сожалению, отвечала я. Я бедная девушка.
1: Вы не так меня поняли. Мне надо немного денег. До завтра.
0: Кое-что у меня есть. Дома у меня есть 130 крон.
1: Дома? Не здесь?
0: Подождите четверть часика и пойдемте со мной, когда здесь закроют. Он подождал и пошел со мной. У меня всего лишь каморка, сказала я, когда мы остановились у моего дома.
1: Я не пойду с вами,
0: отвечал он.
1: Я подожду здесь.
0: Когда я спустилась, он сосчитал деньги и сказал:
1: здесь больше 100 крон. 10 крон я отдаю вам на чай. Да, да, слушайте, непременно 10 крон на чай.
0: Он протянул мне деньги, пожелал покойной ночи и ушел. Я видела, как он остановился на углу и подал монету старой хромой нищенке. На следующий вечер он сожалел, что не может заплатить мне долг. Я благодарила его за то, что он не может этого сделать. Он прямо признался, что прокутил их.
1: Что поделаешь, раба? Сами знаете, желтая дама. Почему ты зовешь нашу кельнершу рабой?
0: Спросил один из его друзей.
1: Сам ты больше раб, чем она.
0: Скоро явилась желтая дама. Тев встал и поклонился. Он поклонился так низко, что волосы упали ему на лицо. Она прошла мимо, села за пустой столик, но прислонила к нему 2 повернутых стула. Тев сейчас же подошел к ней, взял один из стульев и сел. Минуты через 2 он встал и сказал громко:
1: «Хорошо, я уйду. И никогда не приду больше».
0: «Благодарю вас», — отвечала она. Я не чуяла под собой ног от радости. Побежала к буфету и что-то говорила. Должно быть, рассказывала, что он к ней никогда больше не вернется. Когда кафе в 12 часов закрылось, Тэ проводил меня до дому.
1: «Дайте мне 5 из тех 10 крон, что я дал вам вчера».
0: Я хотела отдать ему все 10, и он взял их, но сейчас же дал 5 на чай, несмотря на мое сопротивление. «Я сегодня так счастлива», — сказала я. «Если бы я смела просить вас зайти ко мне, ну, у меня всего лишь каморка».
1: «Я не пойду к вам»,
0: — отвечал он.
1: «Спокойной ночи».
0: Он ушел. Несколько вечеров подряд он говорил с сожалением, что не может отдать мне деньги.
1: «Я негодяй и мошенник. Я занял у вас деньги и не могу вернуть их вам. За 50 крон я бы дал отрубить себе правую руку».
0: Мне было больно слышать эти слова. Я все думала, как бы достать денег, но достать было негде.
1: «Если вы спросите меня, как вообще мои дела, то желтая дама уехала со своим цирком. Я забыл ее, даже и не думаю о ней».
0: Я забрала из кассы те несколько крон, которые у меня еще оставались, и отдала ему.
1: «Благодарю вас»,
0: — сказал он опять.
1: «На эти кроны я уеду на неделю. А когда я вернусь, я отдам вам ваши деньги. Я люблю только вас».
0: И взял меня за руку. Я была потрясена. Все кружилось передо мной. Кафе, люстры, посетители. Я не могла это выдержать и схватила его за обе руки.
1: «Через неделю я вернусь к вам»,
0: — сказал он и встал. Я слышала, как обер-кельнер сказал мне:
1: «Вы будете уволены».
0: «Пожалуйста», — подумала я. «Что из этого? Через неделю Владимир вернется ко мне». Я хотела поблагодарить его за это, обернулась. Его уже не было. Через неделю, вернувшись домой вечером, я нашла от него письмо. Он рассказывал, что поехал за желтой дамой, что он никогда не сможет вернуть мне мои деньги, что нужда совсем одолела его, и снова бронил себя за душевную низость, а под письмом было подписано «Раб желтой дамы». Я горевала день и ночь, и ничего не могла делать. Через неделю я лишилась места в кафе и начала поиски нового. Вчера вечером в одной из газет я нашла его имя и прочла о нем. Я сейчас же ушла из дому, бродила по улицам, вернулась только утром. Опять перечитала. Но в первый раз я прочитала это вчера вечером, когда вернулась домой. Сперва я всплеснула руками, потом опустилась на стул. Чуть позже я села на пол и прислонилась к стулу. Я била по полу ладонями и думала. Может быть, и не думала. В голове шумело, я не помнила себя. Потом я, должно быть, встала и вышла. Помню, как на углу я дала монету старой нищенке и сказала: «Это от господина в сером, вы помните?» «Вы, может быть, его невеста?» — спросила она. Я отвечала: «Нет, я его вдова».

0: Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям. Дамам он не понравится. Это можно сказать утвердительно. Ибо дамы требуют, чтобы герой был решительное совершенство. И если какое-нибудь душевное или телесное пятнышко, тогда беда. Как глубоко ни загляни автор ему в душу, хоть отрази чище зеркало его образ, ему не дадут никакой цены. Самая полнота и средняя лита Чичикова много повредят ему. Полноты ни в коем случае не простят герою, и весьма многие дамы, отвратившись, скажут: «Фи, такой гадкий!» Увы, все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора, наконец, дать отдых бедному добродетельному человеку. Потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек». Потому что обратили в рабочую лошадь добродетельного человека. И нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом, и всем, чем не попал. Потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела. Потому что лицемерно призывают добродетельного человека, потому что не уважают добродетельного человека. Нет, нет, пора, наконец, припрячь подлеца. Итак, припряжем подлеца. Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные, Бог ведает. Лицом он на них не походил, по крайней мере, родственница, бывшая при его рождении низенькая и коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявшая в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала. Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше. А он родился просто, как говорит пословица, не в мать, не в отца, а в проезжего молодца». Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко. Ни друга, ни товарища в детстве. Маленькая горенька с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето. Отец, больной человек в длинном сертуке на мерлушках и в вязаных хлопотцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу. Вечные сиденья на лавке с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах. Вечная пропись перед глазами: «Не лги, послушествуй старшим и носи добродетель в сердце». Вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос, опять задурил, отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскуча однообразием труда, приделал к букве какую-нибудь кавыку или хвост. И вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев. Вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо, и в один день с первым весенним солнцем и разлившимися потоками отец, взявший сына, выехал с ним на тележке, которой потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем Сороки. Ей управил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На Сороке тащились они полтора дни слишком, на дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареную баранину, и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули нежданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом сорока бултыхнула вместе с тележкой в яму, которой начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью. Долго работала она там всеми силами и месила ногами, подстрекаемые горбуном и самим барином, и, наконец, втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями перед стареньким домиком и садиком позади его. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавший, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз. Дана была полтина меди на расход и лакомство, и, что гораздо важнее, умное наставление. Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повестничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то хоть и в науке не успеешь, и таланту Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат. А если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не подчивай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали. А больше всего береги и копи копейку. Эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой. Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей сороке. И с тех пор уже никогда он больше его не видел. Но слова и наставления заронились глубоко ему в душу. Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей какой-нибудь науки в нем не оказалось. Отличился он больше прилежанием и опрятностью. Но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело, и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученные угощения, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себя во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки. Напротив, в тот же год уже сделал к ней приращение, показав оборотливость почти необыкновенную. Слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие. Накупивший на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, признак подступающего голода, он высовывал ему из-под скамьи, будто невзначай, угол пряника или булки, и, раззадоривший его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. 2 месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, который засадил в маленькую деревянную клеточку и добился, наконец, до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до 5 рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков. Ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во все время класса, как не щипали его сзади. Как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всего треух. Учитель ходил в треухе. Подавший треух, он выходил первый из класса и старался ему попасться 3 раза на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенно успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение. Вышед из училища, он очутился уже юношею довольно заманчивой наружности и с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве оказались 4 заношенные безвозвратно фуфайки, 2 старых сертука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за 1000 рублей. В нем не было привязанности собственных деньгам для денег. Им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им. Ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками. Экипажи, дом отлично устроенный, вкусные обеды. Вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы, наконец, потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе, и другому. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть. Так сильно было у него желание скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату. И в дальних захолустьях нужна протекция. Местечко досталось ему ничтожное, жалование 30 или 40 рублей в год. Но решился он жарко заняться службою, все победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпение, ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги. Не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас со сторожами. И при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движении. Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотреблением никаких крепких напитков. Но при всем том трудна была его дорога. Он попал под начальство уже престарелому повытчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости. Вечно тот же неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Черство мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство. Суровой соразмерности между собой были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к лицу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение. Но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах. Рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу, их клал ему всякий раз их под руку. Сдувал и сметал со стола его песок и табак. Завел новую тряпку для его чернильницы. Отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия. Чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены. Но все это осталось решительно без всякого замечания, так как будто ничего этого не было и делано. Наконец он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь. Узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз на супротив ее, чисто одетый, накрахмаливший сильно манишку, и дело возымело успех. Пошатнулся суровый повыдчик и зазвал его на чай. И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал ему муку и сахар, с дочерью обращался как с невестой, повыдчика звал папенькой и целовал его в руку. Все положили в палате, что в конце февраля перед Великим постом будет свадьба. Суровый повыдчик стал даже хлопотать за него у начальства. И через несколько времени Чичиков сам сел повыдчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связи его с старым повыдчиком. Потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повыдчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его к себе на чай. Так что старый повыдчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!» Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор все пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира, и приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют «хлебное местечко», и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток. Преследованию он не испугался и обратил их в тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как. Как только приходил проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражается у нас на Руси, «Нет, нет», — говорил он с улыбкой, удерживая его руки. «Вы думаете, что я? Нет, нет, это наш долг, наша обязанность. Без всяких возмездий мы должны сделать. С этой стороны уж будьте покойны. Завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру. Вам и заботиться не нужно самим. Все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: вот, наконец, человек, каких нужно побольше. Это просто драгоценный алмаз. Но ждет проситель день, другой, не приносит дело на дом, на третий тоже. Он в канцелярию. Дело и не начиналось. Он к драгоценному алмазу. «Ах, извините», — говорил Чичиков, очень учтиво, схвативший его за обе руки. «У нас было столько дел, но завтра же все будет сделано. Завтра непременно, право мне даже совестно». И все это сопровождалось движениями обворожительными. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дело на дом. Проситель берется за ум. «Да полно, нет ли чего?» Выведывает. Говорят, нужно дать писарям. «Ну, почему же не дать? Я готов четвертак другой». «Нет, не четвертак, а по беленькой». «По беленькой? Писарем?» — вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь?» — отвечают ему. «Она только выйдет. Писарем и достанется по четвертаку, а остальное пойдет к начальству». Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит, на чем свет стоит новый порядок вещей, преследование взяток и вежливое облагороженное обращение чиновников. Прежде было, знаешь, по крайней мере, что делать. Принес правителю дел красную, да и дело в шляпе. А теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься. Черт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство. Проситель, конечно, прав. Но зато теперь нет взяточников. Все правители дел честнейшие и благороднейшие люди. Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее. Образовалась комиссия для построения какого-то казенного, весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. 6 лет возилась около здания. Но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры. Видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только, и теперь только, стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержания и неумолимого своего самоотвержения. Тут только долговременный пост, наконец, был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества. Он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки, уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с тех пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою. Уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом. Уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном. Уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости кожи. Уже, но вдруг на место прежнего тюфика был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного. Потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должностей, дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения, школы для кантонистов. Все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику. Почему именно, Бог ведает, иногда даже просто не бывает на это причин, и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. «Ну что ж, — сказал Чичиков, — зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай. Плачем горе не пособить, нужно дело делать. И вот решился он сызнова начать карьеру. Вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как непривольно и нехорошо было развернулся прежде. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал был он полнеть и приходить в те круглые приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства. И уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном, о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями. Но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая! Какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все герой наш. Переносил сильно, терпеливо переносил. И перешел, наконец, в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться, и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись». За службу свою принялся он с ревностью необыкновенную. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобные расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все. Даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявший в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку. И все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь немало ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать? Или не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами. Или позвольте, вот я ножичком немного пораспорю подкладку вашей шинели». И говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснялось, что это был черт, а не человек. Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и не весть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться, и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновником. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандиста. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти, наконец, до сведений начальства. Он получил чин и повышение и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов, обдумано правильным образом. На миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведения о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавший: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в 20 лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой, стало быть, немного получил бы. Но теперь совсем другое дело. Он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятственнее, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то, что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно. Читатель без сомнений слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на 1 000 000 брабанских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. После 3 или 4 бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по 400 тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за 500, потому что был побойчеем. Бог знает, до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников. Чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре Чичиков назвал другого чиновника Поповичем, а тот, хотя действительно был Попович, неизвестно почему, обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно, необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский советник, а не Попович, а вот ты так Попович». И потом еще прибавил ему в пику для большей досады: «Да, вот, мол, что?» Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданное название, он послал еще на него тайный донос. Тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но все-таки упек своего товарища. Чиновника взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрушилось вдруг, как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник по русскому обычаю с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как нечутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребился тонкий изворот ума уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей, где подействовал приятностью оборотов, где трогательную речью, где покурил лестью, ни в каком случае не портящую дело, где всунул деньжонку, словом, обработал дело, по крайней мере, так, что отставлен был не с таким бесчестием, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не осталось ему. На все это нашлись другие охотники. Удержалось у него 10 тысяч, запрятанных про черный день, да дюжины 2 голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да 2 крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка. Да таможенные чиновники, движимые сердечной добротой, оставили ему 5 или 6 кусков мыла для сбережения свежести щек. Вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш. Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову. Это называл он «потерпеть по службе за правду». Надо бы отдать справедливость неодолимой силе его характера. После всего того, чтобы достаточно было, если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, В нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Он рассуждал, и в рассуждении видна была некоторая сторона справедливости. Почему же я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? Все приобретают. Несчастным я не сделал никого. Я не ограбил вдову. Я не пустил никого по миру. Пользовался я от избытков. Брал там, где всякий брал бы. Не воспользуюсь я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я кажусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствует мне угрызений совести, зная, что даром бременю землю? И что скажут потом мои дети? Вот скажут: отец, скотина, не оставил нам никакого состояния. Так жаловался и плакал герой наш, а между тем деятельность никак не умирала в голове его. Там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. В ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием еще не приобретшим у нас гражданство, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на присмыкание в передних, грубости и прочее. Но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно – похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивший всех, без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку. И так расположивший всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина крестьян вымерла. Так чтобы не было каких-нибудь потом привязок,
1: «Да ведь они по ревизской сказке числятся?» — сказал секретарь.
0: «Числятся», — отвечал Чичиков.
1: «Ну так чего ж вы оробели?» — сказал секретарь. «Один умер, другой родится, а все в дело годится».
0: Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх, я! Аким, простота, — сказал он сам в себе, — ищу рукавиц, а обе за поясом. Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок. Приобрети их, положим, 1000. Да, положим, опекунский совет даст по 200 рублей на душу. Вот уж 200 000 капиталу. А теперь же время удобное. Недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует. Все полезло в Петербург служить. Имение брошенное, управляется как не попало. Подати уплачивается с каждым годом труднее. Так мне с радостью уступит их каждый уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег. Может, в другой раз так случится, что сынова и я еще зашибу за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное, то хорошо, что предмет-то покажется совсем невероятным. Никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить.
2: Да ведь я куплю на вывод. На вывод. Теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю. В Херсонскую их. Пусть их там живут. Деревню можно назвать Чичикова Слободка или по имени данному при крещении сельцо Павловское.
0: И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма. Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению.

0: Вставший Чичиков послал тот же час узнать, заложена ли бричка и все ли готово. Но донесли, что бричка еще была не заложена, и ничего не было готово. Он рассердился, приготовился даже задать что-то вроде потасовки приятелю нашему Селифану и ожидал только с нетерпением, какую тот с своей стороны приведет причину в оправдание. Скоро Селифан показался в дверях, и барин имел удовольствие услышать те же самые речи, какие обыкновенно слышатся от прислуги в таком случае, когда нужно скоро ехать.
1: «Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать».
2: «Ах ты, чушка! Чурбан! А прежде зачем об этом не сказал? Не было разве времени?»
1: «Да время-то было. Да вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорогу хабиста, шибень такой везде пошел. Да, если позволите доложить, перед у брички совсем расшатался, так что она, может быть, и двух с

0: ты вот тут-то и напакостил? А? Ведь ты знал это прежде, ведь ты знал это, а? А отвечай, знал, а?
1: Знал, отвечал Селифан, потупивши голову.
0: Ну так зачем же тогда не сказал, а?
1: На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, но, потупивши голову, казалось, говорил сам себе. Вишь ты, как оно мудрено случилось, и знал ведь, да не сказал.
0: А вот теперь ступай, приведи кузнеца, да чтоб в 2 часа все было сделано. Слышишь? Непременно в 2 часа. А если не будет, так я тебя в рог согну и узлом завяжу.
1: Герой наш был сильно рассержен. Селифан обратился было к дверям с тем, чтобы идти выполнить приказание, но остановился и сказал:
2: «Да еще, сударь, Чубарова коня право хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец. Он такой конь, что просто не приведи бог, только помеха».
0: «Да, вот пойду побегу на рынок продавать».
2: «Ей-богу, Павел Иванович, он только что на вид козистый, а на деле самый лукавый конь. Такого коня нигде...»
0: «Дурак! Когда захочу продать, так продам. Еще пустился в рассуждение. Вот посмотрю я, если ты мне не приведешь сейчас кузнецов, да в 2 часа не будет все готово, так я тебе такую дам потасовку. Сам на себе лица не увидишь. Пошел, ступай!»
1: Селифан вышел. Чичиков сделался совершенно не в духе и швырнул на пол саблю, которая ездила с ним в дороге для внушения надлежащего страха кому следует. Около 1/4 часа слишком провозился он с кузнецами, пока месь сладил, потому что кузнецы, как водится, были отъявлены подлецы, и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно 6. Как он не горячился, называл их мошенниками, разбойниками, грабителями проезжающих, намекнул даже на страшный суд, но кузнецов ничем не пронял. Они совершенно выдержали характер, не только не отступились от цены, но даже провозились за работой вместо 2 часов целых 5,5. В продолжение этого времени он имел удовольствие испытать приятные минуты, известные всякому путешественнику, когда в чемодане все уложено, и в комнате валяются только веревочки, бумажки да разный сор, когда человек не принадлежит ни к дороге, ни к сиденью на месте. Но всему бывает конец, и желанная минута настала. Все было готово, перед убрички как следует был налажен, колесо было обтянуто новою шиною, кони приведены из водопоя, и разбойники-кузнецы отправились, пересчитав полученное целковое и пожелав благополучия. «Слава тебе, Господи!» – подумал Чичиков и перекрестился. Селифан хлыстнул кнутом, к нему подсел сперва повисевший несколько времени на подножке Петрушка, и герой наш, усевшись получше на грузинском коврике, заложил за спину себе кожаную подушку, притиснул 2 горячих калача, и экипаж пошел опять подплясывать и покачиваться благодаря мостовой, которая, как известно, имела подкидывающую силу. При повороте в одну из улиц бричка должна была остановиться, потому что во всю длину ее проходила бесконечная погребальная процессия. Чичиков, высунувшись, велел Петрушке спросить, кого хоронят, и узнал, что хоронят прокурора. Исполненный неприятных ощущений, он тот же час спрятался в угол и задернул занавески. В это время, когда экипаж был таким образом остановлен, Селифан и Петрушка, набожно снявши шляпу, рассматривали, кто, как, в чем и на чем ехал, считая числом, сколько было всех и пеших, и ехавших, а барин, приказавший им не признаваться и не кланяться никому из знакомых лакеев, тоже принялся рассматривать робко сквозь стеклышко, находившееся в кожаном.

в занавесках. За гробом шли, снявши шляпы, все чиновники. Он начал было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа, но им было не до того. Они даже не занялись разными житейскими разговорами, какие обыкновенно ведут между собою провожающие покойника. Все мысли их были сосредоточены в это время в самих себе. Они думали, каков-то будет новый генерал-губернатор, как возьмется за дело и как примет их. За чиновниками, шедшими пешком, следовали кареты, из которых выглядывали дамы в траурных чепцах. По движением губ и рук их видно было, что они были заняты живым разговором. Может быть, они тоже говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет баллов, какие он даст, и хлопотали о вечных своих фестончиках и нашивочках. Наконец, за каретами исследовало несколько пустых дрожек, вытянувшихся гуськом, и, наконец, ничего уже не осталось, и герой наш мог ехать. Тут он приказал Селифану ехать поскорее и между тем подумал про себя: «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны. Говорят, значит, счастье, если встретишь покойника». Бричка, между тем, поворачивала в более пустынные улицы. Скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. Русь, Русь, вижу тебя, из моего чудного прекрасного далека тебя вижу. Открыто пустынно и ровно все в тебе, как точки, как значки неприметно торчат среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря до моря песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так? И зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полное ожидание очи? Еще полно недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родится беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силой отразясь во глубине моей, неестественной властью осветились мои очи. У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!

0: Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове «дорога». И как чудно она сама, эта дорога. Ясный день, осенние листья, холодный воздух. Покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмешься в углу. В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся. Боже, как ты хороша подчас, далекая-далекая дорога! Сколько раз, как погибающий, тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала. А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений. Но и друг наш Чичиков чувствовал в это время не вовсе прозаические грезы. А вот посмотрим, что он чувствовал. Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только изредка назад, желая увериться, точно ли выехал из города. Но когда увидел, что город уже давно скрылся, ни кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно, и даже белые верхушки каменных церквей давно ушли в землю, он занялся только одной дорогою. Посматривал только направо и налево, и город Н как будто не бывал в его памяти, как будто проезжал он его давно в детстве. Наконец и дорога перестала занимать его, и он стал слегка закрывать глаза и склонять голову к подушке. Автор признается этому даже рад, находя таким образом случай поговорить о своем герое, ибо доселе, как читатель видел, ему беспрестанно мешали то Ноздрев, то балы, то дамы, то городские сплетни. Вы не должны негодовать на автора, если лица, даны не являющиеся, не пришлись по его вкусу. Это вина Чичикова. Здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если уж точно падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого течения и объема дела. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел. Как пойдет дело далее? Какие будут удачи и неудачи герою? Как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия? То увидит потом. Еще много путей предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакеи Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно от заседателя до подлеца Чубарова. Но вы потребуете, может быть, заключительного определения одной чертой. Кто же он относительно качеств нравственно? Что он не герой, исполненный совершенстве добродетели, это видно. Кто же он? Стало быть, подлец? Почему ж подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь 2-3 человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его... хозяин, приобретатель. Приобретение – вина всего. Из-за него произвелись дела, которым свет дает название «не очень чистых». Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятное время, станет глядеть на него косо, если он очудится героем драмы или поэмы. Но не то тяжело, что будут недовольны герои. Тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни, автор, поглубже ему в душу, не шевельни на дне его того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям. Все были бы радёшеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы, как живой, пред глазами. Зато по окончании чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше ж представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы. «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно?» — говорит помещик приказчику. «Я, брат, это знаю без тебя. Да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого. Я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвение. Спит ум, может быть, обретший бы внезапный родник великих средств, а там имение бух с аукциона, и пошел помещик забываться по миру с душою, от крайности готовые на низости, которых бы сам ужаснулся прежде. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора. Вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор. Вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым. Может быть, даже похвалите автора, скажете, однако ж кое-что он ловко подметил, должен быть веселого нрава человек. И после таких слов с удвоившейся гордостью обратитесь к себе. Самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите, а ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые. А кто из вас, полный христианского смирения, негласно, а в тишине один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос? А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? Да, как бы не так. А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин не слишком большой, не слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию или там, побежит за ним вдогонку, поддразниваясь сзади и приговаривая: «Чичиков, Чичиков, Чичиков!» Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю с полугорья, рассердился ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем. Еще немало пути и дороги придется им пройти вдвоем, рука в руку.
1: «Эхе-хе! Что ж ты?» — сказал Чичиков Селифану. «Ты?»
2: «Что?» — сказал Селифан медленным голосом.
1: «Как что?» «Гусь ты! Как ты едешь? Ну же, потрогивай!»
0: И в самом деле Селифан давно уже ехал, зажмуря глаза, изредка только потряхивая в спросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей. А с Петрушки уже давно не весь в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикова, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине Чубарова, после чего тот пустился рысой, да помахнувши сверху кнутом на всех, промолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Э-хе-хе-хе!» Плавно подскакивая на козлах по мере того, как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на свои кожаные подушки, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Черт побери все!» Его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит. Летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком. Летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в всем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет, только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета, да, и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. И нехитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, с одним топором да долотом снарядил и собрал тебе ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода до рукавицы, и сидит, черт знает на чем. А привстал, да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вон она понеслась, понеслась, понеслась. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони,
2: Что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чутко ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.

0: Много интересного и неожиданного. Я предлагаю посетить музыкальный лекторий, который уютно расположился в тени стелли. Здесь сейчас идет лекция из цикла «Жизнь замечательных людей» или «Люди скромных профессий». Заглянем в аудиторию.
1: Так почему же, товарищи, я склонен считать, что композиция очень скромная и малозаметная профессия?
0: Тема лекции «Композитор тоже профессия». Лекцию проводит товарищ Сурогатов.
1: Я повторяю, товарищи, почему я склонен считать, что композиция скромная и малозаметная профессия? Прошу внимания, товарищи. Да потому, дорогие мои, что исполнителя мы всегда видим, стихи песен читаем или слышим, а композитора, как правило, никогда не видим и очень редко, я бы сказал, слышим. Прошу внимания, товарищи. Тенденция и желание композиторов быть наконец услышанными бросает их на все, даже на эстраду, где они сами поют свои песни, и тогда мы их действительно видим, но опять, к сожалению, не слышим. И приходит, товарищи, на ум, а зачем, собственно, нам их видеть, если мы их все равно не слышим? Одну минуточку, прошу внимания, товарищи. Итак, что же нужно, друзья мои, для того, чтобы создать песню? Очень немного. Первое. Композитор должен иметь слух и рояль, на котором умеет играть его жена. Второе. Композитор, если он не слухач, должен иметь нотную бумагу и соавтора, умеющего на ней писать. А что нужно для того, чтобы песня стала популярной, товарищи? Еще меньше. Здесь уже не понадобится, как вы сами понимаете, ни жены, ни рояля, ни тем более соавтора со своей нотной бумагой. Здесь, как воздух, товарищи, нужен что? Я вам скажу. Здесь нужен Кобзон. Прошу тишину. Если нет, Кобзона, как правило, песня попадает в кино. Желательно в кинокомедию, не ниже «Кавказской пленницы», но не выше героя нашего времени. Если песня и там не находит себе места, ее несут на радио. Здесь несколько вариантов. Прошу внимания, товарищи. А. В субботу вечером. Б. Хорошее настроение. В. Дореми. Г. Воскресенье в сельском клубе. В чем дело, товарищи? Я прошу тишину. Не понимаю, не понимаю. Мы говорим о серьезных вещах, товарищи. Я прошу тишину. Если этот вариант отпал, то есть в воскресенье в сельском клубе, песню несут на телевидении, где она и сгорает голубым огоньком. Внимание, внимание. Если говорить о возрасте песни, то он колеблется от 50 лет до одного доброго утра. Ну, чтобы не быть голословным, хочу привести вам пример, как можно продлить жизнь песни. Песня Дунаевского «Дорогой широкой» продолжает жить в новой инструментовке и обработке Бориса Савельева в исполнении Марии Лукач.
2: Благодарю вас. Благодарю за внимание.

0: Надевши скафандры, яны вышли на палубу корабля. Свет маўклівасці, лютага холоду и опрометной темры раскинулся вокруг их на мільярды километров, быццам у немым здзіўленні, поглядаючи на малахіт, маленькую пясчынку, занесенную сюды силой и дерзкостью человечего гения.
1: Тата, что это за яркая зорка там, каля самого краю туманности? Чому она горит таким неровным пульсующим светлом?
2: Это, сынок, все, что засталось от нашего рухавика. И он светится там, как помник нашим верным товарищам, якія ценой своего життя выратовали нас от гибели.
1: Ты лечишь, что мы выратованы?
2: Так. Ты повинен лететь на землю, Икар.
1: Я? Один? На чем?
2: На аварийной ракете. А я застануся тут. А по двум нам лететь нельзя.
1: Нет, тата. Я этого не зроблю. Я не покину тебе одного.
2: Ты это зробишь, Икар. Люди на земле повинны доведаться о причинах катастроф. Яны повинны ведать координаты прохода в зоне неприступности, каб не рызыкаваць жыццём и космічнымі кораблями. И тады на Сераскалію полетять новые зоркалёты. Ты ж ведаешь, я мару об Сераскалі ўсё жыццё. И ты повинен быть сярод перших, кто открыє гэтую планету. Мы повинны расстаться, Икар.
1: Нет, тата, не.
2: Не перечь, Икар. Земля чакаю тебе. А тут у космосе тебе буду чакать я. А теперь вернемся у корабель.
3: Икар, да поможи, распиливайся.
4: О, сдавай.
3: Тяни вот так.
4: Дякую. Тата, но это не максима. Ну ты хочешь застаться тут? Но ты ж загинешь. Ты ж сам только что казал, что запасов энергии хопит не больше, чем на 35 годин.
3: Не турбуйся. Малахит будет протягивать свободный полет. И он может загинуть праз некалькі годин, а может протриматься шмат годов, покуль не сутыкнется с метеоритом, або не трапить у зону притягнения какой-нибудь зорки. Будем сподеваться на лепшее. Зоркалет не загине, покуль ты не вернешься сюды на новом корабле и не знодишь меня.
4: Я не покину тебе, тата, чуешь? Я не полечу на землю один. Я ж ведаю, ты кажешь, это только для того, как заспокоить меня. Але коли нам нельга выратоваться, то мы загинем разом.
3: Загинуть, это, сынок, самое простое, что мы можем зарабить. Мы повинны жить. Чуешь, Икар? Обовязково повинны жить, каб ажыццявіць заповедную мару человечества, досягнуть Сераскалі. У имя гэтага нам прыйдзецца расстаться. Я тебе кажу гэта не як батька сыну, а як командир члену экіпажа. Это мой загад. А загады трэба выконваць.
4: Я выконаю ваш загад, товарищ командир.
3: Ты полетишь на землю на аварийной ракете «Зорочка». Это первая ступень Малахита. Ты ведаешь, что ракета призначена для посылки на землю материалов об работе экспедиции, коли экипаж по каких-нибудь причинах вернуться не может. У «Зорочки» есть самостойный рухавик. Его энергии достатково, как разогнать ракету до зададенной скорости. Далее она будет рухаться у свободном полете в напрямку до Земли. На орбите Венеры ее перехопить корабли Земли.
4: Чому ж ты хочешь, каб я покинул тебе? Мы полетим на Землю разом.
3: Это немогчимо.
4: Чому?
3: Ты ж ведаешь, что в ракете уличены каждый килограмм ваги. Мы не можем лететь у двух. Нават для того, каб ослабанить место для тебе, мне доведется выкинуть некоторые важные приборы. Ходи, Макар. Часу у нас мало. У дороги не скидай скафандра, и он застережет тебя от шкодных выпроменьваний.
4: Тата.
3: Будь мужный, сынок.
4: Я не убачу тебе больше.
3: Икар, коли ты ступишь на Сераскалью, ты завершишь справу усяго моего життя. Бывай, сынок, счастливого тебе шляху.
4: Бывай, батька. Я еще вернусь, чуешь? Я вернусь на новом корабле, який будет у стон. Не, у тысячу разов лепше за Малахит. Только ты живи, тата, и чекай меня. Я вернусь.
3: Веру, Икар, ты поведешь еще не один корабель на штурм зорного неба. Бывай, мои дорогие, лети, Икар. Икар.

Что это? На экране локатора некая дивная, незразумелая кропка. Кропка, ранее ее не было. А может, зорка? Коли зорка, значит, конец. Кропка на экране локатора хутка повеличивается. Не. Не, на зорку не подобно светить отбитым светлом. Неужо планета? Али якая? Вось. Стрелка электронного вымиральника хутка иди у гору. Скорость нарастая, значит, малахит трапил у зону притягнения и теперь иди до этой планеты. Коли корабель не сгорыть у ее атмосферы, я выратованный. Только б вытримал корпус зоркалета. Только б вытримал. Треба хутчэй включить аварийные тормозные парашюты. Ах, какое счастье, что они уцелели.

0: Выкликаю начальника экспедиции Эда Алюа.
1: Начальник экспедиции Эда Алюа слухает.
0: Справа по курсу космический корабль.
1: Что? Який корабль?
0: Корабель чужий. У списка космических кораблей Тираскалии не значится.
1: С какой скоростью он рухается?
0: Коля 300 тысяч километров в секунду.
1: Напрямок?
0: Спиральная туманность МТ-13-121.
1: На какой отлеглости от нас находится корабель?
0: Коля 128 миллионов километров.
1: Я загадываю догнать его. Усіх членов наукового совета экспедиции прошу до меня.
2: Добрый день.
3: Добрый день. Что за терминовая справа примусила тебе собрать нас?
2: Члены совета экспедиции слухают тебя.
1: Сябры, за отсека центрального локатора отрымано поведомление, что у космосе выявлены неведомый корабель. Я отдал загад догнать его. Праз некалькі гадзін мы даведаемся, что там за экипаж и якой планете ее належить. Мне здаецца, что ажыццяўляецца наша мара. Мы сустрэнемся з істотами, якія населяют іншыя светы.
2: Можа, сустрэча с караблем будзе небяспечнай для нас? Мы ж не ведаем, что за істоты на ім.
1: Ну, не уже только из-за гэтага мы повинны их бояться. Хто б яны ни были, але калі тыя, хто вядзе гэты карабель, змаглі пранікнуць у такія глыбіні космосу, значыць, гэта нашы браты. І па духу, і па інтэлекту.
2: Усё ж, ці не лепш падрыхтаваць на всялякі выпадак сродкі абароны? Калі і потым гэтыя браты надумаюць атакаваць нас, будзе позна. Мы не ведаем іх намераў, іх планаў, не ведаем, што яны нясуць нам, дружбу ці варожасць.
1: Ніякіх сродкаў абароны рыхтаваць не трэба. Істоты, якія разорвали ланцуги протягнения своей планеты, переодолели спиральную туманность НТ-13-121, не могут быть кровожерными зверами. У космос не летять, каб покорить чужие светы, а каб з'яднаться с ими в одну великую семью. И это люди. А я уверен, что корабель ведут люди. Откуль бы яны до нас не летели, повинны быть и миролюбивыми, и гуманными. Яны повинны шукать сустречи с нами не меньше, чем мы за ними. И не про оборону повинны мы думать, а про то, як лепш связаться с их экипажем и спынить наши корабли.
3: Дозвольте сказать мне.
1: Говори, я.
3: У нас есть великий опыт кирования разными механизмами на отлеглости. И якой бы складанной ни была их система кирования, мне здаецца, мы зможем у ёй разобраться.
2: А ці упэўнена ты, што істотам, якія ляцяць на караблі, спадабаецца, што нехто будзе спыняць іх ракету і мяняць яе курс? Пагаварыць да сустрэчы мы безумоўна не зможам. Нельга нават дапусціць, што яны ведаюць нашу мову.
3: Але ж мы будзем спыняць карабель з самымі добрымі намерамі.
2: Баюся, што там на караблі могуць не зразумець нашых намераў и почнуть стрелять у нас.
3: Не можем же мы только за одной боязни отмовиться от сустречи, об якой марали тысячи годзи. Этого нельга допустить. Что ты скажешь, Алюа? Ты начальник экспедиции, и твое слово – закон для нас.
1: Я полностью сгоден с тобою, Ия. Рубка керования. Загадываю. Спыніць карабель, узяць на борт яго экіпаж і пры дапамозе аўтаматычных перакладчыкаў даведацца, адкуль і куды ляціць ракета.
0: Загад прыняты, Алюа.
1: Ну што, сябры, будзем рыхтавацца да сустрэчы.
4: У гэты час Ікар ляцеў на сваёй зорачцы и не ведал, что прикладно про сгодину, и он будет первым человеком Земли, который сустрэнется с людьми Сераскалии, с людьми, до яких летел Малахит. Не скидаючи скафандра, он сидел в кресле перед телевидеофоном.
5: Что такое? Подобно на радиосигналы. Радиосигналы с космосу? Не может быть. Откуль они могут возникнуть? У батьки ж не працует передатчик. От ближайшей планеты миллионы километров. И все же это сигналы. Так, правильно чергуются гуки? Цікаво, цікаво. По якой системе яны складены? Кто их передає? Про что у них говорится?
4: Ікар протягнув руку до телевідеофона, каб повелічить гучность. Екран святився.
5: Вочи. Чи єсть вочи на екране? Як могли трапить на екран гэтые вочи? О, что это? Что со мной робится? Яны загадывают мне. Я не могу им сопротивляться.
4: Вочи уважливо разглядали Ікара. Затем яны хутка оглядели корабель и замерли на центральном пульте керования. На пульте тут же замельхотели разнокалеровые лямпочки. Приборы показывали, что зорочка почала торможение и меняя курс.
5: Чому сапсавались все приборы? Зорочка повинна нарушивать скорость, а яна ее губляє. Гэты вочы загадывают не только людям, але и машинам.
4: Вочы зникли з экрана. Их место занял велізарных памераў зоркалёт. Ён павольна падыходзіў да ракеты Ікара. Вось-вось яго борт дакранецца да зорачкі. Але карабель завіс побач з ёю. І ў гэты ж момант тры тугія спружыны, падобныя на чалавечыя рукі, адкрылі люк ракеты, намацалі Ікара, абвялі яго па руках і нагах, і хлопчык паляцеў у чорную бездань, усеяную рэдкімі астраўкамі, бясконца далёкіх

0: Бывай, мой хлопчик.
1: Бывай, сынок.
0: Люцінь.

0: о Чаплине. Макамбо. Клуб кинематографистов. Прием в честь советских гостей. Кого тут только нет. Льюис Майлстон, знаменитый фильм «Люди и мыши» по Стенбеку. Очаровательный Жан Ренуар, несмотря на довольно почтенный возраст, безошибочно узнается по младенческому портрету, написанному его отцом. И Орсон Уэллс, постановщик и исполнитель «Гражданина Кейна», и Джон Кроуфорд, и Джеймс Стюарт, Эдвард Джи Робинсон, Вероника Лейк и Оливия де Хевиленд, и Хэмфри Богарт, и Генри Фонда, и прославившийся в бесконечных сериях исполнитель роли Тарзана. Сколько знаменитостей из всей Европы, загнанных Гитлером в гостеприимную Америку. Мы, советские, вызываем интерес и симпатию. Наше триумфальное движение к победе началось. Подходят, пожимают руки, расспрашивают. Беседуем с довольно известной, очень красивой актрисой. «Вы не знаете, кто этот маленький смешной человек?» – спрашивает она. Смотрю и не верю своим глазам. «Это же Фейхтвангер!»
1: «Кто-кто?»
0: «Фейхтвангер!» Спохватываясь, вспоминаю, что нужно произносить точно, как они произносят, чтобы было понятно. Говорю на разные лады. «Фейхтвангер», «Фейхтвангер», «Фейхтвенджер» – известный писатель. «Леон Фейхтвангер». «Никогда не слыхала», – равнодушно говорит она. «Какой смешной!» И переходит к другой компании. В зале душно. Народ все прибывает. Гудят голоса, вылетают пробки, звенят стаканы. И вдруг движение в толпе. В образовавшемся между людьми проходе стремительная пара. Он небольшого роста, седой, в белом смокинге, она высокая, стройная, в черном. Боже мой! Чаплин! Машина сворачивает с Беверли-бульвара. Роскошный, кажущийся пустынным район Беверли-Хиллз. Ни одного пешехода на улице. Особняки скрыты зеленью огромных садов и парков, обнесенных высокими оградами. Частная жизнь их обитателей – хорошо спрятано от любопытных глаз. Ни в одной телефонной книжке нельзя найти номера их телефонов. Это владение кинозвезд. В 2-3 местах на широкой дороге, где вихрем несутся машины, вас может остановить человек в потрепанном пиджаке. Он уже издали машет какой-то желтой бумагой, настойчиво привлекая внимание. Не желаете ли приобрести? Это карты с местоположением жилищ кинозвезд. Чем только здесь не зарабатывают. Еще один поворот мимо пустыря, запущенного и грязного. Странно видеть среди изящно подстриженных деревьев, выхоленных цветников, кусок земли, поросший засохшей травой. Валяются битые бутылки, консервные банки, рваные мятые газеты. Он ничей. Кто же будет следить за ним? Машина поднимается вверх, въезжает в открытые чугунные ворота, взбирается на маленькую горку и, наконец, останавливается у большого старого дома. Это дом Чарли Чаплина. Пальто гостей сваливаются в кучу на стол, на диван, в случае особого расположения к гостю, на кровать в спальне хозяйки. В открытых дверях во внутренней комнате появляется сам хозяин. В сутолке Макамбо я не разглядела его как следует. Вот он какой. Ничего похожего на то, каким мы привыкли его видеть. Ни помятого котелка, ни трости, ни усиков. А где же черные глаза? Голубоглазый, ясный, светлый, открытый взгляд. И сам подвижной, легкий, приветливый, молодой. Удивительно молодой. А вот моя старушка, шутит он, представляя свою совсем юную, чудесную свою Уну. На первый взгляд она кажется немного мрачноватой. Длинные гладкие черные волосы, неправильное, прелестное лицо – похожа на какого-то дикого зверька. Но стоит узнать ее поближе, покоряет ее очарование. Вот вся настоящая, ни тени позы, никакого притворства. Входим в гостиную. Большая уютная комната, ни показной роскоши, ни парадного холода, ни выставочного зала, какие встречаешь здесь во многих домах. Иногда страшно пепельницу передвинуть, чтоб не нарушить этот пугающий порядок. Здесь нет обстановки. Мебель разная, старая, удобная. На стенах старинные английские гравюры, древние сабли японского самурая с перламутровой рукояткой, несколько китайских и английских фарфоровых вещиц. У камина низкий круглый столик, открытый рояль. Длинные, низкие и высокие полки, набитые книгами. На одной из них, скрытая какой-то деревянной скульптурой, притаилась золотая фигурка Оскара, приз Академии. Чаплин равнодушен к таким наградам, даже как-то стесняется их. Видно, что в этой комнате проводится много времени. И работает Чаплин здесь. Это заметно хотя бы потому, как, рассказывая отдельные сцены из нового сценария, присаживается к роялю. Он пишет сейчас «Мсье Верду», современный вариант «Синей бороды». Герой, маленький человек, добывает средства на содержание больной жены и сына, соблазняя и убивая богатых женщин. И текст, и музыку сочиняет он вместе. Одно вытекает из другого. Привычные движения – от рояля к столу, от стола к роялю. Масса необходимых мелочей, все здесь под рукой. Вот он ищет очки, похлопывает себя по карманам, по бумажкам на столе, весело хохочет, забыл их на рояле. Переворачивая страницы сценария, любовно их поглаживает, как живое существо. Рассказывая, так увлекается, что полностью играет целую сцену «Месье Верду» с проституткой. «Единственная порядочная женщина, встретившаяся герою», — говорит он. «Играет за себя и за партнершу. Так убедительно, так прекрасно. В этом фильме он впервые появится без грима». Бесшумно открывается дверь, на пороге дворецкий, негромко произносит какую-то фразу, докладывает, что обед сервирован. «За столом мое место рядом с хозяином. Не будучи очень опытной в светских обедах, смотрю с некоторым ужасом на огромное количество вилок, вилочек, ножичков, лежащих у моего прибора. Обслуживают не по американскому обычаю, там первые подают хозяйки, а на европейский манер. Лакей в белой куртке, держа громадное блюдо живописно уложенных сырых овощей, начинает обносить с меня. Как же быть? На мгновение теряюсь, но тут же беру маленькую вилочку и подцепляю маслину. Что я сделала? Все остальные гости берут овощи рукой. Хозяин, казалось, ничего не заметил. Он очень оживлен, все время что-то рассказывает, смеется сам и смешит других. Когда же, наконец, ему последнему подносят блюдо, он, не прерывая рассказа, не глядя, берет ту же самую вилочку и кладет себе на тарелку маслину. А сколько в нем милой детской непосредственности! Привезли в подарок самый лучший коньяк. Сейчас же он потребовал откупорить его, подать специальные дегустационные бокалы, широкие внизу, узкие сверху. Наливает на донышко, греет в руках, вдыхает аромат с таким искренним удовольствием, так заразительно восхищается, что и самой хочется поскорее глотнуть из этого тонкого, необычного сосуда. В одной из центральных частей города помещается его студия. Маленькая, старомодная, без последних технических достижений. Всего один павильон, большой двор. Во дворе все еще стоят выстроенные для последней картины «Диктатор» улицы. В павильоне большой кабинет Хинкеля, пародия на Гитлера из той же картины. Сейчас студия пуста, никого нет, кроме сторожа. Скоро будет закончен новый сценарий, и снова здесь все живет. Крошечная уборная, так не похожая на роскошный и полный зеркал, вертящихся кресел, хрустальных флаконов, уборные современных звезд. В ящике стола черный карандаш для бровей и глаз, кусочек крепе для усов, зайчья лапка. «Вот и весь мой грим», — говорит он. В шкафу старые широкие брюки, башмаки с загнутыми носами, тросточка, котелок. Смотришь на них, как на старых знакомых. Малюсенький просмотровый зал. Как-то он показывал в нем несколько своих старых короткометражных картин. Я взяла с собой свою маленькую дочку. Она хохотала, чуть не падая с кресла. Чаплин, не отрываясь, смотрел на нее. Вот, вот настоящее неиспорченное восприятие. Вот ради этого стоит работать, сказал он. Меня всегда поражала в Чаплине совершенность, если можно так выразиться, его действий. Что бы он ни делал, казалось, что именно это он делает лучше всего. Когда он играет в теннис, думаешь, неужели этот человек еще что-нибудь может делать на такой недосягаемой высоте? Танцует ли он, рассказывает ли? Кажется, что вот как раз это-то и есть его единственный дар. Даже еда и питье получаются у него особенно изящно и красиво. Как-то в начале знакомства он предложил станцевать с ним танго. Я чуть не померла со страха. Глядя на него, такого легкого, воздушного, в танце, чувствовала себя неповоротливой, неуклюжей. Оказавшись в его руках, я и думать забыла об этом. Он заставил меня выделывать самые сложные фигуры так непринужденно, без всяких усилий, будто бы я танцевала с ним всю жизнь. Всегда с ним было просто и свободно. Талантливейший, доброжелательный собеседник, он подмечал любой пустяк, придавал ему особый смысл, приятный и лестный для партнера. Одна русская женщина, говорившая по-английски, рассказывая про какого-то несимпатичного ей человека, сказала, буквальный перевод, «Мне неприятно совершать с ним рукопожатие». Чаплин пришел в восторг. Говорил, она же поэт, и даже цитировал ее. Ему противна была всякая фальшь, показуха, не выносил мещанства, не очень любил актерское общество. И в фильмах своих норовил отыскать кого-нибудь нового, неизвестного. Как актер он очень ценил Адольфа Менжу, дружил с Дугласом Фербинксом и Мэри Пикфорд. У них с Уной все было как-то ясно, просто и естественно на редкость. Я думала, что он не умеет водить машину. Каждый раз, когда случалось куда-нибудь ездить вместе с ними, за рулем сидел солидный шофер, очень осторожный, аккуратный, не превышающий скорости. Еще бы, он вез такого драгоценного человека. Мне казалось, что и сам Чаплин побаивается быстрой езды. Как-то вечером они предложили поехать за город довольно далеко, на берег океана. На месте шофера сидел сам хозяин. «Разве вы умеете управлять машиной?» – спросила я. «Немножко», – ответил он. «Я сижу рядом, я на страже», – улыбаясь, сказала Уна. Дорога была довольно узкая, извилистая, гористая. Мы мчались с бешеной скоростью. Без всякого напряжения, с обычной своей непринужденностью рассказывал он какие-то истории, заливаясь смехом. Увлекаясь, жестикулировал обеими руками. Отпускал руль, не снижал скорость. Я посматривала на Уну. Она сидела спокойная и уверенная. 16 апреля он пригласил на свой день рождения. Отпраздновать его решил не дома, а у своего друга, неофициально женатого на известной негритянской танцовщице, очень умной и обаятельной женщине. Вдали от города, в прериях, деревянное бунгало с бревенчатыми стенами, с бревенчатым потолком, конюшня с великолепными лошадьми. Гостей было всего несколько человек. Как всегда с Чаплинами было уютно, весело и интересно. В середине ужина захлопали все наружные двери, и появилась, как в ковбойском фильме, стройная девушка в высоких сапогах, в широкополой шляпе, дочь хозяина от первого брака, прискакавшая верхом с прогулки. Отец пожурил ее за опоздание, мачеха взяла под защиту. И в этой семье чувствовалась спокойная, дружная, светлая жизнь. Чаплину очень хотелось побывать в Советском Союзе. Не знаю, почему он так и не собрался к нам. В 40-х годах предполагался его фестиваль в Москве. Ему даже были присланы образцы пригласительных билетов. Он обрадовался, как ребенок. Держа конверт в руке, нетерпеливо искал очки, как назло потерялись. Нашел, придерживая их рукой, надевать долго. Углубился в рассматривание билетов. С гордостью их всем показывал. Ему очень нравились русские. Нравился русский язык. Иногда он напевал «Гайда тройка, снег пушистый». Или раскатисто произносил русское «рррррр». Говорил, на горе Арарат растет красный виноград. Этим, пожалуй, его познания и ограничивались. А Уна, моя четырехглазая, как называл ее иногда Чаплин, когда она надевала очки, Уна серьезно занималась русским языком. Однажды она показала написанное ею целое сочинение о том, как она проводит свой день. Все было очень хорошо и правильно, только в конце стояла такая фраза. «Каждый вечер в 11 часов я обычно ухожу в отставку». Так она перевела, тщательно пользуясь словарем, английский глагол, имеющий несколько значений, и в том числе и отход ко сну. Все это было давно. Осталась у меня фотография вместе с Уной, портрет Чаплина с дарственной надписью и подарок его – длинный изящный мундштук «Русская душа», как там называли такие. Магическая буква «Ч». Из всего виденного в Америке, многообразного и интересного, из десятков встреченных там замечательных людей, самые главные, самые сильные, самые прекрасные – Чаплин, Чарльз Спенсер и Чехов Михаил Александрович.

Леонид Филатов, Золушка, до и после. Жестокая сказка в двух частях на темы Шарля Перро. Часть первая. В начале. Картина первая. Летнее утро в деревне. Двор деревенского дома, где живут Золушка и ее семейство.

0: мачеха и две дочери, Шарлотта и Луиза, завтракают на открытой веранде. Золушка поодаль копается в огородных грядках. Мачеха дочерям раздумчиво. Растишь вот этот дочек и не знаешь, что ждет бедняк на жизненном пути.
1: Вас надо бы, девчонки, выдать замуж. Да где мужей приличных вам найти? В стране найдется 30 малых, кто знатен, обеспечен и не стар. Да только вы в годах своих немалых для них не впечатляющий товар. Вы в лакомствах любовных не обжоры, но были, вероятно, и у вас какие-никакие ухажеры. Хотя бы на перспективу, про запас.
2: Да клеится ко мне один пройдоха. У нас в селе он самый озорной. И не скрою, мне в постели с ним неплохо.
3: Но плохо, что не только мне одной.
4: Мой кавалер такой же кот блудливый. В постель зовет, а замуж не берет. Хотя в постели буду справедливой, он многим дал бы 100 очков вперед.
0: Шарлотта, протягивая матери листок бумаги.
2: Мы сделали с сестрой подробный список. Любой из них приемлемый жених.
4: Но их духовный мир нам так не близок, что лучше обойтись совсем без них.
0: Мачеха читает.
1: Этьен, Гастон... И далее по списку. Нет нищего, кто с вами бы не лег. Ценить в мужчине надо не пиписку. Ценить в мужчине надо кошелек.
2: Не очень поняла я эту фразу.
4: Да.
2: Возможно ли с таким мужчиной жить, кто за ночь, хоть убей его, ни разу жену свою не может ублажить?
1: Я повторяю, глупая девчонка, что в наши непростые времена не тот мужчина, у кого мошонка, а тот мужчина, у кого мошна. Как измельчали нынешние бабы. Все разговоры только про постель. Не те у вас мечты, не те масштабы, не ту поставили себе вы цель. Вот Золушка. Лица не видно даже, вся в саже перепачкана, как черт. Но вот ее, хоть и под слоем сажи, любой мужчина сразу предпочтет. Поверьте, эта штучка ухитрится судьбой своею грамотно руля. Не то что замуж выскочить за принца, но чем не шутит черт, за короля. Ну, не дуйте губки, это шутка, не больше, чем набор обидных фраз. Поскольку вы расслабленные жутко, мне чуточку встряхнуть хотелось вас.

0: Тем временем в глубине двора появляется отец Золушки. По его нетвердой походке даже издали можно понять, что он сильно пьян. Отец подходит к Золушке и некоторое время стоит перед ней, покачиваясь с пяток на носки, будто собираясь что-то спросить. Но вдруг падает. Падает, как подкошенный, прямо лицом в грядку. Золушка, помогая отцу подняться.
1: Ах, папочка, опять ты в пополаме. Небось, бочонок выхлестал с утра.
2: Дочурка, только цу, ни слова маме.
1: Боишься, поколотит, как вчера?
2: Кто поколотит? Ты в уме ли, детка? Не родился еще такой вандам, который на меня взглянул бы дерзко, не то что надавал бы по мордам.
0: От бдительного ока мачехи, конечно же, не ускользает то обстоятельство, что Золушка прекратила огородные работы и теперь занята пустой болтовней со своим, как всегда, нетрезвым отцом.
3: А, образовался времени излишек, так ты его на труд употреби, или напили поленницу дровишек, или дымоход от сажи отскреби.
1: Твоя жена и впрямь придурковата. Стираю ли? Буренушку даюль. Вдруг бац, пили дрова. Зачем дрова-то? Ведь на дворе пока еще июль.
2: Ну, девочка, не будь такой упрямой и будь с ней по возможности мила. Зови ее по-родственному. Мамой. Родной-то мамки нету. Померла.
1: Я душу отдаю своей работе. Я целый день стираю, мою, тру. А мачехе, Луизе и Шарлотте, что я не сделай, все не по нутру.
2: Дочурка, если кто тебя обидит, свою обиду в тайне не держи. Ты так им и скажи, отец увидит, он вам, он вас. Ну, ты так прямо и скажи. Пойду-ка, черт возьми, вздремну часочек. Спущусь-ка в свой заветный погребок. Среди моих подружек винных бочек мой сон всегда спокоен и глубок.
3: Хоть пугалом постой на огороде, все от тебя какой-то будет прок.

0: пыль оседает и...
1: Лодка? А? Моя Луиска чем не хороша?
0: Сударыни, нам ссориться негоже. Принц Юн, хорош с собой. Кучеря. Как это не печально, но того же нельзя сказать о ваших дочерях.
2: А лексика, а запах, а манеры. И ходят точно выводок утят. На конкурсе они, как две фанеры, над городом Парижем пролетят. Неожиданно мачеха падает на колени, воздевает руки к небу и гласит по бабе.
1: Ой, кто, горюшка, народное измерит? Простые люди вечно в синяках.
0: Сударыня, Париж слезам не верит. Я сам-то верю, но Париж... Никак.
1: Зажравшемуся городу Парижу я о своих напомню дочерях. Настанет день, и я еще увижу весь королевский род на фонаре.
0: Сударыня, потише, не вопите. Сударыня, прошу, закройте рот.
1: Народ на вас и шачет кровопийцы, а вы плевать хотели на народ.
3: Привлеченные криками мачехи у входа во дворец собираются любопытные. Король, не зная, как укротить революционно настроенную мачеху, обращается к шуту.
0: Она и впрямь, должно быть, обалдела. Сейчас оглохну, так она орет.
2: Она же откровенно шьет нам дело. Мастрячит, так сказать, переворот.
0: Я мрачно предвижу перспективы. Черт с ними, пропусти ты их на бал.
1: А, теперь вам ясно, как они красивые.
0: Они прекрасны. Черт бы их побрал.
2: Обеих пропустить? И ту, и эту?
0: А также и мамашу. Пусть идет. Поверь, тут никакого риска нету. Я же говорю, мой сын не идет.
3: Мачеха и ее дочери, гордо вскинув подбородки, проплывают мимо короля и шута.
2: Ну, сволочь! Шлепай, старая подошва! Привидится ж такое наяву!
1: Еще раз на пути мне попадешься, уж я тебе бубенцы-то оторву! Вперед, девчонки! Я теперь предвижу, успех у нас никто не отберет! Мы ихнему хваленому Парижу покажем, как дурить простой народ!
3: Картина третья. Королевский бал. В сутолоку бального зала вваливаются мачеха и ее дочери. Ошеломленные блеском убранства и роскошью костюмов, они застывают у первой же дворцовой колонны.
4: Светильники, культура. Вот это фейерверк, вот это жизнь.
1: Шарлотка, не грызи ты ногти, дура. Луиска, идиотка, не чешись.

0: Давненько на балах мы не бывали.
1: Давненько, скажем проще, никогда.
2: Придемся ко двору, мы здесь едва ли.
0: На кой мы черт приехали сюда?
3: Не комплексуйте. Встаньте в уголочке. Да. Не смешивайтесь с пляшущей толпой. А?
0: Увидит ли нас принц?
2: Да.
3: Увидит, дочки. Увидит, если только не слепой.
4: Меж тем король и шут не спеша прогуливаются по залу, оценивая участниц

0: конкурса не мест.
1: Ассортимент невест довольно скуден. Неужто ни одной красотки нет? Во Франции и столько страхолюдин.
0: Увы, таков сегодня высший свет.
1: А это кто?
0: Графиня из Лиможа. Лицо не бог весть что, но бюст хорош. Бюст попросту классический.
1: Но рожа. Я в страшных снах таких не видел рож.
0: О! Юная маркиза из Руана. Не правда ли красотка?
1: Это грим. Тушь для ресниц. Белила да румяна. Умой ее, тогда поговорим.
0: О чем плаха вот эта? Из Монако. Не грудь, а мрамор. Волосы как медь.
1: Но профиль Сирано де Бержерака не придает ей прелести, заметь.
0: Король, как долго это будет длиться? Фасонить, до каких мы будем пор? Вы видите у женщин только лица, а форм не замечаете в упор.
1: А ты трубичишь нудным попугаем. Филей да вымя, вымя да филей.
0: Да.
1: Но мы же не корову покупаем, невесту выбираем, дурали. А впрочем, что нам спорить да чиниться? К чему нам проявлять такую прыть? Пусть выбирает принц, ему жениться. Нам только и дело, что стол накрыть. А, кстати, где он сам?
0: О, да где-то в зале. Вон, с барышней танцует минуэт.
2: Некоторое время король критически разглядывает партнершу принца, затем одобрительно хмыкает.
1: Красивая.
0: Вы давеча сказали, что в зале ни одной красотки нет.
1: Да, девочка мила. Даже очень. И принцу, вижу, нравится. Но я ее происхождением озабочен. И знать хотел бы, кто ее семья.
2: Ее лицо, улыбка и повадки. Все говорит, мне кажется, за то, что здесь с происхождением все в порядке. Она аристократка. Рубь за стол.
1: Раз принц к ней прикипел душой и телом, и на других смотреть не хочет дам, так объяви гостям, что выбор сделан, и можно расходиться по домам.
0: Принц и Золушка действительно заняты только друг другом и не обращают ни малейшего внимания на остальных танцующих. А между тем взоры всех присутствующих прикованы именно к ним.
3: Мы с вами целый час уже танцуем и длим пустой, никчемный разговор. Мы даже обменялись поцелуем, но так и не знакомы до сих пор. И вам пора по всем законам жанра назвать свое мне имя, наконец.
4: Родители мне дали имя Жанна. Но так меня зовет лишь мой отец. А мальчика и две моих сестрички, а вслед за ними и деревня вся, дают разнообразные мне клички, приличные для кошки или пса. Не знаю, ваше выдержит ли ухо такие непотребные слова, как «Золушка», «Лохудра», «Дура», «Клуха» и слов таких еще десятка два.
3: Какой кошмар! Видать, на белом свете все происходит задом наперед. А нас учили в университете, что наш народ — воспитанный народ.
4: Позвольте вас спросить из интереса, а что за имя мне бы дали вы?
3: Любимая, волшебница, принцесса!
4: Красиво, но не жизненно, увы.
3: Коль ваше сердце от любви свободно, и если нет на нем ничьих оков, я звание принцессы хоть сегодня торжественно присвоить вам готов.
4: Что ваше заявление означает? Да разве принцу Золушка подстать?
3: Но принц и вправду вас души не чает и вашим женихом желает стать.
0: Все это время мачеха, Шарлотта и Луиза ревниво наблюдают за влюбленной парочкой.
5: Ух, как она к ним прижалась близко!
6: Не дрейфь, сестренка, конкурс впереди!
5: Какой там конкурс, дура ты, Луиза, они уже целуются, гляди!
6: Он с ней уже седьмой танцует танец и ласковых с нее не сводит глаз!
5: Гляди, какой прилипчивый сосранец! Хоть бы раз подлец взглянул на нас!
6: Давай с тобою встанем в центре зала!
7: Ну и что? Каким ты видишь результат?
6: Он кинулся, а я бы отказала! Пусть знает, что не все его хотят!
0: Мачеха оценивающе разглядывает партнершу принца.
8: Она не видна с виду, как монашка. Обставляет грамотно роман.
5: Мама! Да это ж наша заморашка! Да это ж наша Золушка, маман!
9: А выглядит, зараза, будто баба.
6: А макияж? А серьги? А наряд?
10: Вот черт! Ну, как она сюда попала? Хотя сюда пускают всех подряд. Дай срок, мы разберемся с этой стервой. Будет крут разборки той финал.
7: Боюсь, жюри ее признает первой.
6: Да принц и без жюри ее признал.
10: Посмотрим, быть ли Золушке невестой, или час ее замужества далек.
0: Замечает шута.
10: Об этом нам сейчас расскажет местный разносчик сплетен и диспетчер склок.
0: Подходит к шуту.
10: В чужом белье я не привыкла рыться, но беспокоит мысль меня одна. Скажи, девица та, что возле принца, не будущая ли принцева жена?
7: Похоже, та.
11: Ты плачешь?
5: Принца жалко. Его рассудок плавает во мгле. Ведь эта девка грязная служанка в одном непроцветающем селе.
11: Тебе-то что до этого?
5: Да мне-то весь этот кавардак до фонаря. Но тут же честь династии задета. Честь Франции, глобально говоря.
11: Веди себя, пожалуйста, потише.
10: Да нет уж, правды я не утаю.
11: Ты не в родной деревне, а в Париже. Веди себя культурно, мать твою.
10: Вот так и повелось у нас от века. Наворотили гады горы лжи, а честному, простому человеку и слову, понимаешь, не скажи. Я думала, что это честный конкурс, а это издевательский обман.
5: Маман, ну что вы правы, успокойтесь.
6: Чего вы разоряетесь, маман?
10: Вы правы. Причитанием тут не место. Откроем дверь другим ключом. Раз принц жених, а Золушка невеста, мы и из свадьбы пользу извлечем.
0: отзвуки недавнего скандала, видимо, достигли-таки ушей короля. И он торопливо пробирается сквозь толпу по направлению к спорящим. Король мачехе и ее дочерям.
1: Спешу вам сообщить, мой сын влюбился, как я и полагал, отнюдь не в вас. Ха,
4: ваш сын больших высот в любви добился.
6: Невесту отлохматил. Высший класс.
10: Возьмите стул, не точнетесь лежа. Принц в младшую мою влюбился, дочь.
1: Она на вас нисколько не похожа.
10: Похожа.
1: Но не сильно, не точь-в-точь. Я думал, что она аристократка.
4: Аристократка.
10: Тихо, помолчи. Ее массажный зал – плита и грядка. А крем и пудра – сажа из печи.
1: Вас говорят! Обида, злость и зависть. Довольно! Отвяжитесь от меня!
10: Мы к вам теперь надолго привязались. Ведь как ни кинь, а мы теперь родня.
4: Да.
10: Не ждали вы подобного конфуза? Урок! Для коронованных невеж.
6: Бисквитов мы пожрем теперь от пуза. В деревне-то бисквитов хрен поешь.
0: Принц хлопает в ладоши, призывая всех ко вниманию.
12: Прекраснейшие дамы королевства, возможно, вас расстроит эта весть. Я сделал выбор. Вот моя невеста. Мне незачем искать других невест.
13: У нас сегодня праздник напряженный. Я довожу до сведения масс. Сударыни, несбывшиеся жены, мы больше не задерживаем вас. Домой, домой. Закончилась потеха.
4: Да танцевать хоть дайте минуэт.
13: Живее, девки. Здесь не дискотека. К тому же за окном уже рассвет.
0: При этих словах Золушка вздрагивает и бросается к окну. Небо за окном и вправду изрядно посветлело. Во всяком случае, ясно, что полночь уже далеко позади. Золушка в ужасе.
4: Ах, я затанцевалась до рассвета, совету доброй феи вопреки. И снова стала тыквою карета, а кони превратились в кабачки.
0: Вглядываясь в законный пейзаж.
4: Да нет. Карета, кони, все на месте. Но так не может быть. Взгляните, принц. А.
0: Появляется фея.
14: Все так и есть. Должна же я невесте преподнести какой-нибудь сюрприз.
4: Но в сказке-то концовочка другая. Я эту сказку знаю на зубок. Мне надо, в полночь с бала убегая, на лестнице оставить башмачок. Тот башмачок помчится из столицы разыскивать меня по всей стране. Его примерят все в стране девицы, но впору он придется только мне.
14: Зачем сюжету следовать прилежно, когда мы обе знаем, что в конце ты... Так или иначе, неизбежно окажешься принцессой во дворце. Но ты и без того уже принцесса. Зачем тебе бежать куда-то вдруг? Трюк с башмачком изрядно всем приелся. Он высосан из пальца, этот трюк.
0: Тем временем бальный зал почти опустел, слуги гасят свечи в золоченных канделябрах, а шут настойчиво выпроваживает задержавшихся гостей. Мачеха, Шарлотта и Луиза уходят последними. Прежде чем покинуть зал, мачеха останавливается возле шута, чтобы взять маленький реванш.
10: Король тобою, кстати, недоволен.
0: О.
10: Ты глупый и нисколько не смешной. К тому же хам. Короче, ты уволен.
0: И кем же я уволен?
10: Лично мной.
0: Ты тетка деревенская всего лишь.
13: а с конкурсом затеи сорвалась. Так как же ты, балда, меня уволишь? Откуда у тебя такая власть?
10: Сегодня замуж выпихнула дочь я, ты видел сам, за сына короля. И я теперь имею полномочия выделывать любые кренделя. Ну, в общем, я тебя снимаю с роли. А если вдруг захочется ням-ням, могу тебя отправить на гастроли по самым захудалым деревням.
13: Не делайте, мадам, мне одолжение. Хоть шанс мой победить ничтожно мал.
2: У этой сказки будет продолжение. И круто переменится финал.

0: Золушка. До и после. Часть вторая. Спустя год. Картина четвертая. Утро в королевском дворце.
1: Спальня молодоженов. Золушка спит, разметавшись по кровати.
0: Появляется король, вид у него крайне недовольный.
2: Десятый час, а ты еще в постели. Режим дворцовой жизни не таков.
3: Любезный, а чего бы вы хотели? Чтобы я вставала раньше петухов?
2: Голубушка, но если ты принцесса, и если во дворце идет прием, то ты по всем законам политесса обязана присутствовать на нем.
3: Прошу вас мне не тыкать. Это грубо. Гусей я с вами вместе не посла. Так о каком приеме вы, голуба?
2: Приеме африканского посла.
3: Какой кошмар! Какой удар по нервам! Какое унижение и стыд! Вытягиваться в струнку перед негром! Такая перспектива мне не льстит.
2: Но есть и у принцесс рабочий график.
3: Не тратьте понапрасну столько слов. И вообще, король, идите нафиг. В гробу я ваших видела послов. К тому же я больна, совсем разбита. В желудке острый спазм, во лбу мигрень. А если говорить совсем открыто, то мне при всем при том еще и лень.
2: Как разобраться в этом поколении? Какой к ним нужен ключ, какой пароль? Взгляни, перед тобою на колени встал сам его величество король.
0: Падает на колени.
3: Видать, мне никуда от вас не деться. Вон бедные на колени встали аж. Сейчас приду. Ну дайте ж мне одеться и наложить на морду макияж.
0: Картина пятая. В зале для приемов уже все готово к церемонии чествования высокого гостя. Ждут только принцессу. Наконец появляется и она. Картинно раскинув руки, принц спешит навстречу супруге.
4: Могла бы приодеться и получше.
3: Какой? Не понимаю в этом толк.
4: У нас особый гость, особый случай. Понравится послу твой личный долг.
3: Но он же негр.
4: Ай, точнее, африканец. И очень уважаемый к тому же.
0: Африканский посол, белозубо улыбаясь, подходит к Золушке.
5: Принцесса, разрешите вас на танец.
3: Таков мой долг, как утверждает муж.
0: Ожил дремавший в углу оркестр, и посол с Золушкой поплыли в медленном танце. Впрочем, и во время танца Золушка не забывает развлекать гостя непринужденной беседой.
3: Как, сударь, вам понравилось в Европе?
5: Париж красив, как розовый бутон.
3: Держите руку выше, не на жопе.
6: Рука на жопе — это моветон.
3: не борзей! Ты чё в натуре?
5: Принцесса, вас обидел кто-нибудь?
3: Сударь, в протокольной процедуре не значится хватание за грудь. Оживлением беседы и честно получить хочу ответ. Вот говорят, что негры людоеды, а вы, простите, тоже людоед?
5: Не надо клеветать на нашу расу. Народ наш не дикарь и не злодей. Вот лично я не ел людей ни разу. Хороших, разумеется, людей.
3: Не прижимайтесь, сударь, слишком близко. Мне с детства неприятен черный цвет.
5: Принцесса, неужели вы расистка?
3: Сейчас, похоже, да. А в целом, нет.
5: Ах, вот как! Но в таком, простите, ради я вынужден покинуть ваш дворец!
0: Быстро идет к дверям. Король в отчаянии.
6: Мы ж 10 лет налаживали связи!
0: Посол, обернувшись на пороге.
5: Принцесса положила им конец!
0: Посол выходит, громко хлопнув дверью. Золушка со вздохом облегчения.
3: Терпение моего и чувство долга надолго мне хватило бы едва ль. Но, слава богу, длится он недолго, международный этот фестиваль.
7: Ты, дурочка, тебе должно быть лестно, что этот господин с тобой знаком, ведь он посол большого королевства.
3: Я тоже не торговка чесноком.
0: Внезапно снаружи раздается громкий и требовательный стук в дверь. Обитатели дворца обмениваются недоуменными и встревоженными взглядами. Стук повторяется. Но на сей раз он сопровождается злобными выкриками и ругательствами.
6: Кто сотрясает воздух матюгами? Уймите их, не то я сам уйму.
0: Шут выглядывает в окно.
8: Там женщины с узлами и тюками. Народ не местный, судя по всему.
6: Впустите.
3: Не впускайте их, не надо. Запри покрепче дверь, идиот!
0: Но Шут уже открывает двери и впускает мачеху с дочерьми. Все трое нагружены чемоданами, узлами, тюками и даже предметами мебели.
9: Простите, мы по-свойски, по-простецки.
10: О, какой сюрприз! Принцесса будет рада, а счастье всю посуду перебьет.
6: Но как же, как же? Помню вас прекрасно. Вы же нам дворец перевернули весь. Но мне одно, сударыня, не ясно. А по какому поводу вы здесь?
9: Ты видишь сам, никто из нас не рыжий. Зачем нам гнить под сенью сельских крыш? И раз одна из нас живет в Париже, чего бы нам не рыпнуться? Париж!
10: Я ваш приезд предчувствовал недаром.
9: Да будет врать!
3: Примета есть одна. Когда несет чесночным перегаром, все знают, прибыла моя родня.
9: Какая же ты пакостница, Жанна! Ну, я не обижаюсь. Ты ж мне дочь.
3: Я вам не дочь, а бывшая служанка. И потому, мадам, ступайте прочь.
9: Свой гонор показать умеем все мы, но ты хоть мать нахалка не черни.
10: Ой, со взрослыми детьми всегда проблемы. Особенно я вижу с дочерьми.
0: Желая избежать дальнейшей перепалки с Золушкой, мачеха охотно переключает внимание на шута, так вовремя вмешавшегося в разговор.
9: А ты все так же бойк и проворен. Тебе, видать, невзгоды нипочем.
10: Невзгоды?
9: Но ведь ты же был уволен.
10: Тобой уволен, королем прощен. Пожар ли, наводнение ли, война ли, я от себя волнение гоню. Меня в былое время увольняли буквально по 15 раз на дню.
0: Но мачеха уже теряет интерес к разглагольствованиям шута и принимается придирчиво изучать дворцовый интерьер.
9: А вот дворец совсем пришел в упадок. И до чего же вы дожили, позор? Тут раньше все сияло, был порядок, а ныне запустение и разор. Но с помощью Луиски и Шарлотки я мигом разгребу весь этот хлам. Эй, девки, распаковывайте шмотки и расставляйте мебель по углам.
6: Какую мебель? Что еще за мебель? Тут мебели достаточно и так.
9: Ты, видимо, в домах приличных не был, что защищаешь этот кавардак.
0: Замечает на стене картину, изображающую обнаженную женщину внушительных размеров.
9: Снимите эту чертову картину.
6: Зачем?
9: Затем, что это почкотня. Мне видеть эту... задницу противно. Сей натюрморт травмирует меня.
11: Но этот жанр далек от натюрморта. И автор в композиции мастак.
9: Учи, родную мать, коровья морда. Искусствоведка так твою растак.
0: В толпе присутствующих нарастает глухой ропот. Голос из свиты, робко.
12: Ну это ж Рубенс!
9: Отговорки бросьте. Скажите мне, в какой еще стране людей, что к королю приходят в гости, встречают голой жопой на стене?
0: Придворные стихают. Аргумент повергает их в шок. Мачеха победительно оглядывает присутствующих.
9: За место этой голой жирной дамы мы собственными силами втроем повесим гобеленчик с лебедями, как раз в образовавшийся проем. Я наведу порядок в королевстве.
13: Боюсь, ваш план несбыточен, мадам. Вы у себя в деревне куролесьте, а здесь я вам хозяйничать не дам.
0: Мачеха, желая настроить Золушку на сентиментальный лад.
9: Ты лучше бы спросил, как там дома, в родной деревне, как идут дела. Жервеза вышла замуж за Гийома, а бабка Марселина померла. Сосед Мишель сарай построил новый, Мадлен второго сына родила. Пьер обзавелся стельной коровой.
13: Большая жизнь, великие дела. Какие сногсшибательные драмы провинция привносит в жизнь мою. Надеюсь, ваш рассказ окончен, дамы. Тогда вещички в руки и адью.
9: Позволь, но мы живем теперь в Париже.
6: Сударыня, о чем вы?
9: Я о том, что, вздумав из деревни мазать лыжи, мы продали наш деревенский дом.
13: Ах, продали! Печаль моя бездонна! Но довод ваш поистине пустой. Выходит, все лишившиеся дома должны ко мне проситься на постой.
9: Ты, Жанка, просто редкая паскуда. Прости за тон мой резкий и прямой.
13: А ну-ка, рысью, милые, отсюда! На родину, домой!
14: Дала бы хоть стаканчик лимонада. Или парой угостила бы котлет.
6: Пожалуйста.
13: Кормить гостей не надо. Потом начнут проситься в туалет. Да спрячьте вы тарелки и стаканы.
6: Но королевский дом — радушный дом.
13: Ах, этот тип людей, как тараканы, появятся, не выведешь потом.
9: У Мишка ноль, в культуре не бельмеса, И в области манер сплошной ликбез. Принцесса, блин. Подумаешь, принцесса. В деревне как дерьма, так и в принцесс.
2: Что здесь творится? Что здесь происходит, когда утихнет эта чехарда?
13: Здесь были гости, но они уходят.
9: Жаль, что недолго. Жаль, не навсегда.
0: Стражники выпроваживают мачеху и ее дочерей за дверь, следом вышвыривают их вещи. С улицы долго еще доносятся крики и ругательства незадачливых гостей. Не женщина, а прямо гальский воин. Король и принц в сравнении с ней — птенцы.
13: Плохая шутка. Кстати, ты уволен. Верни на склад колпак и бубенцы. О, Господи, как все мне надоело. Тяжелая работа у принцессы. К тому же я с утра еще не ела. Слона могла бы съесть в один присест.
15: Золушка усаживается за стол и брезгливо разглядывает разложенные перед ней яства. Золушка тычет пальцем в тарелку.
13: Что тут такое?
7: Суп из шампиньонов.
13: Откуда шампиньоны в декабре?
15: Смотрит в тарелку.
13: Но где же тут грибы? Не вижу он их.
7: Все дело в том, что это суп-пюре.
15: Золушка тычет пальцем в другое блюдо.
13: А это что за звери?
7: Это крабы.
13: Не знала, что у крабов столько ног. Придайте им культурный вид хотя бы, а то еще приснятся, не дай бог. Что скажете, любезный, о десерт?
7: Клубничный торт. Надеюсь, подойдет?
13: Клубничный торт? Вы мне хотите смерти? Ведь я же на диете, идиот!
0: Присутствующие замирают в предчувствии очередного скандала. И скандал не заставляет себя ждать. Золушка вскакивает и в ярости смахивает со стола добрую половину яств.
13: Тут против у меня преступный сговор. Другого слова права не найду. И главный интриган — дворцовый повар. Он мне крысиный яд кладет в еду.
15: Дворцовый повар тут же бухается в обморок. Его поднимают и кое-как приводят в чувство.
7: Травить своих господ посредством яда? Нет, я своим окладом дорожу. Терять такой оклад, оно мне надо? Совсем не надо. Ясно и ежу.
13: Не знаю, как ежу, а мне вот ясно. У вас дурные мысли на уме. Святым вы притворяетесь напрасно. Вам место, мнимый праведник, в тюрьме.
7: Так прямо и в тюрьме. Вот это мило. Твой приговор избыточно суров. Ты за полгода, милая, сменила 3 отменных поваров.
13: Что ж, милый, делай выбор. Или-или. И выноси свой собственный вердикт. Его супругу чуть не отравили, а он о милосердии твердит. Избавься, говорю, от этой гниды. Еще промедлишь 3-4 дня, и все в его карманах цианиды окажутся в желудке у меня.
7: Что делать? Раз супруга попросила, ты знаешь сам, гусей нельзя дразнить. Скажи еще огромное спасибо, что ей тебя не вздумалось казнить.
0: Повар снова падает в обморок. Стражники подхватывают его под руки и выволакивают из зала. Снаружи снова раздается громкий стук в дверь. Шут, выглянув в окно Золушки.
8: Алкаш какой-то трется у порога и говорит, что он где ваш отец.
13: Какой еще отец?
15: У вас их много. Давайте впустим папу во дворец.
0: Не дожидаясь согласия Золушки, Шут отворяет двери и впускает отца Золушки. Тот выглядит довольно непрезентабельно, к тому же изрядно под хмельком.
16: В гостинице хотел остановиться, да вспомнил, задержавшись на крыльце, ведь у меня же доченька в столице работает принцессой в дворце.
13: Ты тоже погостить?
16: А кто еще-то? Кто же в мире у тебя родней меня?
13: Да вас таких тут шляется до черта, и каждый говорит, что он родня.
16: Дочурка, что с тобой, скажи на милость, или узнавать не хочешь наотрез? Я ли изменился, ты ли изменилась? Опомнись, детка, я же твой отец.
13: Не стоит обниматься. Ты же пьяный и в голубином выпачкан говне. Что до меня? Я только что из ванной и пахну свежим мылом от гарнья.
0: Чувствуя, что победить агрессивную неприязнь Золушки ему не удастся, отец пытается перевести разговор на бытовые темы. Он вовремя вспоминает, что увешан бесчисленными сумками с подарками для дочки, и принимается выкладывать содержимое сумок прямо на пол.
16: А вот гостинцы для дочурки Жанны.
13: Гостинцы? Да на кой они мне, черт?
16: Редиска, помидоры, баклажаны, продукты из деревни. Первый сорт.
13: Выходит, с целой дюжиной сумок, прижав к груди завятный баклажан, ты перся, как последний недоумок, сквозь толпы разодетых парижан. Боюсь, свалял большого дурака ты. В столице есть и пища, и питье.
16: Да ведь у вас сплошные химикаты. А у меня природное свое.
0: Утомившись от возни с сумками, отец присаживается на первый попавшийся стул.
13: Куда садишься, старый алкоголик? Дворецкий бы тебя за это вздул.
0: Отец вскакивает, как ошпаренный.
16: Что такое?
13: Это же Людовик XV.
16: А я думал, это стул.
0: Не проходит и 10 секунд, как Золушка опять вскрикивает от ужаса.
13: Отец, ты просто редкостный придурок.

0: Мне на нее смотреть не в моготу. Какая похотливая скотина намалевала эту срамоту. Навешали на стенку всякой дряни. Глядеть на эту бабу все равно, что заглянуть в окошко женской бани. Но только здесь одна, а там полно.
1: Папаша, извини меня за грубость, но ты глупец, невежа и нахал. Ведь это гений, Питер Пауль Рубенс, а ты о нем поди и не слыхал.
0: Эх, он скверный рисовальщик этот Питер. Маляр наш, Клод, малюет посильней.
1: Чем рассуждать? Ты б лучше ноги вытер, ведь натоптал, как дюжина свиней.
2: Знаком подзывает начальника стражи.
1: Пока мисс этот жлоб в нетрезвом раже нам не разнес дворец на 100 частей, не лучше ли, господин начальник стражи, очистить помещение от гостей?
2: Начальник стражи подходит к отцу.
3: Эй, старый бузатер, ну пойдем-ка. Уже темно, и сильный хлещет дождь. В такую непогоду и в потемках гостиницу не скоро ты найдешь.
2: Стражники с двух сторон цепко ухватывают отца под руки, но даже скованный в движениях тот ухитряется из-за пазухи достать фляжку со спиртным, отвинтить пробку и сделать изрядный глоток из фляжки. Отец стражников.
0: Эй, парни, не хотите по глоточку? Вишневая наливка, благодать! Мне только повидать хотелось дочку. Хотелось только дочку повидать.
2: Стражники вышвыривают отца на улицу.
4: Довольно симпатичный оборванец. Простецкий, компанейский и не злой. Он правда ваш отец?
1: Он самозванец! Гони его поганую метлой! Он здесь хотел поужинать на шару, искал себе удобную кровать. Но мы не можем каждому клошару по первой просьбе двери открывать.
5: Погнать отца родного от порога? Голубушка, не спятила ли ты?
1: Когда родни бывает слишком много, на всех не напасешься доброты. Мне родственники здорово мешают спокойно жить. Господь меня прости. А также и возможности лишают культурно развиваться и расти. Пишу стихи, играю ли на лютне, ночную изучаю карту звезд. Вдруг входят хлебом пахнущие люди, и вся моя культура псу под хвост.
2: Раздается очередной стук в дверь. Шут выглядывает в окно и ни с кем на этот раз не советуясь, быстро отпирает дверной замок. Появляется жандармский офицер.
6: Сей факт для вас недолго будет тайной. Я вам принес нерадостную весть.
7: Давай-ка, милый друг, без причитаний. Рассказывай спокойно все как есть.
6: Ваш батюшка ненастной ночью этой пристанища найти себя не мог. И чьей-то переехан был каретой. И тут же был отправлен в главный морг.
2: Пауза. Все опускают головы. Только король внимательно наблюдает за реакцией Золушки.
5: Ну да чего же стервы эти бабы? Коварство и жестокость. Вот их суть. Ты пол слезинки выдави хотя бы. Хотя бы бровки горестно насупь.

0: грустно, что не стало бедолаги. Причин для грусти много у меня. Начнутся оформления, бумаги и прочая мышиная возня. И где нам взять такую уйму денег? В казне, как вам известно, ни черта. Потребуется гроб, цветы, священник и мраморная с надписью плита. И что совсем уж будет мне непросто стоять у гроба с траурным лицом, признав тем самым этого прохвоста своим родным единственным отцом.
1: Возможно, я шучу довольно пресно и не смешно, о том судить не мне. Зато от ваших шуточек, принцесса, у нас у всех мурашки по спине. Как звали вас в селе, для нас не тайно, но кличку вам придумали и тут, и слуги во дворце вас не случайно не Золушкой, а Злобушкой зовут.
2: Картина шестая.

0: поздний вечер. Спальня принца и Золушки. Золушка в ночной рубашке возлежит на брачном ложе. Приглядевшись, можно различить в полутьме алькова, лежащего рядом с ней, мужчину. Однако это отнюдь не ее супруг, и это становится очевидным, когда, тихонько скрипнув, дверь спальни отворяется, и появляется принц. Золушка всполошенно выпрыгивает из постели и, предусмотрительно задернув занавеску, спешит навстречу мужу. Принц принюхивается.
1: Я в шоке. От тебя разит навозом. Кавалерийский полк у нас в гостях.
2: Ты стал подвержен стрессам и психозам. Тебя любой нервирует пустяк.
0: Но принц, уже заподозрив неладное, быстрым шагом направляется к алькову, отдергивает занавеску и обнаруживает в своей постели спящего голого незнакомца. Принц склоняется над спящим, морщится.
1: Что за вонючий тип в моей постели? Да он еще и пьяный, как свинья.
0: Золушка пытается взять инициативу в свои руки.
2: Чего ты раскричался в самом деле? Учти, постель отчасти и моя. Не узнаешь? Пьеро, придворный конюх.
1: Ах, конюх, ах, придворный, то есть свой. Выходит, он лежит здесь на законных правах. И, вероятно, не впервой.
2: Ты днями пропадаешь на охоте, а я сижу и вяжу тебе носки. Фантазии, мечты, томление плоти. Да мало что бывает от тоски.
1: Да, от тоски немало бед бывает. И этих бед разнообразен круг. Бывает, что мужья и убивают избыточно тоскующих супруг.
0: Тормошит спящего.
1: Довольно спать. Немедленно вставайте.
2: Кричи потише, треснут зеркала.
1: Но я не каждый день в своей кровати встречаю посторонние тела.
0: Спящий конюх просыпается и, дико озираясь, садится в постель. С просонок и с похмелья он не сразу соображает, что происходит.
3: Как вы сюда попали? Кто вы?
4: Где я?
3: Я загостился. Мне уже пора.
1: Уже пора. Не глупая идея. А может, погостите до утра?
0: Конюх выпрыгивает из постели и только тут понимает, что он совершенно голый. Прикрывая срамные места, он мечется по спальне в поисках своей одежды, которой, впрочем, так и не находит. Конюх принцу в отчаянии.
3: Я выгляжу, должно быть, идиотом. Не трезв, неважно выбрит, без порток.
0: Неожиданно вскакивает на подоконник, готовясь спрыгнуть в дворцовый сад.
3: Простите, принц!
1: Да ладно уж, чего там? Соскучишься, заглядывай, браток!
0: Конюх, собравшись с духом, прыгает в непроглядную темень ночи, и в ту же секунду за окном раздается душераздирающий крик.
1: Чё он так горланит, твой любовник? Ведь спальня-то на первом этаже.
2: Как раз под тем окном растет терновник, а парень в абсолютном неглиже.
0: Видя, что принц опять наливается яростью.
2: Прошу, не будь ревнивым сумасбродом. Взгляни на вещи с юмором, не злясь. Я просто не теряю связь с народом. Я даже укрепляю эту связь.
0: Сообразив, что принц не расположен шутить, тем более на эту тему, Золушка меняет тактику.
2: Сейчас начнешь сверкать очами грозно и за провинность женушки пенять.
0: принц смотрит на часы.
1: Менять жену в такое время поздно.
0: Зажимает ноздри.
1: Но простыни придется поменять.

0: молодые лежат в постели, молча и неподвижно, устремив глаза в потолок. Золушка первой рискует прервать молчание.
1: Давно поговорить с тобой хотела.
2: Поговори, раз есть такой каприз.
1: Тебе уже за 30, и не дело, что ты в таких годах все принц да принц.
2: Ха, приплыли, добеседовали, здрасте. Давай-ка на реальность свет прольем. Отец мой жив, и он сейчас у власти. Так как же я могу быть королем?
1: Да он врачами латан, перелатан. Заметь, как он хватает воздух ртом. Он дышит, как все шепчутся, на ладан. И дышит-то, прикинь, с большим трудом. Ты видел бы, как он смешон и жалок, когда, гуляя залами дворца, хихикает и щупает служанок и пукает при этом без конца. По старику скучают воды Стикса. Рассыплется на части, только тронь. Народ давно мечтает с ним проститься и посадить наследника на трон.
2: Все так, все так. Но что же сделать надо, чтобы я сыграл предложенную роль?
1: Да ничего. Щепотку всыпать яда отцу в стакан. И все. И ты король.
2: О, Боже! Я женился на Мегере, чтоб я и поднял руку на отца?
1: Дурак! Я твоей пекусь карьере, а смерть отца и так уж у крыльца.
0: Появляется

0: скоро утро. Даю на сборы 10 вам минут.
1: Ах, фея, это вы?
0: Привет, Лохудра. Тебя ведь так, по-моему, зовут?
1: Совсем не так.
0: Обиделась? Смотри-ка, пожалуй, оправдаться я должна. Лохудра, Замарашка и Задрыга. Тебе к лицу все эти имена.
1: Да бросьте вы обычай ваш простецкий давать свободу пакостным словам. Вся Франция зовет меня принцессой. Так звать меня советую и вам.
0: О, не выговоришь, надобна привычка. А впрочем, есть о чем переживать. Тебе пришлась по вкусу эта кличка, но так тебя не будут больше звать.
1: Как вас понять?
0: Поговорим конкретно. Вставай и одевайся.
1: Боже мой.
0: Перед дворцом стоящая карета охотно отвезет тебя домой.
1: Вы спятили? Я дома.
0: Перебранка напрасна. Бесполезен также гнев. Каникулы закончились за срака. Пришла пора в родной вернуться хлеб.
1: Идите к черту, мерзкая колдунья! Эй, стража! Прогоните ведьму прочь!
0: Сегодня ночь большого полнолунья. Со мною глупо спорить в эту ночь.
1: Вы просто дьявол в добродушной маске! О, бедный Шарль Перро! Когда бы он знал, какой к его прелестной доброй сказке циничный вы приклеите финал! Я на судьбу взираю без опаски, но одного не в силах я понять. Зачем вам в благородной этой сказке понадобилось что-нибудь менять? Мир не простит вам грубого подлога, ведь сей сюжет настолько знаменит, что в нем нельзя не только эпилога, но даже и словечко заменить. Жестокая у вас выходит сказка, а где ж в ней свет, любовь и доброта? И героиня терпит тут фиаско, и попрана народная мечта! Иль смысл сказки виден вам нечетко, или вы хамите автору назло, или вас коробит, что простой девчонке однажды в жизни крупно повезло?
0: Какой же смысл у сказки?
1: Всем знаком он, тот смысл. Кто был ничем, тот станет всем.
0: Не подчиняясь нравственным законам, ничто всегда останется ничем.

0: Мир движется вперед от фазы к фазе. В один прыжок пройти свой путь нельзя. А если кто из грязи сразу в князи? Плохие получаются князья при виде блеска города Парижа, при виде власти, славы и монет. У некоторых сильно едет крыша, а дома-то под крышею и нет.
1: Золушка в отчаянии кидается к принцу.
2: Хоть ты мне помоги, моя отрада, не отпускай супругу от себя.
1: Принц мягко подталкивает жену к дверям.
0: Сказали, надо ехать, значит, надо. Ну что же тут поделаешь, судьба?
1: Золушка понуро идет к дверям, но на пороге резко оборачивается и мстительно потрясает кулачком.
2: Меня еще здесь вспомнят!
0: Не забудут.
1: Фея замечает, что Золушка как бы невзначай сбрасывает на ковер башмачок.
0: А башмачок не сбрасывай с ноги, искать по башмачку тебя не будут. Для танцев в сельском клубе сбереги.

0: Эпилог. Тот же деревенский двор, с которого начиналась эта сказка. Здесь собрались не только родственники Золушки, именно мачеха, Шарлотта и Луиза, но и близкие соседи. Все бурно обсуждают события, всколыхнувшие всю деревню. Неожиданное возвращение Золушки в отчий дом. Сама Золушка, пригорюнившись, сидит в сторонке и не принимает участия в общей беседе.
1: Все же не могу не удивиться. Никак мозги в кулак не соберу. Как этакая справная девица и вдруг пришла с двору не ко двору?
2: Зачем она приехала обратно? За что ее поперли из принцессы?
3: За что поперли? И козе понятно. Народный защищал интерес.
4: Для власти нашим мнением гнушаться традиции не новые вполне. Подумайте, не дали девке шанса поправить ситуацию в стране.
5: Глядите-ка, уже и солнце село.
2: А ужин не готов, имей в виду.
5: Да.
4: Эй, Золушка, а ну берись за дело.
6: Ну вот, пошло-поехало. Иду.
0: Конец.

Они приехали сюда, в Волжский город, с матерью в тревожные военные годы из далеких партизанских краев и поселились в небольшом доме на окраине. Двор их дома был похож на сад. Правда, росли здесь одни клены. Клены до крыши дома, клены в рост человека, клены росточки, только что пробившиеся из-под земли.

0: клену крыльца, самый старый и самый высокий, доставал до маленького слухового оконца на чердаке. Дворовые ребята уверяли, будто военные ночи из этого окошка было видно зарево далекого боя. Дина и Андрей не спорили с ними, хотя знали от матери, что линия фронта проходила далеко от города. Не спорили, потому что думали, может, эти ребята вспоминали о ком-то, когда рассказывали о зареве. Они приехали сюда из партизанских краев, и у них была своя самая крепкая, самая верная память о войне – Иван Чижиков. Они так и называли его – Иван Чижиков, потому что никто никогда в жизни не называл его отцом. Дина с Андреем родились после его смерти.
1: Он был партизаном и погиб в бою. А мы приехали в этот город.
2: Мама, а я помню, как мы приехали сюда. А ты, Андрей?
3: Не помню.
1: А где же вам помнить? Вы тогда совсем маленькими были. Просто привезла я сюда два свёрточка. Вот, вот вы какие были.
2: И всё-таки я помню. Я помню, как я к тебе на зеркальную фабрику приходила.
1: Это было. Это было, когда вы уже подросли. Только говори тише, а то мы Андрейке мешаем.
2: Да ничего мы ему не мешаем. Ему самому хочется с нами поговорить, и он к нам из-за своего синяка не подходит. Это он с Вовкой Матвеевым подрался. Мне Лёлька сказала. Он этого Вовку не раз из-за меня лупил.
3: И не из-за тебя вовсе.
2: Подслушиваешь, да?
3: О, и не думаю, очень мне надо. Просто ты очень громко разговариваешь.
1: А за что, что его?
3: Сам полез.
2: Я-то, конечно, догадываюсь, за что. Понимаешь? Мне Вовка Матвеев прислал записку.
1: Ну вот, опять Вовка Матвеев. Маленькая, ты с ним вечно дралась, а теперь Андрей.
2: Так я же говорю, из-за записки. У нас с Андреем портфель один на двоих. Вот он и прочитал. Вот послушай, что этот урод пишет. Сегодня мы с Веркой Щегловой идем гулять в Липки. Если ты хочешь, я пойду не с ней, а с тобой, Вова. Подумаешь, очень мне нужно с ним идти. Урод. Вот урод-то! Ну вот ему за это и досталось. Андрей! Андрей!
3: Ну чего тебе?
2: А Вовка, говорят, весь вечер к своему синяку утюг прикладывал. У него знаешь, какой синяк? Побольше твоего. Ой, вот как пятак огромный.
1: Ну и что ж тут хорошего?
2: Андрей! Ну падай сюда.
3: Ну чего тебе?
2: Ну ты бы тоже приложил утюг. Только смотри, не горячий, а холодный.
3: Мам, ну что она ко мне пристает? Ну, что ты...
1: ну, а ты не дразни его, не дразни. А то человек пострадал из-за тебя, а ты смеешься.
2: Да я не дразню. Ну, подумаешь, надулся из-за дождя этого. Ну что, я виновата, что ли?
1: А в чем дело-то?
2: Ничего особенного. Я просто пошла за хлебом, а в это время пошел дождь. Я сняла туфли и пошла домой, а Андрей увидел. Опять, говорит, заболеешь, сколько можно тебе говорить, чтобы под дождем не ходила, маленькая, что ли? Ну и надулся.
1: Да он же о твоем здоровье беспокоится. Ты ж прекрасно знаешь, что тебе надо быть осторожнее.
2: Да знаю, мамочка, я знаю. Но ведь ничего не случилось.
1: Не мешай ему. Он какие-то сложные задачи решает. Может, математиком станет.
2: Да, он у нас лучший математик в классе. Вообще он у нас молодец. Рисует как. Все-таки хорошо иметь такого брата. Просто замечательно. Мама, а когда Андрей на фабрику собирается?
1: Завтра. Думает поработать летом. Ну, не очень бы мне этого хотелось. Да ничего не поделаешь. Вбил себе в голову, что мне надо помочь. Ну, теперь уж его не отговоришь.
2: Да, он, наверное, и с Иваном Чижиковым уже посоветовался.
1: Да уж, наверное.
0: Иван Чижиков. Впервые они услышали о нем, когда были совсем-совсем маленькими. Это случилось вскоре после войны. Зима в тот год была холодной, а у Дины и Андрея было одно пальто на двоих и одни валенки на двоих. Приходилось гулять по очереди. Андрей всегда уступал сестре. Потоптавшись немного по двору с салазками, он возвращался домой и, стряхивая из пальто снег, говорил бодро: «Я все». Зато, когда грянули весенние дни, и одному из них можно было надеть вместо пальто старую мамину кофту, они пропадали во дворе весь день до прихода матери. В тот день никого во дворе, кроме Дины и Андрея, не было. Выйдя из дверей хибары, бабка принялась бидончиком вычерпывать воду из лужи, которая разлилась возле ее крыльца. «Не так!» – подбегая к бабке, крикнула Дина. «Надо канавку проделать на соседний двор. У них тоже канавка за ворота». «Проделайте, раз вы такие умные», – сказала бабка. «А потом отнесите лопату в дом». Закончив дела, ребята протопали прямо в комнату. Ведь бабка сказала отнести лопату в дом. На столе, покрытом белоснежной скатертью, лежала 100-рублевая бумажка. Ребята знали, что это деньги. Но таких больших бумажек у матери им видеть не приходилось. Наверное, это были большие деньги. Даже очень большие, решили они. Наверное, на них можно было купить пальто вместо маминой старой кофты. А может, и ботинки для мамы. Ее совсем прохудились, или целый кирпич хлеба. И Дина протянула руку, взяла бумажку и положила ее в свою мокрую рукавичку. Они решили, что бумажка эта бабке вовсе не нужна, раз так валяется на столе. Да и к чему она ей? Шуба у нее есть, валенки есть, теплый платок есть, на салазках она не катается, а если нужна, так они и отдадут. Оказалось, что деньги бабке даже очень нужны, потому что она прибежала к матери, назвала Дину и Андрея бандитами, а мать еще как-то. Мать вытолкала бабку вон. Тогда Андрей достал деньги из рукавички. Лицо матери стало мраморным, так она побледнела. И в тот день, вернее, в ночь, Дина и Андрей впервые услышали от нее об Иване Чижикове. С тех пор он прочно поселился в их сердце. Отважный партизан, герой, их отец. Он оставил их вместо себя на земле, и они не имели права быть непохожими на него. Иван Чижиков. На столике в их комнате стоял его портрет, нарисованный уже через несколько лет после этого случая Андреем. Рисовать портрет Ивана Чижикова было трудно. Хотя, казалось, все-все до черточки они знали о нем, но ни одной его фотографии не сохранилось, и Андрею пришлось рисовать со слов матери и с ее помощью. Но портрет после долгих и неудачных попыток все-таки удался. Мать взглянула на него и сказала:
1: «Похож, очень.
3: И мне тоже кажется, что он тут точно такой, как о нем мама рассказывала».
2: «Ничего не похож. Глаза-то на портрете, как у мамы. Это же мамины глаза».
3: «Подожди, ну почему мамины?»
2: «Ну, конечно, смотри. Мамочка, повернись, пожалуйста, к свету».
3: «Мам, повернись, пожалуйста».
1: «Ну, пожалуйста. Ну.
2: Ну, смотри,
3: ну?
2: У мамы глаза темно-карие, и на портрете точно такие же ясные-ясные. Не умеешь рисовать, нечего было соваться».
3: «А у него тоже были карие глаза, правда, мама?»
1: «Да, карие. Карие».

0: Больше она не сказала ничего, только взяла из рук Андрея карандаш, подправила брови, они были густыми, сросшимися у переносицы, с чуть приподнятыми вверх кончиками. Потом чуть подправила нос. Он был с горбинкой, сказала она, как бы вспоминая. Отец на портрете был очень молодым и очень красивым. Теперь Иван Чижиков поселился в их доме почти осязаемо. На него можно было смотреть. С ним можно было даже посоветоваться. Дина и Андрей старались поступать так, чтобы заслужить его одобрение. И мамина, конечно, тоже. Если посмотреть на маму чужими, не их глазами, то ее можно было бы принять за девочку. Маленькая, худенькая, очень проворная и веселая. Недаром же все знакомые зовут ее просто Шурой или Сашей Чижиковой. Иногда, подшучивая над матерью, Дина и Андрей называли ее тоже Саша Чижикова. Но это не мешало им относиться с большим уважением к матери. Они были очень внимательны и заботливы к ней. Вот и этим утром Дина проснулась и разом сбросила с себя одеяло, осторожно подошла к дивану, где спал брат.
1: Вставай! Вставай, Андрейка! Ну, вставай! Соня! Вставай, говорю. Ну, ладно. Поспи еще немножко, 5 минут можно.
2: Ой, нет, Дим, раз договорились без поблажек, значит, без поблажек.
1: Опа! Тише, тише, Андрей, разбудишь.
2: Димка, мне сон приснился.
1: Ну, пошли завтрак готовить. Ну, тебя.
2: Я тут скажу, ты знаешь, на кассе. Андрей, все. Ай, показывай. И оттуда все.
1: Бескладно, ну что ты делаешь? Ну, чего? Сейчас проснется. Убирай скорее.
3: Доброе утро. Ну вот, разбудили все же.
2: 3, 4. Доброе утро, Саша Чижикова. Мам, ну что ты поднялась? Ты могла спать еще и еще.
4: Ну, вот еще, чтобы опоздать на работу, нет, не хочу. Работа у меня веселая, хорошая, с солнечными зайчиками.
1: Сама ты у нас, мамочка, как солнечный зайчик. Солнечный зайчик! Солнечный зайчик!
4: Прости, закружила!
1: Зайчик!
2: Ой!
1: Что?
2: Картошка!
1: Сгорела?
4: Совсем?
2: Нет! В самый раз!
4: Ой, солнышко-то сегодня какое! Хорошо! Хорошо-то как легко! Легко на сердце от песни веселой.
5: Она скучать не дает никогда. И любит песни древние и села, и любит песни большие города.
2: Все, завтрак подан,
1: мамочка,
2: товарищи.
1: Завтракать. Вообще у нас хорошо.
2: Угу.
1: И зелень, и воздух свежий. А в Брыковке не такой.
2: Ну да. А кончатся дожди, и опять пылище будет. И Алексей Николаевич, наш врач, правильно говорит, что тебе обязательно надо на лето выезжать.
1: Да
2: а он, ну, знаешь, какой специалист?
1: Ну, надо, конечно. Я же знаю, но мне надоело, понимаешь? Ну, даже в походы меня сроду не брали. Только и слышишь, нельзя, заболеешь, у тебя легкие слабые.
2: Ну, подожди. Надоело. Ну, я же с тобой сидел, и ты же в поход не ходил. Если надо, опять сидеть буду. И вообще, хватит разговоров на эту тему. Мам! Ой! Смотри, полчаса до начала смены осталось.
4: Да, идем, Андрейка.
1: Ой, ну а идите, я уберу.
4: Обязательно сходи к Лёле, узнай, когда вы едете.
2: А мыть посуду сегодня твоя очередь.
1: Хорошо. Вот только дома все дела сделаю, посуду вымою и пойду к Лёльке.
0: Окно в Лёлькиной комнате было открыто настежь. Это было окно чудес. Лёлька вечно выставляла на подоконник какие-нибудь необыкновенные вещи. То выставит чудо-цветок, то целую батарею чертовых пальцев, найденных в песчаном карьере и похожих на маленькие снаряды. Сегодня там стояла бутылка с узким горлышком, а в бутылке большой светло-зеленый огурец, неведомо как туда попавший. Лёлька сидела у окна и что-то шила.
6: Расцвела сень.

0: Лёшка!
1: Привет!
0: Динка! Здравствуй, Динка! Явилась наконец! Ну, давай, заходи в дом!
1: Иду!
0: Огурец, видишь?
1: Ой! Подожди, а как же ты? Как же у тебя так получилось-то?
0: Секрет! А я тут платье на сарафан перешиваю. Хорошо? А смотри.
1: Ну вот, дурёха. Хорошее платье испортила.
0: А вещи опять не принесла?
1: А я, может быть, раздумаю ещё насчёт брыковки.
0: Раздумаешь?
1: Да.
0: Раздумаешь. Раздумаешь, да?
1: Угу.
0: Выкуси. Вот они, плацкарты, на пятницу.
1: Ой, Лёлька. Лёлька, что ты наделала?
0: А что?
1: Нет, сегодня все сговорились, прямо сговорились, делать мне назло.
0: Ой.
1: Ну, как будто мне самой не хочется в эту брыковку. Как будто мне там не нравится. Да если хочешь знать, мне там до смерти нравится.
0: Ну чего же ты тогда?
1: Чего-чего, несправедливо это, понимаешь? Я всё лето буду в брыковке прохлаждаться, а Андрей на упаковке работать, да?
0: А что же теперь делать?
1: Не знаю.
0: Может, их можно... Сдать эти билеты-то?
1: Ой, не знаю я, Лёлька, как хочешь, расхлёбывай теперь сама, я пошла.
0: Дина! Дина! Дина, подожди, Дина! Ну, куда же ты мчишься? Да не беги ты, я его в кассу сдам, ну, ей-богу. Ну, хочешь, я тебе огурец подарю? Это бабушка прислала, это я её научила, ну,
1: да
0: Дина.
1: Да не нужен, ну, не нужен мне твой огурец. Лёлька, ничего ты не понимаешь, а ещё подруга.
0: Да понимаю я всё прекрасно. Не поедем мы в эту брыковку. Ну её совсем.
1: Лёлька. Лёлечка. Да ну ты прости меня. Поедем мы всё-таки, поедем.
0: Куда?
1: Да в брыковку в эту самую.
0: Ну вот, то поеду. То не поеду.
1: Поеду.
0: Голову с тобой потеряешь. Ну, тогда иди собирайся. А мне ещё сарафан дошивать. Дина! Дин, приноси своё платье. Если хочешь, я тебе из него тоже сарафан сделаю. Летом-то в брыковке жарко.
1: Да мне мама уже шила. Я завтра тебе всё принесу.
2: Почти у самого дома Дина увидела мать и Андрея, которые возвращались с фабрики. Мама спросила что-то о Лёльке, но вдруг замолчала, потому что увидела на двери их квартиры приколота телеграмма.
3: «Буду проездом 18-го. Валерия».
2: К ним никто никогда не приезжал, и не было у них родственников, кроме двоюродной сестры матери, тёти Леры. Дина с Андреем ни разу её не видели. И вот телеграмма. На следующее утро Дина сорвала гардины с окон, вымыла до солнечного сияния оконные стёкла, до желтизны отскребла деревянные некрашенные половицы. Сегодня приезжает тётя Лера.
1: Так что же ещё тут нужно сделать? Окна вымыты, пол тоже, посуда готова. Чего же не хватает-то? Ну, вроде всё, пыль вытерта. Чего же? Ой, портрет. А где же он? За зеркалом? Нет, нету. Может быть, на буфете? Нет. Куда же я его девала-то? А, в книгах, наверное. Ну, конечно, вот он. В самом низу. Как же меня угораздило-то? Ой, Андрюшка, ну тебя, чем пугаешь?
4: Ты с кем здесь разговариваешь?
1: Сама с собой. Ты уже пришёл, да? А мама?
4: Мама? Мама прямо с работы на вокзал поедет. А я за тобой и рубашку переодеть.
1: Как, уже пора встречать, да?
4: Ну, конечно, пора.
1: Ой, а у меня гардины и скатерть не выглажены.
4: Ой, Динг. Что ж делать-то?
1: Ну, я не знаю.
4: Слушай, ну ты знаешь что? Ты пока погладишь,
1: да.
4: А мы тетю Леру без тебя встретим, ладно?
1: А, хорошо. Только знаешь что, не привозите ее на такси, потому что я не успею.
4: Не, гостей всегда на такси возят. Обязательно на такси.
1: Да?
4: Только мы ее по городу покатаем.
1: Ну, хорошо, хорошо.
5: Легко на сердце песни веселые.
2: Когда в доме было все убрано и развешено, Дина побежала на улицу. Пора бы уж им вернуться. Проехала мимо медицинской скорой помощи. Вот еще какой-то автомобиль, потом мотоцикл, а такси все не появлялось. Но вот еще одна машина вынырнула из-за угла.
1: О, такси!
4: Дин, ты куда?
1: Я думала, это вы на такси. А что же? Ну, где же тетя Лера? Что случилось?
3: Ничего, ничего. Просто она уже уехала. Она была проездом с поезда на поезд всего 20 минут.
1: Вот тебе и раз. Вот тебе и гости. Ждали-ждали, гладили-гладили.
3: Ну, ничего-ничего.
1: А что она говорила?
3: Жалела, что тебя не смогла увидеть.
1: И все?
3: Ну, а что ж еще?
1: Андрей, а тебе что она говорила?
4: Кому, мне?
1: Ну, тебе.
4: Мне она сказала... Постой в сторонке, подержи чемодан.
1: Интересно. Чего же вы оба такие насупленные? Все-таки случилось что-нибудь, да? Ну-ка, мамочка, посмотри на меня, ну посмотри.
3: Ну, смотрю, смотрю.
1: Кажется, правда все в порядке.
4: Конечно, все в порядке.
3: Все в порядке.
2: На следующий день Дина отнесла к Лёльке вещи. Домой вернулась лишь к полудню. Поднимаясь на крыльцо, она машинально посмотрела в почтовый ящик.
1: Письмо. Интересно, от кого это? Ах, от тети Леры. Что же она пишет? Может, все же заедет на обратном пути? Прости, Шура, что не сдержалась. Прости, я думала, так будет лучше, но мне кажется, он все равно ничего не понял, у него было такое тупое лицо. О ком это она? Ведь в твои годы некоторые еще собираются устраивать свою жизнь. Скажи им сама об этом, намекни, пусть в конце концов развяжут тебя. Это она про нас, что ли? О чем она пишет? А каким же образом ты выкручиваешься, когда они спрашивают тебя об отце? Что? Что она хочет сказать? Неужели он жив?

0: выбежала во двор. Темные облака мчались по небу, и солнце просвечивало сквозь них неярким желтым диском. И, казалось, бегут не облака, а само солнце убегает к горизонту, словно хочет спрятаться. Дина прибежала за сарай, здесь было укромное место. Дина давно не приходила сюда. Раньше она читала здесь книги, никто не мешал. Но никогда она не плакала здесь.
1: Он жив. Просто он нас бросил. Теперь понятно, кто спрятал портрет. Мама, вот кто спрятал портрет. Тетя Лера знает что-то об отце, и мама не хотела, чтобы портрет напоминал ей о нем. Она говорила нам, его похоронили в лесном. Похоронили? Так почему же мы никогда не съездили в лесное и не положили цветов на его могилу? И почему меня каждый год отправляют в Брыковку? Ну да, в Брыковку, а не в лесное, где, наверное, помнят об отце. Домой, домой, скорее все узнать.
2: Вы уже дома? А где письмо?
3: Какое письмо? От кого? От Леры? Так где же оно?
2: Я не знаю. Я его на столе оставила.
4: Не было тут никакого письма.
2: Было?
4: Не было.
3: Так ты хоть прочитала его или нет?
2: Нет. Знаю только, что от тети Леры.
4: Мам, ну вообще-то, может, и было какое письмо, но я его чего-то не заметил.
3: Так надо его поискать?
4: Не надо! Мам, пожалуйста, не надо. Ты меня извини, я пришел, ну тут почему-то кавардак, мусору полно. Я все собрал, сунул в печку и сжег.
3: Ну вот, ты на это способен, это ты можешь, утенок ты мой нескладный. Дин, ты куда?
2: Я пойду лягу.
3: Что с тобой, Динок? Ну-ка, повернись ко мне. Может, у тебя температура?
2: Да нет.
3: Ну-ка, Андрей, дай градусник.
4: Да нет его. Разбили в прошлый раз. А она, мам, ну, опять, наверное, под дождем бегала. Да? Бегала под дождем, да? На той неделе бегала. Ей хоть говори, хоть нет. И вообще, Динка, иди обедать.
3: Я сейчас врача вызову.
2: Мама, не надо врача. Не надо. Ничего у меня не болит, никакой температуры у меня нет. Я спать хочу. И вообще, не трогайте меня, не трогайте!
3: Ну, спи. Спи.
2: Мама?
3: Что? Что ты, Дин?
2: Я не поеду в Брыковку. Можно?
3: Сейчас постарайся заснуть.
2: Ну, смотрите. Ну, смотрите, если это правда.

0: Командировку отметил?
1: Не беспокойся.
2: Граждане,
3: познакомься. Теперь только до вагона добежать. А тут еще этот чемодан еще странный.
4: Давай вместе понесем.
3: Не дам. Еще надорвешься. Ты лучше иди скорей. И не отставай, Дина. Скорей, скорей, скорей, скорей, Дина,
4: Лёля,
3: скорей.
4: Лёля, стой!
3: Что?
4: Я не еду, Лёлька.
3: Еще чего?
4: Я не еду. У меня билет на другой поезд. Вот, совсем на другой.
3: Не понимаю. Ты что, очумела, что ли?
4: Я же сказала тебе, я еду в другое место. Мне нужно, понимаешь? Очень нужно, очень-очень.
3: А куда?
4: Не спрашивай сейчас, Лёлька. Я не могу тебе ничего сказать. Потом, потом.
3: Нет, только я тогда тоже с тобой поеду. Ну зачем она мне эта брыковка? Я с тобой,
4: Лёлька.
5: Садитесь, садитесь, девочки, сейчас поезд отправляется, в вагоне наговоритесь.
4: Садись, Лёлька. Товарищ проводник, помогите, да, пожалуйста, чемодан в вагон поднять.
5: А, это можно. Давай его сюда.
4: Спасибо большое.
3: Ну что ты меня толкаешь, Лёля, в этот вагон? Садись. Не поеду! И все равно твои вещи-то в моем чемодане, а в твоем же только трусы да тапочки.
4: Иди же, иди, поезд трогай!

0: В Лесном, куда Дина приехал на следующее утро, перрона не было, вокзала тоже. Было лишь маленькое белое здание, похожее на одноквартирный домик. Внутри оказался зал ожидания. Там ей в несколько голосов объяснили, как пройти в Лесное. В нескольких десятках метров от крыльца начинался лес. Огромный, высокий, темный, из сказки. Лес еще не кончился, когда дорога-река круто взбежала на высокий бугор и, разделившись на два рукава, исчезла за ним. И между этими двумя рукавами, на самой вершине бугра, пестрого цветов, увидела Дина маленькой, скромной, с неяркой пятиконечной звездой на верхушке деревянный обелиск. По крутому склону Дина быстро вскарабкалась на вершину бугра. Надписи на обелиске не было.
1: Нога-то нарывает. Все-таки добралась. Ух ты! А ты к нам из города, да? На уборку, да?
2: Нет.
1: А зачем? Может, в гости к кому? В гости, да?
2: Кто там похоронен? Не знаешь?
1: Похоронен? Человек. Герой. Он взорвал немецкий штаб. Только никто не знает его имени. Никто не знает.
2: Я приехала о своем отце узнать. Он здесь воевал, понимаешь? Партизаном был.
1: А как его звали?
2: Иван Чижиков. Не слыхали о нем?
1: Чижиков?
2: Да.
1: Нет. Моего папу тоже зовут Иваном.
2: Да?
1: Да, он здесь был партизаном. Знаешь что? Идем к нам.
2: Да нет.
1: Идем, ладно? Идем.
2: Хорошо. Ну, хорошо.
1: Ну, пошли. Бери чемодан-то. Только ты не шибко беги-то. То нога-то у меня все-таки болит.
2: А от чего она у тебя?
1: Нарывает. У меня мама фельдшер. Я говорю, влей пенициллину, а она, давай разрежу. Ишь ты, а я не дала. Уж пусть лучше сам лопнет, треснет. Занозу всадила. А вон наш дом.
2: Где?
1: Вон, палисадник, видишь?
2: Вижу. Только неудобно как-то. А вдруг мама твоя придет?
1: Что ты? Неудобно. А мамы-то и дома нет. Она в район за лекарствами поехала. А я Сашке про тебя скажу.
2: А кто это Сашка?
1: А Сашка моя сестра. Она с девчонками на яблоках в саду. Ну, пошли.
2: Пошли.
1: Ну, вот и пришли. Заходи в избу. Заходи. Ишь ты, курица. Заходи в комнату. Заходи. Вот, садись на диван.
2: Спасибо.
1: А я сейчас. Сейчас. Ну вот, на, поешь блинов.
2: Спасибо, да я не хочу.
1: Ешь. А я пока за Сашкой схожу. Я ее притащу, а она папу притащит.
2: Хорошо.
1: Раз твой отец здесь воевал, мой папа всех на ноги поднимет, все узнает. Ты только не беспокойся.
2: Как тебя зовут-то, я даже не знаю.
1: Меня Маринка.
2: Маринка.
1: А тебя?
2: Дина.
1: Дина Чижикова, ты только не беспокойся. Я сейчас! Скоро!
0: В доме стояла удивительная тишина. Изба, где жила Маринка, была похожа внутри на городскую квартиру. Красивые гардины на окнах, диван, шкаф с книгами – Только кухня не была похожа на городскую. В углу большая русская печь, возле нее длинная лавка, на которой в ряд выстроились ведра с водой. Другая лавка поуже и покороче первой была пустая. В окно была видна часть палисадника. В нем около ограды высокие кусты с цветами, похожими на шиповник. Тишина. Дина выглянула в окно. По палисаднику, отчаянно хромая, металась Маринка, а за ней бегала девчонка лет 13 с пушистыми растрепанными косами. В руках девчонка держала ремень. И когда Маринка не успевала увернуться, хлестала ее.
3: Не смей! Не смей! Не смей ее бить!
4: А ты? Ты кто такая? Это кто? Я ее к нам в гости привела. У нее здесь отец в отряде воевал, а ты дерешься бессовестная. Да? А как твоего отца звали?
2: Чижиков. Иван Чижиков.
4: Чижиков? Чижиков. Не было такого в отряде?
2: Был. Был?
4: Не было.
2: Много ты знаешь.
4: Много.
2: Тебя никто не спрашивает, поняла?
4: Ну, посмотрим.
1: Это она за папкой пошла. Он на работе. Но она его приведет, она уж такая.
2: За что она тебя так?
1: За дело.

0: Ежикова. А потом я поеду в Брыковку. Никуда от нее не денешься. И от Лёльки никуда не денешься. Хороший человек Лёлька. Жалко, забыла спросить, как это она ухитрилась запихнуть огурец в бутылку.
1: Солнце, что папки нет? Что делать-то? Вот и мы. А папка не придет сегодня.
0: Почему?
1: Да он взял этого сумасшедшего Барбансона и уехал.
0: Какого сумасшедшего?
1: Лошадь в конюшне запряг и уехал. Отец завтра приедет.
0: Тогда я пойду к кому-нибудь другому.
2: Нет.
0: Почему нет?
2: Потому что больше, чем у него, ты ни у кого о своем отце не узнаешь.
0: Почему?
2: Почему? Потому что.
1: Потому что наш папка был командиром партизанского отряда. Вот почему.
2: Ты на печке спать будешь.
0: Хорошо.
1: А я?
2: А ты на лавке.
1: Я не хочу на лавке.
2: Не хочешь? Ну и вовсе не ложись. А я спать пойду.
1: Злюк.
0: А хочешь, Маринка, давай вместе на печке ляжем?
1: Ага, хочу, очень хочу. Ладно.
2: Свет погасите.
1: Злюк, ты лестницу к печке поставь, а то не залезешь. Она за печкой стоит. Я сейчас достану.
0: Не надо, я сама. Я уже залезла.
2: Свет!
1: Ой, вот Злюка.
0: Да. Злюка противная.
1: Почему противная? Она не противная. Она у нас красивая.
0: Кто?
1: Сашка красивая. Она на папку похожа. А в папку сроду все влюбляются.
0: Спи, меня это не касается.
1: А потом она у нас храбрая. Она через Сашино болото ходит. Никто в лесном не ходит, а она ходит.
0: По кочкам?
1: Сама ты кочка. Я тоже ходить буду. Я эту дорогу почти разнюхала. Я уже примеривалась, поняла?
0: Да спи.
1: Нет, ты поняла?
0: Поняла. За это болото она тебе сегодня и всыпала, да?
1: Угу.
0: А болото потому и называют Сашиным, что ваша Саша через него ходит, да?
1: Нет. Нашу Сашку потом назвали, а болото назвали раньше. Ой, только ты не очень шевелись, а то мне ногу заденешь.
0: А, ладно.
1: Ты думаешь, это просто болото, да? Вовсе не просто. Это партизанское болото.
0: Угу.
1: Там остров есть. И там в войну партизаны скрывались. Понимаешь? И мой папка тоже. Они мост под водой в трясине построили, чтобы на остров можно было пробраться.
0: Ага.
1: Он до сих пор есть, этот мост. Только сгнил наполовину. Но Сашка знает. Ты слушай, ты не спи.
0: Ой, я не сплю.
1: Ну вот, фашисты никак не могли этот мост отыскать. И злились. Тогда они взяли и пригнали к болоту людей, наших заложников. И погнали их в болото. Думали, наверное, кто-нибудь обязательно на мост натолкнется. Но никто не натолкнулся, потому что мост-то с этой стороны, а их гнали с той, где старое лесное было. Его потом фашисты сожгли. Ну вот, потом фашисты полоснули напоследок из автоматов по людям и ушли. И тут в болото бросилась девушка, Саша, спасать. Первой бросилась. Вот ее именем болото и назвали. Ты что, не веришь?
0: Верю.
1: Правда веришь?
0: Угу.
1: А ты слушай, Чижикова, ты не спи. Ну ладно, пусть спит.

0: Ой.
1: Ой, Маринка, это ты?
2: Проснулась наконец. Ох, и дрыхнешь же ты, Чижикова. Вставай.
0: Сейчас.
2: Ой, папка едет. Ой, пойдем скорее.
0: Нет, Маринка, ты знаешь, что ты сначала одна иди. Ты расскажи ему про меня, а то я...
2: Ладно, ладно. Ладно, ты одевайся, а я сейчас, сейчас. Чижикова, иди, иди, Чижикова, я уже все сказала. Папа, вот это она, та самая девчонка, о которой я тебе говорила, у которой отец погиб. Ну, скажи ему, Чижикова, как твоего отца звали? Говори.
0: Иван, Иван Чижиков.
3: Иван Чижиков?
0: Да.
3: Нет, такого в нашем отряде никогда не было. Может, он где-нибудь в другом месте воевал? Ты не перепутала?
4: Дина подняла глаза и посмотрела на говорившего. Он был высок, широкоплечь. Она увидела удивительно знакомое лицо. Дина не сразу сообразила, где же, когда она могла видеть это лицо. И лишь когда он, удивленный ее долгим молчанием, вопросительно поднял широкие, сходящиеся к переносице, брови с кончиками, приподнятыми вверх к вискам, она вспомнила. Портрет на столике в их комнате. Да, да, конечно, перед ней стоял человек, которого они называли Иваном Чижиковым.

0: Давно уже наступила ночь, погасили свет в домах, а черно-синее небо давно уже мерцало звездами, все спали, и только большой сильный человек сидел в кухне и читал. Нет, он был совсем не таким красивым, как на портрете. Может быть, потому что молодость уже ушла от него.
1: И все же это он, предатель. Даже свою фамилию нам не оставил. Мама, даже свою фамилию она отдала ему. Чижиков.
2: Ты что-то говоришь?
1: Уйдите.
3: Пап! Пап, что там, а?
2: Ой. У нее, по-моему, жар. Кажется, она даже бредит.
3: Она вообще какая-то странная, пап. Весь вечер она смотрела на тебя в упор. Я позвала ее ужинать, а она не пошла. Только все сидит и смотрит на тебя.
1: Никогда больше не спрошу у тебя совета. Ты умер для нас. Мы так тебя любили, а ты все отдал этой противной девчонке. Ой.
2: Все, надо идти.
3: Ты ведь сейчас не дозвонишься. Ты же не дозвонишься ночью. Может быть, до утра, а? Утром мама вернется.
2: Нужен доктор, а не мама. Я попробую дозвониться, а ты лошадь выведи.
3: А если я через болото? Ведь через болото быстрее, я мигом.
2: Не смей, ступай, выведи лошадь.
3: Но ведь я же знаю дорогу.
2: Нет, идем.
3: Чижикова? А, Чижикова? Что это ты? А?
1: Взять бы тебя отсюда, показать Андрею, сестра. Глаза у тебя отцовские, не карие вовсе, а русалочьи, зеленые. Как же мама забыла цвет его глаз. Ведь глаза у него не карие, как на портрете, а как у Маринки, зеленые.
3: Чижикова!
1: Глаза.
3: Чижикова! Ты опять бредишь? Чижикова! Только ты не умирай, смотри. Я тебя спасу! Не умирай! Я тебя спасу!
0: Маринка откуда-то из-под стола достала высокие резиновые сапоги. Прижимая их к груди, она прошла к окну, встала на табуретку и вылезла через окно в палисадник. Она, наверное, хочет через болото, догадалась Дина. Надо пойти сказать. Она сползла с печки, отыскала на вешалке свой плащ и вышла в палисадник. Рассвет уже разбавил густую темноту ночи.
3: Чижикова! Чижикова, ты куда? Ты же ведь больна!
1: Нет. А я что-то хотела сказать. Забыла.
3: Ой, ты совсем с ума сошла, Чижикова! Ступай в дом!
1: Мне нужно ехать. Я не могу здесь.
3: Да куда тебе ехать-то? Это нам нужно ехать за доктором. Подожди, сейчас придет отец, он в конторе звонит. Подожди, нет, немножко.
1: Нет, я вот цветов нарву, если не жалко.
3: Да не жалко, конечно. На, бери, вот смотри. На вот еще. На вот, на, возьми. Ой. Слушай, хочешь, я тебя провожу?
1: Нет.
3: Мы запрягли лошадь, и я тебя провожу.
1: Не надо. Я сама. Я без вас. Я без вас.
0: Дина добралась до калитки и вышла на темную дорогу. Она вскарабкалась на холм, положила цветы к обелиску и бросилась по тропинке в лес. Уже прояснились сумерки, уже посветлели темные силуэты деревьев, гасли звезды, и Дина уже могла бы разглядеть, что тропинка под ее ногами стала узкой, чуть приметной, словно по ней ходил всего один человек. Надо было повернуть назад. Она шла вперед, пока не вышла на огромную поляну, где на невысоких черных буграх росли кривые обтрепанные кусты. Тропинка кончилась. Дина шагнула, чтобы перейти поляну напрямик. Но земля под ее ногами вдруг мягко подалась. Дина бросилась назад, не успев сообразить, куда это она забрела.
4: Помоги!
0: Она остановилась, обернулась и поняла, что перед ней болото, что кричит Маринка, что Маринка тонет.
4: Помогите! Помогите!
0: Дина шагнула вперед в черную трясину в первую минуту и показала, что она промахнулась, и тут же почувствовала, что под ногами у нее скользкое, твердое, разбухшее от воды бревно. Подводный мост. Она сделала еще один шаг вперед, еще один. До Маринки оставалось не больше метра. Потревоженная черная трясина Сашиного болота беззвучно колыхалась вокруг, но старый партизанский мост был еще крепким.
1: Марина! Мариночка, дай мне руку! Слышишь?
5: Нет!
1: Дай, я тебе говорю! Ну, не бойся! Ну, чего ты боишься? Давай руку! Ну, давай же, ну, немножечко. Вот, сейчас я тебя тяну. Ну, не надо бояться, ну же. Вот сюда, ко мне. Сейчас еще. Ну, вот. Ну, вот и все.
3: Чижикова, давай обмоемся маленько.
1: Ну, давай.
3: Ой. Ты что, Чижикова, а? Ты что дрожишь-то? Ты тоже испугалась, да?
1: Да нет.
3: Ой, а я испугалась. Ух.
1: Это и есть Сашино болото?
3: Ну да.
1: Сашино. Постой. Какая Саша? Какая Саша? Рассказывай, что было дальше. Ну, что было потом?
3: Что потом? Где потом?
1: Да там, на болоте. Ну, ты помнишь, ты мне рассказывала, Саша бросилась спасать ребят. А что было потом?
3: А потом?
1: Ну?
3: Потом их троих вытащили.
1: Троих? Кого троих? Ну, рассказывай.
3: Ну, помнишь, я рассказывала, фашисты напоследок полоснули в людей из автоматов и ушли.
1: Да.
3: А когда наши подоспели, ничего уже не было. Одни руки подняты вверх, а в руках у некоторых дети. Понимаешь?
1: Да.
3: Сами мертвые, а ребятишек над водой держат. Вот тогда в болото и бросилась одна девушка детей спасать. А звали ее Сашей.
1: Сашей.
3: Но и она погибла бы, только ее спасли. Сашу? И двух сосунков, да, за которыми она полезла спасать. Их наш папка вытаскивал. Наш папка, понимаешь?
1: Да, конечно, понимаю.
3: Ну, сначала Сашу с мальчишкой.
1: Так.
3: А потом уж девчонку из других рук взял.
1: Да.
3: Так и затянуло бы их, если бы не наш папка.
1: И Саша бы потонула, если бы не он.
3: Ну да. А потом, когда наши пришли, она забрала двух сосунков и уехала. Ей говорили, в детдом их определим. А она все равно их забрала и за место матери с ними поехала. А куда не сказала. И фамилию ее даже не запомнили. Она не здешняя была. Ее войной в лесной занесло. Помню только, что фамилия у нее была хорошая. Веселая фамилия.
1: Чижикова. Саша Чижикова. Мама!

лесу было тихо. Деревья стояли неподвижными великанами и не шумели листвой. Они молчали. Они были свидетелями того, что произошло здесь много лет назад, и, наверное, им нечего было добавить к рассказу о Сашином болоте. Это она, Дина, могла добавить к нему многое. Сегодня ночью она думала, что Иван Чижиков умер для нее, а он живет в ней, в Андрее, этот человек, которого никогда не было на свете. Он живет. И уж ничего с этим не поделаешь, потому что у него лицо Маринкиного отца, спасшего их всех троих, и глаза Саши Чижиковой.

0: званый гость. Увидела сорока зайца, ахнула. Не у лисы ли в зубах побывал косой, мокрый, драный, запуганный? «Если бы у лисы!» — захныкал заяц. «А то в гостях гостевал, да не простым гостем был, а званым!» Сорока так и зашлась. «Скорей расскажи, голубчик, страх склоки люблю. Позвали, значит, тебя, беднягу, в гости, а сами...»
1: «Да, позвали меня на день рождения», — заговорил заяц. «Сейчас в лесу сама знаешь, что не день, то день рождения». Я сосед смирный, меня все приглашают. Вот на днях соседка зайчиха и позвала. Ну, прискакал я к ней. Нарочно не ел, на угощение надеялся. Она мне вместо угощения зайчат своих в нос сует, хвастается. Эка невидаль зайчата. Я их сейчас в лесу на каждом прыжке встречаю. Насмотрелся досыта. Но я смирный, говорю вежливо. Ишь, какие... Колобки лопоухие. Что тут началось? Ты, кричит, что, окосел? Стройненьких да грациозненьких зайчаток моих колобками называешь? Вот и приглашай таких чурбанов в гости. Слова умного не услышишь. Только от зайчихи я убрался, барсучиха зовет. Прибегаю... Лежат все у норы вверх, животами греются. Ну, что твои поросята, тюфяки тюфяками. Барсучиха спрашивает, ну, как детишки мои, нравятся ли? Открыл я рот, чтоб правду сказать, да вспомнил зайчиху и пробубнил. Стройненькие, говорю, они у тебя, и грациозненькие.
2: Какие-какие, ощетинилась барсучиха. Сам ты, Кощей, стройненький да грациозненький.
1: И отец твой, и мать стройненькие, и бабка с дедом твои грациозненькие. Весь ваш костлявый зайчий рот. Его в гости зовут, а он насмехается.
2: Да за это я тебя и угощать не стану, я тебя самого съем.
1: Не слушайте его, мои красавчики, мои тюфички подслеповатенькие. Еле ноги я от барсучихи унес. Слышу, белка с елки кричит. А моих душечек ненаглядных ты уже видел? Потом как-нибудь отвечаю. У меня белка что-то в глазах двоится. А белка не отстает. Может, ты, заяц, и смотреть-то на них не хочешь, так и скажи.
2: Да что ты, белка, я рад бы. Да снизу-то мне их в гнезде не видно, а на елку к ним не залезть.
1: Так ты что, Фома неверный, слову моему не веришь, распушила хвост белка. А ну, отвечай, какие мои бельчата?
3: Да, всякие, отвечаю, такие и этакие.
1: Белка пуще прежнего сердится. Ты, Кошой, не юли? Самые всякие, такие розетки. Ну, держись, Косой, да как кинется. Взмокреешь тут. Дух сорока до сих пор не переведу. От голода чуть живой и оскорблен, и побит.
0: Бедный заяц, пожалела сорока, на каких уродиков тебе пришлось смотреть? Зайчата, барсучата, бельчата. Тьфу! Тебе бы сразу ко мне в гости прийти. Вот бы на сорочаток душечек моих налюбоваться бы. Может, завернешь по пути, тут рядом совсем.
1: Вздрогнул заяц от слов таких, да как даст стрекача.
0: Звали его потом в гости лоси, выдры, косули, лисицы, но заяц к ним ни ногой.
4: В мастерской художника. В творчестве каждого художника женский портрет занимает особое место. Модель вдохновляет художника. Есть портреты знаменитостей и никому неизвестных людей. Часто мы смотрим на портрет какого-нибудь прославленного человека, и нас в первую очередь интересует модель, даже если портрет сам по себе не очень хорош. Иногда мы восхищаемся рисунком или живописью лица никому неизвестного, и нам не важно, кто изображен на портрете. Случайно какой-нибудь выставке услышишь, зачем выставляют портрет такого неприятного человека? Есть более достойные люди. Но разве на выставке художника не самое важное и не самое интересное работа самого художника? Портреты художника, а не люди, изображенные им. Мы часто видим замечательный портрет каких-нибудь нестоящих людей и очень неудачный, хороших и добрых. Но мы ведь смотрим произведение данного художника, и нас прежде всего интересует его искусство. Когда даже самый высокий мастер принимается за новый портрет, он не знает, что у него получится. Будет ли это шедевр или просто профессиональный рисунок, достигающий сходства, но малоинтересный, или неудача. Ведь в этом-то и есть удивительная, непостижимая тайна искусства. Может быть, искусствоведы думают иначе. Они все понимают, все могут объяснить, им и книги в руки. Но мне кажется, загадочность тайны всегда притягивает. Бывает, что художнику надо кого-то нарисовать. Взяв в руки карандаш, он либо загорается по ходу дела, либо остается спокойным и заканчивает рисунок на своем профессиональном уровне. Бывает, что человек ему интересен и симпатичен. Ему хочется изобразить его как можно лучше, но он не вызывает в нем того таинственного вдохновения, при котором получается истинное высокое произведение искусства. А бывает, что художнику необходимо нарисовать данное лицо. Не потому, что надо, а потому, что ему это необходимо. Потому что оно, непонятно почему, вызывает в нем то необыкновенное творческое волнение, которое почти всегда обязательно приводит к удаче. Встречи с такой моделью он ждет как праздника, и самое начало работы над ней уже праздник. Портретов у Акимова очень много, самых разных, знаменитых деятелей искусств и науки, писателей, режиссеров, актеров, музыкантов, художников, людей самых разнообразных профессий, возрастов, мужских, женских, детских. Николай Павлович всегда очень интересовался молодежью, любил ее, верил в нее, стремился помочь ей. Многие молодые художники, актеры, режиссеры, искусствоведы и даже драматурги, наверное, не раз вспомнят о нем с благодарностью. Обладая необычайной работоспособностью, будучи невероятно загруженным в театре, в институте, в различных областях общественной деятельности, он ненавидел и не умел отдыхать. Он очень ценил время, поэтому и успевал так много. Лучшим отдыхом для него было рисование портретов. Если он все же вынужден был поехать в какой-нибудь дом отдыха или санаторий, или даже находил там соответствующие модели, он старался довести свое пребывание до минимума и возвращался в Ленинград. И вот здесь, в мастерской, где все нужные предметы под рукой, он мог предаваться своему собственному, ему одному присущему отдыху. Ни репетиций, ни занятий, ни лекций. Свободное неограниченное время для вольного рисования. Не торопясь, он выбирал бумагу, ощупывая ее фактуру, вглядываясь в оттенок цвета. Смочив водой, натягивал на подрамник, слегка прикасаясь пальцами, чтобы не повредить влажную поверхность, аккуратно разглаживал ее. Тщательно вымытые прозрачные стаканчики наполнялись водой, открывались заветные футляры, где хранились особенно любимые драгоценные кисточки. Карандаши, резинки, пастель становились почти одушевленными в этом торжественном праздничном процессе подготовки. Сам процесс этот уже был началом отдыха, доставлял удовольствие. Наконец, модель усаживается на место, острый взгляд в очках, без очков и первый штрих. Скованная, застывшая поза не нужна. Чем свободнее держит себя модель, тем свободнее и легче движение руки с карандашом или кистью. Детям трудно сидеть на месте, но при таком вольном, неутомительном позировании удавались и детские портреты. Вот девочка в пионерском галстуке. Это Татьяна Зарубина, теперь молодой филолог. Инга Ландер, преподавательница английского языка. Николай Павлович называл ее Пушкин. Что-то в облике ее напоминало ему юного поэта. Таня Чернова, дочь композитора. На фоне скульптурной мастерской портрет девушки. А это Сережа, внук художника. Он не случайно попал в общество юных женщин. Убирая после работы свои драгоценные кисточки, футляры с нафталином, Николай Павлович часто говорил, как хотел бы он, чтобы Сережа когда-нибудь работал этими кисточками и также бережно к ним относился. Неизвестно, оправдает ли он надежды своего деда. Хотелось бы, чтобы оправдал. Портреты Николая Павловича широко известны. Главным образом портреты деятелей искусств. Вот они смотрят со стен. У каждого свой характер, своя жизнь. Здесь, в мастерской, и у каждой вещи своя история. Вот черная деревянная собака, скамейка. Ее биография непроста. Когда еще до войны Николай Павлович ставил «12-ю ночь», первый вариант, в парке у Оливии он поместил такую скамеечку. Она настолько понравилась ему самому, что он заказал такую же для нашего дома. Очень оценила ее наша маленькая дочь Анюта, скакала на ней верхом. Когда после войны, вернувшись в Ленинград, мы зашли в нашу бывшую квартиру, мы были потрясены. Нас встретил наш черный деревянный старый пес с загнутым крючком хвостиком. В квартире жили совсем чужие люди. Они поселились в ней, когда разбомбило их дом, и прожили там всю блокаду. Они сохранили многие наши вещи и эту собаку. Собаку, сделанную из большого куска сухого березового дерева. Ее хватило бы не на одну топку. Чужие нам люди, оставшиеся без крова, таскавшие воду на пятый этаж по крутой лестнице. Как же не удивляться им, не вспоминать с благодарностью? А главное, они сохранили самое драгоценное для Николая Павловича толстую картонную папку со всеми его работами. Она бы тоже отлично горела. Три портрета обгрызли крысы, так они и хранятся в память тех страшных зимних дней. Остальное все цело. И рисунок с ангиной художника Яковлева, учителя Акимова, находившийся в той же папке. Теперь он висит здесь на стене, крупные рыжие руки и большая ступня над портретом самого хозяина. Вот маленькая подушечка в полосатой наволочке. Рассказ о ней будет очень длинный. Один из самых праздничных, веселых и необычных спектаклей, поставленных Акимовым, «Святыня брака Лябиша». Он шел в мюзиколе, когда Николай Павлович руководил там экспериментальной мастерской еще до театра комедии. Он всегда мечтал о синтетическом театре и в этом представлении попытался осуществить свою мечту. В спектакле были заняты драматические, балетные и цирковые артисты. Было много музыки, вокальных дуэтов, цирковых аттракционов. Великолепную музыку написал Алексей Семенович Животов. Цирковые номера ставил замечательный Иван Руфович Руф. Над пантомимой работала изобретательная Зинаида Викторовна Реками. Для драматических актеров была приглашена Александра Исаакна Ремезова, молодой режиссер Вахтанговского театра. Сверкающий занавес красного бархата с бесчисленным множеством стеклянных трубочек напоминал ослепительную хрустальную люстру. Задорная лихая увертюра так и подмывала пуститься в пляс. Уже самое начало сулило зрителю веселый радостный праздник. Среди артистов были две кинозвезды – Софья Магарил и Людмила Семенова. участвовали Юрий Лавров, Борис Чирков, Аркадий Зелотти, Владимир Таскин, Петр Гусаков. Насыщенный плодами неуемной фантазии Акимова, спектакль шел ежедневно при полных аншлагах. В одной из картин на сцене стояла громоздкая мебель. Огромный диван и два неуклюжих кресла. Каково же было удивление публики, когда в напряженный момент сценического действия актеры с легкостью поднимали эти тяжелые предметы и швыряли ими друг в друга. Это было одно из любимых мест Николая Павловича. Понятно, что мебель была надувная резиновая. И вот в доме появилось загадочное лицо с тихим голосом в круглых очках Борис Михайлович Комогоров. У нас назывался он «Резиновый человек». Первое его появление было связано с навигацией. Николай Павлович увлекался резиновыми лодками. Любил путешествовать в них по узким извилистым речкам с живописными берегами. Резиновая лодка была у него стандартная, тупорылая и широкая, похожая на маленького кита. Долго сидели они с Борисом Михайловичем, склонившись над столом, что-то чертили, что-то высчитывали. Недели через две резиновый человек появился снова. Вид у него был еще более загадочный. Глаза за очками хитро щурились. Он что-то шепнул Николаю Павловичу, и меня попросили минут на 10 выйти из комнаты. Когда меня пригласили обратно, я увидела на полу длинную, узкую, как серебряная стрела, лодку новой конструкции. Изящная, красивая, она состояла из довольно тонких резиновых трубок, которые отдельными партиями особо надувались велосипедным насосом. Обычно Николай Павлович отправлялся в плавание вдвоем или втроем с кем-нибудь из своих приятелей, при неизменном участии старого и верного друга Александра Санча Короленко, основавшего в свое время знаменитое издательство «Академия». Излюбленный маршрут – вьющаяся бесконечными извивами прелестная река Оридиш. В тот год мы жили на даче под Сиверской, на самом берегу этой реки, в деревне Даймище. Николай Павлович не расстался и со старым китом. На воду была спущена целая флотилия, блестящий серебряный флагман, острым носом режущий речную гладь, и за ним, переваливаясь, покачивалась косолапая посудина к восторгу деревенских мальчишек. Им разрешено было воспользоваться этим судном. Надо сказать, что радость Николая Павловича была не слабее восторга ребятишек. Ему не терпелось поскорее отправиться в путь. Не дождавшись приезда Александра Саныча, он должен был прибыть на следующий день, мы водным путем поехали в гости к Михаилу Леонидовичу Лозинскому, жившему на берегу все той же речки, под лугой в Черемушках. Но при чем же здесь подушечка в полосатой наволочке? До нее мы еще дойдем. Тогда, как и теперь опять, в моде было старинное красное дерево. Все гонялись за ампирами, павлами, александрами. Акимов этого не признавал, считал мещанством. Был у него только старый-старый секретер, купленный на первый гонорар, где он размещал все свое хозяйство. Мебель у нас стояла только самая необходимая, удобная и, разумеется, не оскорблявшая глаз безобразием. И вдруг все, кроме старика-секретера, письменного стола и мольберта, выкидывается. Появляется опять резиновый человек. Выражение лица уже его становится демоническим. И велосипедным насосом он надувает нам диваны, матрасы, кресла, пуфы. На все заказываются полосатые чехлы, из остатков которых и произошла эта маленькая полосатая наволочка. Не буду скрывать, резиновая вакханалия длилась недолго. По ночам мы просыпались часто от звука выстрела, взлетая на надувном ложе. Это внутри матраца лопались шнурочки, соединяющие верхнюю и нижнюю стенку и соблюдающие дистанцию между ними. Наши гости пугались внезапных взрывов и скачков, иногда просто оказываясь на полу. Бывало, что вдруг все шнурочки разом выходили из строя, и друзья наши под зловещее шипение медленно опускались на пол. Пришлось отказаться от этой легкой, гигиеничной, оригинальной обстановки и вернуться к нормальной мебели. Полосатая подушечка надолго ее пережила. Когда пришла мода на полированные современные гарнитуры, все стали избавляться от старого хлама. Комиссионные магазины были забиты подчас чудесными старинными вещами, и продавались они по дешевке. Николай Павлович этой модой на полированную мебель не увлекся. Хотя кто, как не он, создавал блестящие современнейшие интерьеры на сцене. И тут в доме начали появляться неожиданные, иногда непонятные, но всегда замызганные и поломанные предметы старого красного дерева. Какие-то колонки, дверцы, отпиленные куски шкафов. Все это приводилось в порядок и собственными руками, и при помощи замечательного мастера нашего театра, краснодеревца и столяра Михаила Романовича Соловьева. Из них создавались своеобразные полочки, шкафчики по точному расчету для строго определенных целей. Правда, в числе этих комиссионных обломков возникали иногда и широкие разлапистые кресла со сфинксами и с бронзовыми инкрустациями, или изящные, необычные не то этажерочки, не то какие-то длинноногие столики с зеркалами и дверцами. Все, конечно, требовало немалой починки, занятие это увлекало и радовало, откуда только бралось время. Любовь к таинственным, необычным вещам соблазняла Николая Павловича на их приобретение. Он всегда старался придать им смысл и использовать для дела. Бывали иногда и просчеты, но редко. Например, правда, очень давно, еще до войны, к нам на пятый этаж по узкой лестнице два грузчика из комиссионного магазина, громко топая ногами, внесли 4 толстенные тяжеленные тумбы из карельской березы, широкие толстые доски из этого же дерева и кучу кафельных плиток с яркими картинками. Это оказалось детской кроваткой для нашей тогда еще совсем маленькой дочки. Когда ее собрали, трудились грузчики и вся семья более часа, она заняла четверть комнаты. Вместо обычных решеток на прочных медных петлях опускались и поднимались глухие перила из двойных карельских досок с вставленными кафельными плитками. Одному человеку управиться с ними было не под силу. Толстые тумбы служили ножками, сдвинуть ее с места было невозможно. Вид у нее действительно был ни на что не похожий. Никогда, нигде я такого больше не видела. Николай Павлович сказал: «Ну, она, Анюта, ни за что отсюда не вывалится». Это, конечно, было ее главное достоинство и, пожалуй, единственное. Кровать постояла некоторое время, Анюта в ней даже спала. Все поудивлялись на это сооружение, повосхищались, и она смиренно перебралась в кладовку. Толстые ноги ее больше не попадались на глаза. Надеюсь, они согрели кого-нибудь в холодную военную зиму. На половинке распильного шкафчика живет музыкальная шкатулка. Когда я завожу ее и слушаю из другой комнаты, мне иногда кажется, что это сам Николай Павлович развлекается своей любимой игрушкой. Одна наша приятельница привезла нам из-за границы маленькую швейцарскую куколку. Она заводилась ключиком, вертелась вокруг своей оси и играла фразу из соната Бетховена. Это был толчок к увлечению музыкальными шкатулками. Как правило, они приобретались расстроенными и поломанными. Помощь могли оказать любители-часовщики. Частым гостем в доме стал старый актер Александринского театра Анатолий Павлович Нелидов. Страстный любитель и коллекционер, и замечательный мастер починки старинных часов. Дома у Анатолия Павловича все стены были увешаны часами. Когда начинали нежно играть куранты, куковали кукушки и вмешивался мерный многоголосый бой разнообразных часов, удивительное создавалось впечатление. Вся атмосфера в доме была удивительно приятная. Радушные, милые хозяева, Анатолий Павлович обладал острым юмором, был великолепный рассказчик. Жена его мягкая, уютная, в молодости была очень красива. Это ей посвятил Блок свои знаменитые стихи «Я послал тебе черную розу в бокале». И в тот вечер в ресторане все происходило именно так, как сказано в стихотворении Блока. Конечно, музыкальные шкатулки повлекли за собой и часы. Вот они стоят, похрипывают при тиканье. Прежде чем бить, шипят. Трудно им приходится. Возраст солидный. Нет уж их целителя, Анатолия Павловича. Нет пришедшего ему на смену потомственного ленинградского часовщика Романа Петровича Александрова. Так неожиданно и удивительно было узнать в этом серьезном, уважаемом мастере товарища моих детских лет, участника шалости и беготни по дворам и улицам, когда Николай Павлович пригласил его, чтобы привести в порядок расшатавшийся механизм часов. Теперь их хриплое дыхание поддерживает молодой талантливый специалист Владимир Николаевич Томолинцев. Они не сдаются, в них пульс мастерской, она живет. В маленьком шкафчике, увенчанном крошечными медными колонками, в них превратились шишечки от шнурков старых штор, живет веселая компания персонажей «Двенадцатой ночи». Особенно хороши Мария, Ирина Петровна Зарубина, лукавая и соблазнительная в длинной ночной рубашке, и Антонио, Алексей Владимирович Савастьянов, внушительная яркая фигура в красном плаще и полосатой повязке под широкополой шляпой. Это фарфоровые фигурки работы ленинградских скульпторов двух сестер Натальи и Елены Данько. Влюбленные в наш театр, в этот спектакль и, конечно, в Николая Павловича, они не пропустили ни одного представления «Двенадцатой ночи». В знак восхищения они преподнесли ему деревянный ящичек, где аккуратно упакованные лежали славные жители страны Иллирии. Все исполнители ролей получили по такой же маленькой скульптурке свои портреты из этого представления. Помимо удивительного изящества и внешнего сходства, была тонко схвачена манера и пластика каждого исполнителя. Третий экземпляр этих очаровательных куколок хранится в Русском музее. А талантливые создательницы их погибли в ленинградской блокаде. Вдоль арки, пересекающей мастерскую, висят колокольчики, подобранные по гамме. Они попали сюда из разных стран, из разных эпох. Солидный и официальный, со служебного стола какого-нибудь сенатора, миниатюрный и замысловатый, наверное, звенел в руке легкомысленной француженки. А этот дежурил у кресла капризной помещицы. По звонку того, наверное, меняли блюда за обедом. Вот этим мальчик в белых кружевах созывал молящихся в католической церкви, а тот просто висел на шее у коровы, заботливо привязанный швейцарским пастухом. Тут есть и колокольцы с дуги русской тройки, и бубенцы масленичной вейки. Здесь и китайская игрушка из тонких разрисованных кусочков стекла, прикрепленных нитками разной длины. Ветер приводит их в движение, и они нежно позванивают. Она так нравилась Николаю Павловичу, что он сам сделал точно такую же, только стеклышки немного потолще, но эффект не хуже. Акимов не коллекционер в точном понимании этого слова, лишь бы собрать побольше и поразнообразней, расширить, увеличить коллекцию. Он собирает столько, сколько ему нужно для определенной цели. Он не устанавливает у себя ряды старинных плевательниц красного дерева, хотя, безусловно, они могут представлять интерес для коллекционера. но две в разных углах у него стоят. Они восхищали его простотой конструкции и гигиеничностью. Подошел, не нагибаясь, нажал деревянную ручку, открылся ящичек, плюнул в насыпанный внутри песочек и захлопнулась крышка. Одним из любимейших его развлечений было посещение коренных ленинградских старушек, обладательниц захламленных кладовок, антресолей и чердачков. Какими только сокровищами не набивал он у них свой портфель. Старые гвозди с медными шляпками, обрывки ржавых цепей, куски деревянных позолоченных багетов, металлические бляшки, поломанные останки украшений, давно уже не существующей мебели. Все это сортировалось, скреблось, чистилось, протиралось, полировалось, и все находило свое место. Удивительная способность особым образом все использовать, из абсолютной чепухи извлекать поразительные результаты. Вещи, казалось бы, ни к чему неприменимые, превращать в произведение искусства. Один наш французский друг, старый повар, с элегантной наружностью профессора изящных искусств, приезжал с визитом в Советский Союз. Мы подружились с ним во время нашей жизни в Париже в 1966 году. В его лице сочетался весь обслуживающий персонал маленького ресторанчика «Жена за кассой», которым он владел неподалеку от Комедии Франсез. Мы часто обедали у него, и у нас завязались очень милые отношения. Когда я простудилась и в проливной дождь не рискнула выйти из дому, он был так внимателен, что прислал мне в судочке обед и бутылку горячего молока, закутанную в теплый шарф, чтоб не остыло. В Ленинграде он нас навестил и, как водится, привез маленькие подарочки. Мне он подарил настенный медальон, мелкие разноцветные засушенные цветочки под стеклом в витиеватой золочёной рамке. Чувствовалось, что это было выбрано с любовью, от души. Я не люблю золото, не люблю его цвет. Я не знала, куда мне ее пристроить, очень уж она не подходила мне. Но не хотелось небрежно обойтись с ней, пренебрегая искренним сердечным движением. Николай Павлович сказал: «Дай-ка сюда». И через минуту я увидела ее у него на стенке. В окружении латунных вещиц, медных бляшек она выглядела прелестно. Мне очень хотелось в Париже навестить этих симпатичных людей. Они, очевидно, переехали, я не могла их найти. Случайно очутившись на загородном кладбище, я внезапно набрела на две скромные могилы рядом и прочла их имена – его и его жены. А вот и всевозможные зеркала. Жестяные, медные, латунные, выпуклые, вогнутые, покрытые амальгамой автомобильные фары и оптические стекла. Есть даже черное зеркало. Очень старые и современные, и придуманные им самим. В некоторых видишь себя, будто в комнате смеха парка культуры и отдыха. Разглядывая в них отражение отдельных предметов или частей комнаты, Николай Павлович находил особые ракурсы, которые нередко применял в своих работах. Большая высушенная тыква с тонкой талией превращена им в настольную лампу. На вершине конусообразного абажура из толстой промасленной бумаги острый латунный наконечник, а внизу болтается медная подвеска с конской сбруи азиатской упряжки. Это память о далеком Таджикистане, приютившем нас в тяжелое военное время. Ее соотечественница, маленькая тыквенная детская погремушка с кисточкой из тоненьких ремешков, по прошествии стольких лет вдруг ни с того ни с сего стала выделять сок. И на стене под ней расползается темное причудливое пятно. Плетеная ивовая корзина, хранительница рулонов бумаги, пришла к нам из знаменитого нашего давнего спектакля «Валенсианской вдовы Лопе де Вега» в переводе Михаила Леонидовича Лозинского. Из той прекрасной театральной Валенсии, где в бокалы лилось светящееся вино, кружева на черном бархате отливали жемчугом. В больших корзинах очаровательный смекалистый разносчик разносил апельсины. Великолепно сыгранная роль, без единого слова. Создатель ее с подробной биографией на все три акта – замечательный артист Игорь Алексеевич Смысловский. Ивовые прутья в этом спектакле оплетали огромные бутыли, обвивали маленькие скамеечки. В углу в прихожей несколько тросточек. Среди них затесался почему-то длинный бамбуковый посох. А сколько всевозможных щеточек, веничков, метелочек, кисточек топорщится по стенам и углам. Напротив окна длинный недействующий барометр в деревянном обрамлении, в прошлом корабельная принадлежность. По непроверенным слухам, он участвовал в японской войне. И все это необходимо. Все это создает ту единственную атмосферу, которую не встретишь нигде. На всем лежит печать личности Акимова. Все сделано его руками. Все поставлено, повешено им самим, так, как это было нужно ему. И гвоздики с блестящими шляпками, найденные в чуланчиках у старушек, он сам вбивал в дверцы стенных шкафчиков и антресолек. И кафели над Таганком расписывал сам, вызывая на соревнования своих учеников. Ему всегда хотелось жить на берегу Невы. Ему нравилось здесь. Когда мы переезжали на эту квартиру, грузчики говорили: «Надо же, рухлядь какую перевозят». Да, ценных вещей здесь нет. Но есть вещи бесценные, пропитанные жизнелюбием Николая Павловича, его талантом. Осень 1966 года. Антракт в театре Эберто. Идут три сестры в постановке Барзака. Героини играют настоящие сестры Марина Влади, Элен Валье и Одиль Версуа. Спектакль только что выпущен. Среди публики много театральных деятелей, актеров, критиков. Как принято говорить, присутствует почти весь Париж. Внимание привлекает пожилой, седовато-лысоватый человек небольшого роста. Задерживаясь то у одной, то у другой группы зрителей, он прислушивается к разговорам, заглядывает в лица, улыбается, кивает головой. Он очень подвижен, суетлив, заискивающе общителен. Подходит и к нам, обращается к Николаю Павловичу. Возгласы: «Давненько, давненько, как вы, что вы, надолго ли?» «Кто это?» – спрашиваю я, глядя на серую подвижную фигурку, которая уже крутится вокруг кого-то в противоположном углу фойе. «Это художник Юрий Анненков», – отвечает Николай Павлович. Поднимаемся на лифте на самый верхний этаж. Нажав кнопку звонка, слышим дребезжащую трель по ту сторону двери. Здесь живет замечательная художница Зинаида Евгеньевна Серебрякова. Она сама вместе с дочерью и сыном встречает нас в прихожей. Что говорить, годы не молодят. Она погрузнела, но какое сильное, какое прекрасное лицо. И снова вспоминаются ранние детские годы. Беготня по улицам, игры в садах, прилегающих к бывшим богатым особнякам, мальчики Женя и Шура, девочки Тата и Катя Серебрякова, сыновья художника Браза, Андрюша Нотгафт, мчимся по улице Глинки, врываемся в огромную квартиру Лансере, мастерская, заваленная холстами, подрамниками, разбросанные пестрые шали, поставленный натюрморт, а в центре, в халате из сурового полотна, заляпанным красками, с палитрой в руке, она. Удивительное ее лицо, удивительные живые глаза. Она ласково улыбается нам, но сама сосредоточена на чем-то другом. Мысли ее заняты не нами, и мы как принеслись, так и уносимся, а она остается в памяти ясная, светлая, посреди мастерской с палитрой в руке. И вот мы стоим с Николаем Павловичем в ее другой мастерской. на верхнем этаже парижского дома. На стенах под потолком большие холсты. Женские обнаженные фигуры написаны почти в человеческий рост. Это этюды к ее знаменитой композиции «Баня». Каждый этюд прекрасен сам по себе. Кроме большой мастерской, в квартире еще одна маленькая комнатка Кати, младшей дочери Зинаиды Евгеньевны. Катя тоже художница, миниатюристка. Она рисует пейзажи, внутреннее убранство жилищ различных времен. Мельчайшие детали изображены подробнейшим образом. Николай Павлович восхищен необыкновенной тонкостью ее рисунка. «К сожалению, никто теперь так не работает», – говорит он. Шура Александр Борисович, брат Кати, архитектор. У него маленькая квартирка в районе Монмартра, много занят, свободного времени почти нет. Зинаида Евгеньевна с дочерью живут скромно. Более чем скромно. Трудно живут. Но это не чувствуется. Обе они равны, приветливы. Ни звука жалобы, ни на что никогда. Как независимы они в своей спокойной гордости. В передней дребезжит звонок.

Ничего, кроме темного живого дерева, без малейшего намека на какую-нибудь полировку. Высокие прямые спинки у стульев, гладкая, почти матовая, с едва заметным естественным блеском, густо-коричневая поверхность стола. Прямоугольные выпуклости на дверцах буфета и шкафа. Очень строго, даже чопорно, но удивительно красиво. И среди всего этого у окна, закрытого толстой глухой шторой, большой мольберт. На мольберте полотно. Грязно-серый фон. В 3-4 местах выдавленные из тюбика завитушки непривлекательных цветов масляных красок. Чуть правее от центра болтается конец довольно толстой пеньковой веревки, приклеенной прямо к полотну. Даже Николай Павлович не удержался и ахнул. «Вам-то это зачем?» – спросил он. «Ну как же, как же? Дань моде. Надо идти в ногу со временем». Затянувшееся неприятное молчание нарушил сам хозяин. Как-то бочком вильнул он к шкафу, присел на корточки и судорожно стал вынимать папки, отдельные листы, картоны. На свет вылезли старые его работы, множество замечательных, выразительных, острых портретов, чудесные графики. Были здесь и неизвестные варианты набросков знаменитых его иллюстраций к 12 блокам. Николай Павлович только приговаривал: «Какие рисунки, какие рисунки! А вы веревку приклеиваете!» Зинаиде Евгеньевне захотелось написать мой портрет. «Стосковалась по русским лицам», — улыбнулась она. Я, конечно, была благодарна и счастлива. Это были интереснейшие часы. Легко и весело было с ней. Не верилось, что она уже очень немолода и далеко не здорова. Ясная, открытая, без всяких задних мыслей. Удивительно светлая душа. Оказывается, все свои чудесные произведения она писала при помощи только одного глаза. Зрение в другом глазу было утрачено в раннем детстве, осложнение после кори. Глядя на яркий блеск глаз, сияющих с ее ранних автопортретов, кому могло прийти в голову, что видит только один? И это еще раз подчеркивает мужество и выносливость ее натуры. К сожалению, работа над портретом началась за несколько дней до нашего отъезда. Зинаида Евгеньевна торопилась, волновалась, что не успеет закончить, и за те немногие сеансы, что оставались, дойти до конца не смогла. Вскоре после нашего возвращения домой Зинаида Евгеньевна прислала мне фотографию с неоконченного портрета, раскрашенную ее собственной рукой. Это одна из моих драгоценных реликвий. А еще спустя некоторое время из Парижа пришел конверт с черной каймой. Александр Борисович Серебряков извещал о печальном событии. Жан-Поль Руссильон. Первый раз я увидела его, сидя в зале Ленинградского малого оперного театра на спектакле «Рыжик» Жюля Ренара, привезенного из Парижа прославленным театром Комедии Франсез. «Рыжик» – «Пуаль де Карот», «Хвостик морковки» – так в оригинале называется эта пьеса. Милое смешное прозвище как нельзя больше подходило к рыженькому худенькому мальчику, очаровавшему видавшего вида ленинградского зрителя. Тонкий, как хлыстик, несмотря на широкий черный балахон, неуклюже болтавшийся на нем, правдивый, непосредственный до невероятия, сияли наивные детские глаза, то смеясь, то наполняясь слезами. До Жан-Поля Руссильона эту роль в ренаровской пьесе, не одно десятилетие шедшей на французской сцене, играли только женщины. 22-летним юношей он получил эту роль, выглядел 16-летним подростком без малейшей натяжки. Успех и признание пришли сразу, и критика, и публика заговорили о нем, как о большом актере. Он не обманул их ожидания. В 1966 году, когда Николай Павлович Акимов

0: приглашен на постановку «Свадьбы Кричинского» в «Комедии Францез», роль Расплюева он предложил Жан-Полю Руссильону. Я хорошо помнила рыженький прутик, и он никак не вязался у меня с персонажем Сухого Кобылина. Захваченная и поглощенная Парижем, его улицами и набережными, мостами и бульварами, рынками и холмистыми переулками Монмартра, пока Николай Павлович репетировал, я до изнеможения слонялась по городу, открыв рот и вытаращив глаза. Так радостно было неожиданно добрести на какой-нибудь перекресток, знакомый по гравюрам, выйти на площадь, запомнившуюся по описанию со школьной скамьи, самой открывать свой неведомый Париж, так хорошо казалось знакомой по живописи и литературе. Так увлекательно было сесть в метро, выйти, бог знает, на какой станции, и через огромную часть города возвращаться в гостиницу пешком, спрашивая дорогу у приветливых, обстоятельных прохожих. Или посидеть в маленьком открытом кафе вдали от центра и наблюдать, впитывать, наматывать на вертушку памяти такую своеобразную, семейную, почти провинциальную жизнь парижской окраины. Первые дни до театра не доходили ноги. Николай Павлович был увлечен репетициями, актеры встретили его очень дружелюбно и почтительно. Он был совершенно восхищен необычайно высоким уровнем всех цехов и мастерских. Завтра нас приглашает обедать Жан-Поль Руссильон. Он заедет за нами в 7:30, придя после одной репетиции, сказал Николай Павлович. Ровно в 7:30 мы спустились в бар нашего отеля. Нам навстречу из-за маленького столика поднялась плотная фигура, взрослый, зрелый мужчина с безукоризненными манерами. От хвостика морковки остались светлые, детские, смеющиеся глаза и неотразимое обаяние. Он уже известный актер, сосьетер комедии франсез. Невозможно пользоваться русским словом «пайщик». Оно не вяжется с антикварной роскошью старого театра. Садимся в машину. На заднем сиденье кучей навалена какая-то одежда, мятая куртка, скрученный шарф, что-то еще. Небрежным движением все сдвигается в сторону, частично сваливается на пол. Едем. Не сомневаюсь, все парижане отлично знают свой город. Но так, как знает Париж Жан-Поль Руссильон, я думаю, не знает никто. Все тупички и закоулки, не говоря, конечно, о проспектах и площадях, все святые и злачные места знакомы ему, как собственные 5 пальцев. Везде он дома, везде он у себя. Приезжаем в небольшой, очень изысканный ресторан в каком-то совершенно невероятном районе Парижа. Заказывается обед из неимоверного количества немыслимых блюд. Одолеть их даже при волчьем аппетите невозможно и за неделю. Легкие французские вина, как полагается, белые к рыбе, красные к мясу, пестрят этикетками на столе. Едим, пьем, разговариваем. Больше всех говорит Руссильон. Но пить и есть тоже не забывает. Вот человек, для которого жизнь – радостный дар, и он хватает его, как только может. И все-таки прежде всего это актер. Главная тема трепетной важной беседы – Расплюев. Русский характер, русские повадки, русские привычки. Ему необходимо, чтобы его герой получился русским. И он добивается этого во что бы то ни стало. С трудом одолеваем и то частично, очень вкусный, но чрезмерно обильный обед. Выходим на улицу. Поздно. Садимся в машину. «Я не повезу вас домой», – говорит он. Я хочу показать вам ночной Париж. Ни Пегаль, ни площадь Бланш. Парижане туда не ходят. Я покажу вам другое. И мы несемся по ночному, почти пустому Парижу. Взбираемся на крутые узкие улочки Монмартра. За обедом выпито немало. Страшновато, когда колеса подскакивают на подъемах, визжат на резких поворотах. Николай Павлович, как всегда, в таких случаях невозмутим и спокоен, и я изо всех сил стараюсь не показать, что душа у меня подрагивает в пятках. Уже у входа слышатся веселые голоса. Звуки рояля, взрывы смеха. Совсем небольшое помещение. Ряды длинных деревянных столов с длинными же деревянными скамейками. У стены маленькое пианино, за ним веселый человек, почему-то в каскетке, играет, поет, ему подпевают все. Народа полно. С трудом протискиваемся. Нашего гида, конечно, все знают. Встречают улыбками, возгласами, похлопывают по плечу. Приветливо подвигаются, освобождая нам место, и мы вклиниваемся в тесный ряд сидящих. Симпатичная девушка с большим подносом, уставленным стаканчиками, обносит столы. Какая-то смесь не очень крепкая, не очень слабая, приятная на вкус. Другого здесь нет ничего. Это старый-старый кабачок, шустрый кролик. Сюда приходят любители милой старой Франции, любители старинных французских песен и народных, и городских. Каждый, кто захочет, может выйти к маленькому инструменту у стены и спеть, сыграть. Знакомую песенку весело подхватят, будут подпевать. Забытую радостно встретят, внимательно выслушают, постараются запомнить, переспрашивая у соседа ускользнувшие слова. И вдруг кто-то заиграет лихую польку, и многие, вскочив с мест, пустятся в пляс в узком пространстве за дальними столами. И все сделается похожим на картину Тулуз-Лотрека. И странно будет думать, что внизу, на Елисейских полях, освещенных по последнему слову техники, сверхмодные бары, современнейшие витрины магазинов. А Жан-Поль Руссильон доволен, что привез нас именно сюда. Он подпевает и приплясывает, веселится от души, как будто не было длинного трудового дня, как будто он не устал на репетиции, а дело уже близится к рассвету. Комедия Française, Академия французского театра. Вековые традиции оберегаются свято, и субординация в большом почете. Пользоваться лифтом имеют право далеко не все. Все зависит от занимаемого положения. А актерские уборные расположены главным образом в верхних этажах. Жан-Поль Руссильон, став сосьетером, получил собственную привилегированную уборную и подниматься в нее может на лифте. Уборная состоит из двух вполне просторных комнат с душем, со всеми удобствами. Большинство маститых актеров, владеющих такими уборными, обставляют их как маленькие квартирки, удобно и уютно, согласно своим вкусам. Характерно, что у Жан-Поля Руссильона ничего, кроме колченогого табурета перед зеркалом и детской заводной игрушки на пустом полу, нет. Удивительная вещь. При полном безразличии к бытовым удобствам, при бездумной небрежности в одежде, как-то раз даже я заметила огромную дыру на пятке носка, он безупречно воспитан. Залюбоваться можно, как он держит себя в обществе с истинно аристократической свободой, с простотой неиспорченных детей. Французское воспитание всегда меня восхищало. Тем печальнее были некоторые наблюдения во время моего последнего визита в Париж. К сожалению, вспомнилась родная картина. Глядя на развалившихся молодых парней на сиденьях в метро и в автобусах, рядом со стоящими на ногах женщинами любых возрастов. 14 лет назад ни в одном вагоне общественного транспорта этого города ничего похожего быть не могло. И в лифтах, когда входила женщина, мужчины снимали шляпу и гасили сигарету. Многое изменилось. К счастью для Жан-Поля Руссильона, он ездит на своей машине и не видит этого. Он бы огорчился. Равнодушный к одежде, он очень чувствителен в вопросах воспитания. Он не выносит актерской фамильярности. При нашем длительном знакомстве мне никак не удается уговорить его называть меня просто Элен, как, впрочем, и принято у них. Нет, он продолжает величать меня мадам Акимов, уверяя, что не может позволить себе амикошонство. Я называю его Жан-Поль, но чувствую себя немного неловко в связи с его твердыми взглядами на этот счет. Когда я первый раз пришла на рядовую репетицию Кричинского, меня поразили, во-первых, дисциплина и профессиональный уровень актеров. легко и свободно, а главное, мгновенно. Они выполняли любое задание, принимали любое предложение. Сперва пробовали, и только после этого оспаривали, если с чем-то не соглашались. Если у кого-то не получалось, он вежливо просил разрешения повторить. И повторял, пока не добивался нужного результата, или, убедившись, что это не в его палитре, мужественно признавался и вместе с режиссером искал другое решение. И, во-вторых, атмосфера. Дружелюбная и деловая. Нескрываемый интерес, искреннее уважение вызывал в них Николай Павлович. Без всяких скидок на воспитание они были увлечены им самим и его работой. Относились к нему с какой-то покоряющей нежностью. Тоже можно сказать и про руководителей цехов. Восхищаясь его эскизами, они с любовью, тщательно и заботливо подбирали материалы, обсуждали детали. Спектакль получился очень красивый. Просчет был в одном. Как ни старались актеры, и очень хорошие при том, они остались прелестными, изящными французами, что никак не влезало в рамку свадьбы Кричинского. Русским был один Расплюев, Жан-Поль Руссиллон. Он таки своего добился. Николай Павлович был им очарован, мечтал пригласить его в Ленинград, сыграть в нашем Кричинском у нас в театре. Я думаю, что это удача Руссиллона не только потому, что он замечательный актер, а еще и потому, что в самом его существе очень много русского, русской широты, доброты, бесшабашности. В 1969 году Комедия Франсез опять приехала к нам на гастроли. Николая Павловича уже не было. Жан-Поль навестил меня. По его молчаливому и дружескому объятию я почувствовала, что он помнит и чтит память Николая Павловича Акимова. В Ленинграде Руссиллон жил полно и неутомимо. В свободные от спектакля вечера ходил по ленинградским театрам, встречался с ленинградскими актерами. Ему нравились русские. Посмотрев в Большом драматическом театре Ричарда III, он явился ко мне около часа ночи. «Я хочу видеть месье Товстоногов и месье Лебедев», — сказал он. Я как-то говорила ему, что мы соседи. Неудобно тревожить людей в такой час, они, наверное, уже легли спать. Сыграв такую роль, месье Лебедев не может спать. Я хочу говорить с ним и с месье Товстоногов о спектакле. Я очень взволнован тем, что я видел. После спектакля актеры должны собираться, делиться впечатлениями, спорить, обсуждать. Вы, русские, понимаете это так же, как и мы, французы. Отведите меня к месье Товстоногов и месье Лебедев. Они не будут сердиться на поздний визит, если речь идет о таких важных вещах. Он был так упорен и убедителен, что я, с трудом преодолев мучительную неловкость, позвонила по телефону. После нескольких гудков в трубке прозвучал несколько сонный голос Нателлы Александровны. Ну, конечно же, какой стыд, я их разбудила. Извиняясь, спотыкаясь и запинаясь, я объяснила, в чем дело. «Мы действительно уже легли», — сказала Нателла Александровна. «Ничего, поднимайтесь, через 10 минут мы сейчас оденемся». Жан-Поль оказался прав. Двери этого гостеприимного дома готовы открыться в любое время. Георгия Александровича не было, он еще не вернулся из театра, но разговор с Евгением Алексеевичем завязался сразу же горячо и увлеченно. Нателла Александровна проявила чудеса грузинского радушия, перебрались за стол в их уютную кухню. Вскоре присоединился к нам и Георгий Александрович, усталый, но, как всегда, оживленный. Вечер, вернее, ночь, получилась очень интересной. Может быть, хозяевам это было совсем не кстати, но внешне это никак не проявилось. Наоборот, они были так милы, так внимательны, что месье Руссиллон остался очень доволен. «Это настоящие люди театра», — сказал он. «Видите, как хорошо? Я уверен, если бы мы не встретились, они бы огорчились». Прошлой осенью я снова побывала в Париже и, конечно же, повидалась с Жан-Полем. Когда я приехала, его не было в городе, он где-то гастролировал. Я оставила свои координаты в Комедии Франсез, и в один прекрасный день он разыскал меня. и пригласил пообедать. Мы условились встретиться у театра в 7:30. Прошло 14 лет. Навстречу мне из актерского подъезда вышел обросший бородой, несколько погрузневший, но с теми же ясными, порой лукавыми, все тот же ужасный, милый Жан-Поль Руссьон. Он познакомил меня со своей женой, молодой актрисой комедии «Францез» Катрин Ферран. Мы очень приятно пообедали в старинном ресторанчике неподалеку от прежнего Аля, чрева Парижа, от нынешнего центра Помпиду. Откровенно говоря, мне было очень грустно увидеть на месте старого рынка огромное ультрасовременное сооружение. Несмотря на многочисленные выставочные и концертные залы, холодное и безликое. Перед зданием широкая площадь, на которой так сравнительно недавно шла кипучая, ни на что другое не похожая ночная жизнь. Груды овощей, фруктов, мясные туши, румяные фермеры, загорелые рыбаки, пропахшие морем перед большими высокими корзинами, в них копошатся и возятся диковинные морские чудища. Горы деревенских сыров, бочки с молодым вином, прибывшие с разных виноградников, громадные бутыли оливкового масла по форме и виду, такие старые, что, кажется, именно в них привозилось оно сюда во времена Эмиля Золя. Поражает огромность всех этих груд, куч, навалов, этих вазов, грузовиков. Это только оптовый рынок. Здесь нельзя купить одну дыню или килограмм слив. Владельцы или управляющие крупнейших ресторанов, городских рынков, гастрономических магазинов съезжают сюда по ночам. При свете фонарей заключаются сделки, потом вспрыскиваются в бесчисленных ночных кабачках. Они славятся специальными блюдами старой Франции. К утру площадь пустеет, валяются капустные листья, изношенные корзины, обрывки веревок, ветер шелестит старыми газетами, лоскутями рваной бумаги. Появляются метельщики улиц, клёшары, благородные бездомные нищие. Они не просят милостыню, они просто не хотят работать. Спят в метро, на тротуарах, где проходят теплоцентрали, согревают уличные плиты, на набережных Сены, под мостами. И кошки. На парижских улицах кошек не видно. Разве только прогуливаемых на поводке или сидящих на цепочке у каких-нибудь лавочек. Но тут они появляются десятками. Сероватый рассвет, живописные неторопливые клёшары и такие же кошки. Они не мчатся, как угорелые, не спеша, с чувством собственного достоинства, и те, и другие осматривают покинутое поле боя, не осталось ли чего-нибудь на их долю. И всегда что-то перепадает, и метельщики их не преследуют. Это все было. Теперь просторная пустая площадь перед высоченной постройкой из бетона, железа и стекла. Пройдет время, и привыкнут к ней, как привыкли к Эйфелевой башне. И сейчас одни недовольно ворчат, другие восхищаются. Да и правда, когда вползаешь вверх на бесконечно длинном эскалаторе, вдоль почти непрерывной стеклянной стены, как бы постепенно возносясь над Парижем, впечатление сильное. А если еще принять во внимание, что в верхнем этаже ждет замечательная выставка «Париж-Москва», осматривая ее, испытываешь чувство такой гордости за русских художников. Впрочем, просторную площадь совсем пустой назвать нельзя. К центру Помпиду тянутся сонмы туристов, заинтересовать их как зрителей стремятся многие. И здесь, прямо на мостовой, показывают свое искусство факиры, лежащие голой спиной на торчащих гвоздях или пляшущие босыми ногами на битых стеклах, маленькие музыкальные ансамбли, компании певцов и певцы-одинокие. Никого не смущает, что рядом расположившиеся группы исполняют совсем другую музыку, часто заглушая друг друга. Каждая группа окружена кольцом своих собственных зрителей. Важно их удержать, чтобы они запросто не перешли к другому зрелищу тут же рядом. Здесь и танцевальные номера, и маленькие скетчи, и даже целые представления разыгрываются в костюмах и резких, почти гротесковых гримах. Но во всем этом есть какая-то искусственность. И старая церковь Святого Евстахия, что так органично вписывалась в живую суету огромного рынка, оказалась как-то в стороне, выглядит обиженной и еще более потемневшей. Дон Жуан Мольера, поставленный в комедии «Франсез» молодым режиссером Жан-Люк Бутте. Спектакль современный, с новаторскими попытками. С завистью смотрю на огромные люстры с настоящими свечами. Пытаясь их сосчитать, дойдя до 170, сбиваюсь со счета. Живой огонь на сцене. Как это замечательно. Думаю, французы не меньше нас охраняют свой любимый театр, настоящий исторический музей. Однако их не пугают горячие свечи. Как это театрально, как празднично. А мы в редчайших случаях с трудом добиваемся разрешения на одну несчастную свечу. Катрин Ферран, жена Руссильона, очень красива и эффектна в роли Эльвиры. Как всегда, поражает и восхищает сценическая речь французских актеров. В этом подлинное уважение к зрителю, не пропадает ни одна буква, хотя говорят очень быстро. Весь спектакль без выморок с одним антрактом идет 2 с лишним часа. По окончании это дневное представление Жан-Поль предлагает посмотреть еще один маленький спектакль в филиале театра. Катрин не может присоединиться к нам, вечером она опять занята в Дон-Жуане. Выходим на площадь. Машина Руссильона вполне отражает бесшабашный характер хозяина. Вмятина на боках, видно, побывала в хорошей переделке. Он лукаво смотрит на меня. «Мадам Акимов опять будет бояться меня за рулем». Подумать только, сколько времени прошло. И заметил, и запомнил трусливый мой вид. А я-то была уверена, что это мой секрет. Наблюдательный. Что и говорить, настоящий актер во всем. Подъезжаем к Одеону. Это уже много лет постоянный филиал Комеди Франсез. Потому как встречают и почтительно приветствуют Жан-Поля Руссильона, и актеры, и служащие театра, видно, как его любят, с каким глубоким уважением относятся к нему. Поднимаемся по лестнице довольно высоко. Это как бы малая сцена. Крошечный зал больше всего напоминает лестницу. Да, пожалуй, он и расположен на бывшей лестнице. На каждой ступеньке ряд. В ряду не больше 10-12 мест. Да и рядов всего около 10. Тесновато. Сцена внизу у подножия. Набита битком. Сидят в узком проходе, стоят, прижавшись к стене. Выход один. Запасного выхода нет. Пьеса молодого драматурга Жан-Луи Боэр «Горести Эдит» поставлена тем же молодым режиссером Жан-Люк Бутте, что ставил Дон Жуана. Интересный спектакль. Юную героиню Эдит играет совсем молодая, очень способная актриса Бернадетт Ле Саше. Во второй роли великолепна Кристин Ферзен. Жан-Поль любит молодежь, пестует ее, заботится о ней. Сейчас он много занимается режиссурой. Может быть, и нам удастся узнать его в этом качестве. В 1981 году предполагается его постановка в Ленинградском академическом театре имени Пушкина. До новой встречи в Ленинграде, милый Жан-Поль! Лев Колесов. Его первая роль была «Красная шапочка». Из всего класса выбрали для этой роли худенького мальчика с тоненьким голоском, с длинными ресницами над большими серыми глазами. Евгений Львович Шварц почему-то очень радовался этому и любил повторять: «А вы знаете, с какой роли он начал свою творческую деятельность?» И добавлял: «Не мог подождать, пока я напишу «Красную шапочку», играл в чужой пьесе». Театральная самодеятельность города Краснодара послужила Льву Константиновичу Колесову трамплином, толкнувшим на ухабистый путь искусства. Никакого театрального образования он не получил, если не считать недолгого пребывания в Ленинградском балетном училище в детские годы. Он запомнил с тех пор наивный стишок, помогавший малышам усваивать трудные движения. «Глиссад, глиссад, рамочка, глиссад, глиссад, херувимчик. Ножка здесь, ножки нет. Где ножка? Где ножка? Вот она». Он пробыл там слишком мало, чтобы овладеть балетной техникой. Родители увезли в Краснодар. От природы обладал прекрасным слухом, чувством ритма, отлично двигался. Когда самодеятельности показалось мало, не задумываясь, ринулся на поиски счастья в Москву. Было трудно. Совсем мальчишка, гол как сокол, в огромной Москве ни души знакомый, поселился на полуразрушенной колокольне, не тужил. Приняли в Государственный театр «Синей блузы», там быстро преуспел, занял видное место, пел, плясал, разговаривал, играл скетчи, читал стихи. «Синяя блуза», сыгравшая не последнюю роль в истории советского театра, к тому времени начала уже чахнуть и угасать. Талантливые люди, которыми она блистала в свое время, разбегались по серьезным театрам. Именно в это время «Синяя блуза» приютила и меня. Я приехала в Москву после первого моего профессионального сезона в Свердловске. Шел спектакль на сцене театрального клуба в подвальчике на Старопименовском переулке. Четыре девушки и столько же юношей, облаченные в не очень чистые шинели из желто-коричневой бумазеи, и в Буденовке из той же материи, горцевали на воображаемых конях, пели хором, приплясывали, размахивая картонными шашками, работали с увлечением, с полным сознанием ответственности и важности своего дела. Номер был посвящен Красной Армии. Спектакль кончился. Отворилась дверь, вошла Вера Петровна Морецкая. Я училась у нее в студии Завадского и обожала ее как актрису. Она отозвала меня в сторону. «Леночка», — сказала она, — «если бы я встретила вас на улице Горького, торгующей своим телом, мне было бы легче, чем сейчас, после того, что я увидела». Естественно, слова Морецкой повергли меня в отчаяние. Рыдая, я поделилась своим горем с Львом Константиновичем. «Надо уходить», — сказал он. Эта решительность и несокрушимая принципиальность в вопросах искусства сопутствовала ему всю жизнь. Он заставил меня подать заявление об уходе и сам поступил так же. Мы оба оказались в реалистическом театре и были приняты. Художественным руководителем театра только что назначили Николая Павловича Хлопкова. В его первом спектакле, знаменитом «Разбеге Ставского», Колесов сыграл эпизодическую роль комсомольца Ягло. Непосредственный живой парень, от переполнявших его чувств он все время вскакивал на носки, как грузинские танцоры. Образ яркий, убедительный и в пластическом отношении получился очень интересный, какой-то залихватский танцевальный. А Хлопков был так довольным, что не счел возможным заменить его, когда Лев Константинович заболел. Между тем, старую колокольню уже давно сломали, жить было негде, приходилось снимать углы, скитаться по знакомым, иногда дремать на деревянных скамейках центрального телеграфа. Бывало, что выручал трамвай буква «Б», «Букашка», как его называли, круглые сутки ходивший по Садовому кольцу. Можно было отлично выспаться, покачивание пустого вагона ночью приятно убаюкивало. Сердобольная кондукторша будила утром перед часами пик. «Просыпайтесь-ка, куда едете, четвертый круг объезжаете». Молодой сон неприхотлив. В поздние годы, страдая бессонницей, Лев Константинович часто удивлялся, как это можно было спать в трамвае. В 1933 году он переехал в Ленинград и поступил в ТЮЗ, где, несмотря на молодость, 23 года, занял прочное положение среди ведущих актеров. В первой же роли он встретился с драматургом, ставшим самым любимым на всю жизнь. студент-геолог Суворов в пьесе Евгения Шварца «Клад», поставленный Зоном. В 1935 году Колесов, уже как признанный мастер, был приглашен в только что созданный новый ТЮЗ. Разнообразные роли, сыгранные в этом театре, были остры и отточены по форме. Он никогда не отдавал предпочтения чему-нибудь одному. И внутренние, и внешние стороны роли были одинаково важны. Обе прорабатывались тщательно и подробно. Особенно запомнилось блестящее исполнение ролей поручика Боголюбова в музыкальной команде Дели Любашевского, в его же пьесе «Третья верста» генерала Крылова и старого беса в сказках Пушкина. Самая значительная его роль в «Новом ТЮЗе», конечно, Борис Годунов. Совсем молодым актером получил он эту сложнейшую и ответственнейшую работу. Сколько мучительных сомнений, неуверенности в своих силах, страх оказаться недостойным, прикоснуться так близко к любимому поэту. Упорство, одержимое стремление проникнуть вглубь произведения помогли с честью справиться с трудной задачей. Венценосный пушкинский герой так прочно завладел душой актера, что он не расставался с ним всю жизнь. И, покинув театр юного зрителя, продолжал серьезную работу над Борисом. И вот он вышел на эстраду, исполняя всю трагедию целиком. Он играл один все роли, произносил все ремарки автора. К пушкинскому тексту он относился свято. Для него было кощунством что-нибудь сократить, изменить хоть один звук. Получился полноценный спектакль в двух актах – театр одного актера. Вначале Лев Константинович репетировал с режиссером Гакелем. Его не стало, и Колесов продолжал работать один. Пушкин занимал огромное место в его жизни. Он боготворил поэта, отлично его знал. В обширном репертуаре Колесова чтеца важнейшая часть принадлежала Пушкину. На всех годовщинах, посвященных памяти поэта, и в квартире на мойке, и на месте дуэли, он неизменно читал его стихи. В 1940 году Николай Павлович Акимов пригласил Колесова в театр комедии. По счастливой для него случайности, первую роль, которую он здесь получил, была «Тень» в одноименной пьесе его любимого драматурга Евгения Шварца. Три исполнителя было назначено на эту роль – Колесов, Гарин, Лецкий. До чего же все они были не похожи друг на друга, но, четко соблюдая общий замысел постановщика, все они по-разному были великолепны. В начале войны Акимов поставил гротескно-сатирическую пьесу «Под липами Берлина», написанную Зощенко и Шварцем, специально для театра комедии. Колесов отлично сыграл Гитлера. Он не жалел никаких издевательских уничтожающих красок, совершенно не жалел и самого себя. Получился очень убедительный, злой и острый политический шарж. Но сыграв этот спектакль раз 15, мы сняли его с репертуара, события сгущались, кольцо блокады смыкалось вокруг Ленинграда, и оказалось, что острая насмешка над самонадеянным фашизмом плохо воспринимается в обстановке воздушных налетов, писал Акимов. В 1944 году Колесову была поручена роль дракона в пьесе «Шварца «Дракон». Каждая новая встреча с близким его сердцу драматургом радовала его. И в этот раз работал он с увлечением. И роль необычная, и созданный им образ весьма своеобразен, сильный, жестокий, зловещий. На долю Льва Константиновича выпало немало отрицательных ролей. Он не боялся их. Илларион Николаевича Певцова, одного из самых своих любимых актеров, он избрал своим учителем. Непосредственно он никогда с ним не занимался, но характер игры Певцова, его интенсивная внутренняя, как бы скрытая с виду жизнь в спектакле увлекала Колесова, была ему близка. Он восхищался внешней сдержанностью, даже скупостью проявлений глубоких чувств, восхищался умением думать на сцене и старался учиться этому. Сейчас в театре много гениев. Они не нуждаются в устаревших уроках, их не интересуют ни изжитые примеры, ни годами накопленный опыт. Тогда гениев почти не было, но хороших актеров было много. И было чему поучиться у них. Лев Константинович учился всю жизнь. И, кстати, кроме всего прочего, Илларион Николаевич научил его никогда не заискивать перед зрителем. Не буду перечислять множество ролей, сыгранных Львом Константиновичем Колесом. Не берусь анализировать их. Это дело театроведов, профессиональных критиков. Мне просто хочется рассказать немного об этом замечательном актере, не похожем на других, как, впрочем, не похожи ни на кого, кроме себя, все хорошие актеры. Рассказать тем, кто не застал его, и напомнить о нем его современникам. Мне повезло. Я играла с ним во многих спектаклях. Он был замечательный партнер. Рядом с ним всегда охватывало ощущение покоя и уверенности, столь необходимое для свободного существования на сцене. Играть с ним было легко и весело, даже в драматических ролях. Хорошее настроение и чувство свободы – главные возбудители творческого состояния. Николай Павлович Акимов шел на репетицию как на праздник и умел этим заразить и нас. Колесов на лету подхватывал любую неожиданность, случайно родившуюся находку. При любой непредвиденной накладке, способной вывести из равновесия, он молниеносно выручал. Его самого, предельно внимательного на сцене, ничто выбить не могло. Как ни странно, он был очень смешлив, но всегда вовремя умел взять себя в руки. И он никогда не думал только о себе, не тащил одеяло на себя, как принято теперь говорить. Полностью отдаваясь своей роли, он как бы каким-то третьим глазом замечал любую промашку актера, о чем в ближайшем перерыве высказывал с полной откровенностью. Не всем это нравилось. Многие считали его колючим, сердитым. Нет, он болел за спектакль, принимал близко к сердцу малейшее нарушение и, естественно, мог повысить голос. Его всегда существенные замечания актерам были доброжелательны. Тем, кто понимал это, он, безусловно, приносил большую пользу. Пожалуй, самой дорогой и самой важной для него ролью за последние годы был Бернард Шоу в «Милом обманщике», поставленном Александрой Исааковной Ремезовой. Пьеса невероятно увлекла нас, как только нам предложил ее Николай Павлович Акимов. Прочли на труппе. Труппе не понравилось. Нашли ее скучной, разговорной, бездейственной. Огорчились, но не отступили. Все четверо участников с азартом принялись за нее. Николай Павлович великолепно решил оформление. Александра Исааковна стремительно выстроила спектакль. А уж о нас с Львом Константиновичем и говорить нечего. Так мы были заворожены этой работой. Помня высказывание труппы, мы были готовы к равнодушию зрителя. Мы решили, если 20 человек в зале примет наше представление, мы будем счастливы. Каково же было наше радостное удивление, когда премьеру принял весь зал единодушно. Спектакль повезли в Москву, играли несколько дней подряд в зале Чайковского при полных аншлагах. Успех, обильная доброжелательная пресса. «Обманщик» был воспринят как событие в театральной жизни Москвы. Очень странно было узнать спустя некоторое время, что первооткрыватель этой необычной пьесы в Советском Союзе оказывается МХАТ, выпустивший своего милого лжеца значительно позже. А нас будто никогда и не было. Тем не менее, мы играли своего обманщика, играли много. Спектакль рос, совершенствовался, как всякий спектакль, в котором в ответственной партии был занят Лев Константинович. Играли бы и до сих пор, если бы жизнь его не оборвалась. Замечательная женщина нашего театра, Серафима Константиновна Лишина, более 50 лет проработавшая у нас главным бухгалтером, очень любила этот спектакль и часто, всегда с цветами, приходила смотреть его от начала до конца. Когда не стало Льва Константиновича, она сказала: «Ну вот, и обманщика больше не будет». Лев Константинович в совершенстве владел и голосом, и речью. Тщательно отрабатывал каждое новое произведение. Казалось, работа идет у него все время, непрерывно. Он мог позвонить в 3 часа ночи по телефону. «Прости, пожалуйста, ты не спишь? Скажи, как надо произносить точно французское? А вот «santé»?» Или «послушай, пожалуйста, этот абзац в 2 вариантах. Какой вернее, по-твоему?» Он много выступал в концертах, читал по радио. В его чтении я научилась понимать и ценить Маяковского. Он его очень любил и читал отлично. Поэзию он знал и понимал по-настоящему. И старые вещи своего репертуара он пересматривал, дорабатывал, шлифовал. Еще во время войны в эвакуации он начал работать над композицией Пера Гюнта Ибсена. В течение 3 десятка лет исполнял он ее вместе с музыкой Грига в Большом зале Ленинградской филармонии в других городах страны с неизменным успехом. Когда Николай Павлович задумал свой интереснейший эксперимент «Дон Жуана» по поэме Байрона, роль основного ведущего он поручил Колесову. Безупречное владение стихом, мощный голос, проникновение в суть произведения очень помогли успеху этого неожиданного и блестящего спектакля. Лев Константинович никогда не останавливался на сделанном. Он не говорил «эта работа готова», а говорил «еще кое-что удалось найти в этой работе». Самодовольство было чуждо ему и непонятно. Легко уязвимый, он часто подвергался сомнениям, требовательный к себе, искал это и у других. Внимательно прислушивался к любому критическому замечанию, даже если оно казалось ему несправедливым, а порой даже нелепым. Он говорил, если кто-то заговорил об этом, значит, повод был, пусть самый ничтожный. Необходимо подумать, разобраться, сделать для себя выводы. Он и меня научил этому, за что я ему очень благодарна.
1: Дорогие друзья, слушайте новогоднюю программу «В гостях и дома». Все, что вы услышите в этот час, подготовлено, написано, рассказано специально для нашей программы. Для тех, кто слушает программу «В гостях и дома», написал свой новогодний рассказ известный советский полярник Алексей Федорович Трешников.
2: За прошедший год мне пришлось совершить 3 путешествия. 1 в Антарктиду и 2 в Центральную Арктику на дрейфующей станции. Даже в этих 3 сравнительно коротких последних моих путешествиях за прошедший год было много приключений и событий.
1: Друзьям этой программы посвящаем мы маленькое обозрение «Дороги песен ведут в Ленинград».

0: Всюду празднуют Новый год. И, конечно, говорят о празднике в семье Дементьевых.
1: Опять вы о выпивке. Жалкие однообразные люди. Давайте на спор. Хоть один праздник проведем без выпивки и закуски. Ну, неужели не продержимся, а? Ну, один праздник, ребята.
2: Камю, Кафка, сюрреализм.
0: Мы слышали народного артиста Республики Аркадия Райкина по радио, видели по телевидению. А если заглянуть к любимому артисту домой, узнать, что его волнует и занимает?
3: Смех стали уважать, больше уважать стали. Вот возьмите анкету. Помните, какие там раньше задавали вопросы? Служила ли ваша бабушка в Белой армии? Или почему ваша тетя умерла за границей? Теперь в некоторых газетах, в анкетах спрашивают, есть ли у вас чувство юмора?
0: Итак, специальная новогодняя программа «В гостях и дома».

0: Мы обратились к директору Института Арктики и Антарктики, вице-президенту Географического общества, герою социалистического труда Алексею Федоровичу Трешникову, с просьбой рассказать, чем примечательна была для него встреча прошлого Нового года. Трешников – один из немногих людей нашей планеты, встречавших Новый год и на Северном, и на Южном полюсе. Через несколько дней Алексей Федорович отдал нам рукопись и сказал: «Я написал для вас вот это, а устный рассказ у меня не получится, я не Ираклий Андронников». Мы спросили: год был удачным?
1: За прошедший год мне пришлось совершить 3 путешествия. Одно в Антарктиду и 2 в Центральную Арктику на дрейфующей станции. Даже в этих 3 сравнительно коротких последних моих путешествиях за прошедший год было много приключений и событий, о которых можно было бы рассказывать часами. Сам перелет тяжелых самолетов через все климатические зоны земного шара. Из Москвы, через Индию, Индонезию, Австралию, Новую Зеландию, через американскую антарктическую базу Макмёрдо в Мирный представляет заманчивый интерес не только для специалиста-географа, но для многих людей, любящих природу. Но времени для нашей беседы отведено немного, и я ограничусь лишь одним эпизодом.
0: Новогодний рассказ Алексея Федоровича Трешникова читает заслуженный артист республики Глеб Флоринский.
2: На советскую научно-исследовательскую базу «Мирный» мы прилетели 3 декабря. В Антарктиде был разгар лета. На самолетах Ил-14 и Ли-2 из Мирного мы перелетели на станцию «Молодежную». Это 2000 километров к западу от Мирного. А затем на станцию «Новолазаревскую». Еще 1500 километров. Знакомились с работой советских станций, с перспективами дальнейших антарктических исследований. На это ушел почти весь декабрь. Приближался новый 1964 год. Нам нужно было спешить в Мирный, чтобы в первых числах января вылететь в обратный путь, в Москву. Между Молодежной и Мирным почти на полпути расположена австралийская станция Моусон. Последние числа декабря. Мы сидим на Молодежной, над которой сияет летнее солнце. Австралийцы с Моусона сообщают, что у них сильный ветер и низкая облачность. А далее в Мирном снова ясная безоблачная погода. Но вот к концу дня 28 декабря погода на Моусоне постепенно стала улучшаться. Синоптики сообщили, что циклон из района станции Моусон медленно смещается к заливу Прюц. Правда, синоптики всегда предупреждают, что их циклоны основаны на очень редкой сети наблюдений, и на тысячекилометровом пути может встретиться циклон, вынырнувший с моря и не попавший на синоптическую карту. Но делать нечего. Придется рисковать и лететь. Тем более, что вылет самолетов из Мирного в Москву уже назначен на 3 января. Летим. Нам нужно пересечь высокий полуостров, который носит название Земли Эндерби. С высоты видно, как оранжевый шар солнца катится над антарктическим ледниковым куполом на юге. Полярная полночь. Внизу сиреневые сумерки, и лишь горные вершины, протыкающие ледяной панцирь, освещены розовым светом. Вот и озеро Ричардсона. Вон. Аэроплаты видно, возбужденно кричит самолетный механик инженер Пименов. Сюда в прошлом году прилетели 2 самолета Ан-2. Они привезли группу геологов. Все предвещало удачу. Голубое небо, ясные дали, ласковые лучи солнца, красота скал и ледников. Но эта красота – коварная уловка Антарктиды. Внезапно налетел ураган. Ветер огромной силы сорвал с ледовых якорей самолеты и разбил их о скалы. Смял и разорвал палатки лагеря, разметал грузы. Люди оказались без крова, одни в ревущем снежном котле. Ну, к счастью, никто не погиб, и чуть стих ураган, прилетели друзья-летчики на самолете из Молодежной и спасли товарищей. А мы летим и любуемся этой суровой, потрясающе красивой природой в теплом самолете, уверенные в своей безопасности. Но вот через несколько минут над землей появились облака. Их серые лохмотья свисали до земли. Самолет пошел вверх. Что это? Мы услышали частые гулкие стуки. Обледенение. На винтах и передней кромке самолета быстро рос предательски мутный слой льда. Отдельные куски его срывала струя воздуха, и они барабанили по фюзеляжу. Самолет затрясло, он отказывался подниматься вверх, к солнцу. Груз льда тянул его к земле. Ветер швырял его вверх, вниз, в стороны. Так вот он, тот вынырнувший циклон, который синоптики не нарисовали на своей карте. А внизу под нами в серой туманной мгле горные вершины и ледники. Повернули на север, к морю. Там теплее. И когда радиовысотомер показал, что летим над морем, летчики стали пробивать облачность, спускаться вниз. Ощущение неприятное. А что, если облака до самой поверхности? Ведь ничего не видно. 500, 400... 300 метров высоты, а поверхности не видно. Наконец, сквозь серую туманную пелену в просветах увидели редкий битый лед. Море. Здесь теплее, и ледяная пленка на плоскостях самолета вскоре испарилась. Летим на бреющем полете над кипящим океаном вдоль берега к станции Моусон. Австралийцы сообщают, что у них погода резко ухудшается. Значит, циклон подходит к ним. Вот на коричневых сопках на берегу круглой бухты видны строения станции. Но посадочная полоса расположена к югу от станции, в 16 километрах на ледниковом куполе, а над ним уже бушует пурга. С большим искусством пилот Кубышкин сажает наш самолет на шершавый лед и каким-то особым чутьем, почти при отсутствии видимости, находит мертвый ледовый якорь. Еще крутятся винты, а механики высаживаются из самолета и ползком против ледяного ветра подлезают под плоскости и привязывают шасси самолета к толстым тросам. Из снежной пелены вынырнул красный вездеход. Это австралийские друзья приехали со своей станции, поднявшись по склону ледника, чтобы встретить нас, если нужно, оказать помощь. Их трое. Мы втащили встречающих в самолет и не смогли из него выйти около полутора суток. Ураган неистовствовал. Хвост самолета сильными порывами бросало вверх и ударяло снова об лед. Только бы не порвались металлические тросы, держащие самолет на ледовых якорях. И регулярно механик, обвязавшись веревкой, открывал дверь и исчезал в неистовом котле пурги. Он полз, цепляясь за брюхо самолета, а его друзья-летчики травили конец веревки, к концу которой он был привязан. «Все в порядке», — говорил он, появляясь в кабине, весь покрытый коркой льда. Медленно тянулись часы. В самолете было прохладно, так как тепло от газовой плитки мгновенно выдувалось. Да и газ нужно было экономить. Неизвестно, сколько времени нас продержит этот проклятый ураган. Мы сидели в самолете, тесно прижавшись друг к другу. Советские и австралийские парни, согревая друг друга теплом и глотками горячего кофе. Вспоминали такие же случаи, шутили, иногда дремали, не теряя бодрости духа и надежды, хотя порой казалось, что в мире существует только снег, только ветер, и так будет всегда. И чем-то призрачным и малореальным казались солнце, тепло и зелень. Неужели где-то есть иной мир и люди, которая не знает, что такое ураган в полярной пустыне. Наконец, порывы ветра стали тише. Перестало бросать самолет. С ближайшей австралийской станции Дэвис, через которую нам лететь в Мирный, сообщили, что погода там хорошая, в Мирный.

0: гостях и дома. Дороги песен ведут в Ленинград. Маленькое обозрение музыкальных сувениров, которые остались в нашем доме радио. У радиокорреспондентов остаются иногда на память звуковые блокноты. В одном блокноте голоса, в другом песни. Пожалуй, один из самых интересных таких блокнотов у Эдуарда Бугровского. Он берет интервью у приезжающих в наш город певцов и музыкантов, а они после интервью обычно оставляют музыкальный сувенир. Вот они, эти пластинки и пленки в руках Эдуарда Бугровского.
1: Какую же пластинку мне поставить для начала? Передо мной множество разноцветных конвертов с надписями на многих языках. Французском, чешском, английском, сербском, японском, польском. Может быть, взять вот эту пластинку, которую привез из Варшавы артист польского радио Ежи Поломский. Он приезжал к нам в Ленинград в самом начале прошлого года, и на конверте стоит автограф певца «С Новым годом!». Да и песня тоже новогодняя. Вы сразу узнаете ее.

0: uśmiechaj, krąg zabrzmi pieśń, dźwięczny śmiech niech dzwoni w kolo. Przecież na to nowy rok, żeby bawić się wesoło. Pierwszy krok w nowy rok, już o starym nie ma mowy. Z nowym rokiem, z szczęściem nowym.
1: Вот так наша песня, совершив путешествие за границу, вернулась на родину. Песни путешественницы. Они странствуют без виз и везде находят друзей. Вот в прошлом году у нас в Ленинграде выступал парижский шансонье Шарль Азнавур. Мы еще знаем его и как киноактера. Он привез свои песни, многие из которых полюбились нам. Шарль Азнавур рассказывал, что песня для него – как исповедь. Это и песня-улыбка, и песня-печаль, песня-романс и песня-марш. Она и разговор с близким другом, и разговор с самим собой. «Я тебя жду» – так называется эта песня. «Я тебя жду». И потому что я тебя жду, ты все же когда-нибудь придешь.
2: Mes jours passent.

А теперь я держу в руках пластинку, совершившую путешествие к нам из страны восходящего солнца. На конверте цветная фотография молодой японки. Это известная в своей стране певица Мичио Адзуса. Интересна история песни, которая записана вот на этой пластинке.

Конничева, Акатян. Здравствуй, малыш. Добрый день, дитя мое. Музыку этой песни написал композитор Хатидай Накамура, а слова Ракуски Эй. И все мамы в Японии стали петь своим малышам. Спи спокойно, мой малыш, ведь все мамы поют об одном. Но лучше всех поет эту простую колыбельную песню Мичи Адзуса. Именно в ее исполнении песня получила большой приз на конкурсе граммофонных пластинок, премию рекорда Тайсё, присуждаемую ежегодно Союзом японских композиторов. А потом эта песня дала жизнь фильму, который получил такое же название «Добрый день, дитя мое». Он демонстрировался в Ленинграде осенью прошлого года в дни фестиваля японских фильмов. Вот тогда японские артисты и рассказали мне историю этой песни и оставили на память пластинку с ее записью.

0: Еще несколько пластинок. Но сейчас я должен уступить место в эфире семье Дементьевых. Именно в это время должна состояться встреча с ними. Ну, а затем я снова продолжу разговор о музыкальных сувенирах.
1: Елки. Во всех квартирах елки. И в комнате Дементьевых тоже большая, красивая, пушистая елка. И, конечно, гости к Татьяне. Андрей и Леня. Впрочем, они собираются уходить. А Сергей Иванович ждет своих гостей позднее.
2: Ну что, пойдете догуливать с гитарой под полою? Леня, новые песни есть?
3: Леня, у папы солидный симфонический вкус, ты воздержись. Он твоего гитарного перебора не вынесет.
2: Ты, Татьяна, меня перед гостями не срами. Ну, Леня, можно попросить? Под дугой колокольчик звенит. А?
1: Нет, пожалуй, не получится.
3: Лёня таких песен не поет. Лёнька, давай-ка нашу, а? Принцессу. На?
1: Да.
2: Давайте,
3: ну, давайте. Давай, господи.
2: Ну, не робейте.
3: Ну.
4: У леса не черника, а мох один растет. Принцесса Береника на Охте живет, и каблучок резиновый весь след ее. Плывет дымок бензиновый, и нет, и нет ее.
3: Молодец, здорово.
2: Забавно.
3: А Андрюшке не нравится? Не нравится? Молчит. Он у нас деликатный, он у нас серьезный, иронии не любит.
5: Нытья не люблю.
3: Нытья не любит. Он у нас жизнерадостный, он у нас здоровый.
2: Ну, завела Татьяна. Оставь немного пороха на вечер. На столе-то что-нибудь осталось?
3: Стол, папа, нас не волнует. Мы ведь в гости не затем ходим.
2: Ага.
3: Придут, на стол навалятся, а потом их в сон клонит. А я в гости не за этим хожу, не за салатом.
5: Ну да, тем более, что на столе уже стоят 5 разных салатов. Нина с Клавой наготовили.
3: А ты хочешь, чтобы я их тебе готовила? Нашелся сторонник патриархата. Вот как праздник, так мама с ног сбивается, из кухни не вылезает. И печет, и жарит, и варит. А зачем? Что, без этого нельзя было бы обойтись? И другие тоже. Помешательство какое-то. А потом мой посуду, скреби пол и весь праздничек. Вообще праздники придумали мужчины и для мужчин. Значит, женщинам и девушкам надо меры принимать. А я бы обжор в гости вообще не пускала. Если весь интерес в тарелке и собираться не стоит.
2: Ну, Татьяна, это ж ты перегнула. Кто же ради стола в гости идет? Только не угостить, это не по-хозяйски. Сама знаешь, хлебосольством издавна русский человек славится. Ну, как бы тебе сказать, уважение к гостю, что ли? И слово-то какое, угостить.
1: Какой-то мудрец, не помню точно какой, сказал, стол сближает людей.
3: Это он про круглый стол сказал.
2: Ну, вот вы вчера собрались. Ну, не садились бы за стол. Расселись бы по углам, журнальчики начали бы читать, магнитофон крутить, а дальше что?
3: Если не о чем разговаривать, если песни не нравятся, ищи другую компанию.
1: Это точно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
5: Вот ведь есть не солидно, а не есть не принято. Проблема? Конечно, для разговорчивых все просто. Можно поговорить о Камю, хотя Камю никто не читал. Можно поспорить о Кафке, хотя откуда она, эта Кафка, тоже в этой компании мало кто знает. Ну, а нам, неразговорчивым и песен не поющим, стол – это просто спасение. Без стола нам крышка.
3: Да, стол сближает, укрепляет семью. Вот посмотришь, как семья праздничек провела за столом. Одной рукой жена главу семьи тащит, другой – ребенка, а глава семьи еле языком ворочает. Накачался глава семьи. Ну что, без водки, что ли, праздников не было бы?
6: Ну, товарищи граждане, водка – яд.
5: Пьющие об этом довольно часто говорят.
2: Весело с вами, ребят, честное слово. Жаль, что вы наших стариков в компанию не берете.
5: Пошли, Сергей Иванович, с вами веселее будет. А то не знаю, о чем сегодня говорить будем. Вчера уже Леня душа общества весь выложился.
1: Как весь выложился? У нас там еще осталась бутылочка коньячку.
3: Опять вы о выпивке. Жалкие однообразные люди. Давайте на спор. Хоть один праздник проведем без выпивки и закуски. Ну, неужели не продержимся? Ну, один праздник, ребята.
5: Камю, Кафка, сюрреализм.
6: Знаешь, Таня, заманчиво, но малореально. Все-таки стол, может, и предрассудок, но...
5: Пережиток. Пережиток эпохи, когда человек еще ел.
3: Мальчики, ну давайте попробуем. Вот Леня, ведь он отлично поет, Сережа здорово танцует. Там есть такие чудесные записи. Ну что вам стоит, а?
6: Я за.
5: Я воздержался.
3: Папочка, твое слово решающее.
2: Очень уж ты, Татьяна, категорично ставишь вопрос. Не знаю, как насчет водки, а вот вино...
5: Тот же лимонад, только для взрослых.
3: Папа, а Андрею мы скормим дома все наши пироги. Все равно зачерствеют, и маме приятно будет. Леня, а ты продумай, с чего мы сегодня начнем.
5: А ему и продумывать нечего. Вечер песни и пляски в монастыре святой великомученицы Татьяны Дементьевой.

певца Уда Юргенса стало известным и популярным в начале 60-х годов. Его песни-баллады быстро завоевали популярность во многих странах мира. Вашему вниманию хочу предложить одну из самых популярных песен из репертуара Уда Юргенса «Моя дорогая любовь».

0: Туда Юргенс и песня «Моя дорогая любовь».
1: В августе этого года французская музыкальная общественность отметила 20-летие концертной и творческой деятельности французского певца и композитора Мишеля Полнарефа. В наших передачах мы уже рассказывали о творчестве Мишеля Полнарефа, а сегодня в его исполнении я хочу предложить вам послушать песню «Кукла, которая говорит нет», популярную в 1967 году.

Очевидно, чехословацкого музыканта, композитора Феликса Словачика нет необходимости представлять нашим слушателям. Он постоянно работает в оркестре Карла Готта и наверняка знаком по гастролям и совместным выступлениям с этим талантливым певцом. Популярная песня 1978 года. Композиция американского певца и композитора Барри Манилова. «Моя улыбка всегда с тобой». И Феликс Словачик.

Имя американского певца Пэта Буна известно многим любителям популярной музыки. Начав свою творческую карьеру в начале 50-х годов, он быстро завоевал популярность исполнением лирических песен, а также песен в танцевальных ритмах тех лет. Пэт Буну не раз присуждались награды Американской музыкальной академии. Его пластинки в 50-х, в начале 60-х годов расходились миллионными тиражами. Вашему вниманию в исполнении Пэт Буна хочу предложить популярную песню тех лет «Красные розы для грустной леди».

Тед Бун и песня «Красные розы» для грустной леди. В заключение передачи хочу поздравить наших слушателей с наступающим Новым годом и пожелать всего вам доброго. А к моему поздравлению присоединяются участники шведской группы ABBA с песней «С Новым годом».

«Песня с Новым годом» и шведская группа «Абба». Этот выпуск передачи для вас подготовили журналист Артур Макарев, редактор Вера Карпеченко, звукооператоры Лариса Кузьмина и Светлана Зинкевич.

Рождение стиха. Желто-зеленый пир полуденного ската, литавры горных гроз, тяжелый шар заката, катящийся в туман, бессонная тоска серебряных валов, их взрывы и шипенье, их тщетная гоньба и умиранье в пене на жгучей отмели пологого песка. Блестящий жесткий лавр, платан широколистый, орешник, ропщущий на крутизне скалистой, весь мир, весь яркий мир с прибоем, крутизной, цветением, грозами, войди в меня, наполни мою глухую речь внезапным блеском молний, фосфоресценцией горячей и сквозной. Жить, беспредельно жить, трудясь, мечтая, мучась, дыханием заплатить за творческую участь, смотреть без ужаса в глаза ночных стихий, раз в жизни полюбить, на смерть возненавидеть, пройти весь мир насквозь и видеть. Видеть, вот так и только так рождаются стихи.

错。Мы сейчас снимаем? Давайте мы будем только когда снимаем разговаривать. Надо меня развлекать. Пауза. Вот съемка. Для меня в любом творчестве это есть. Но это царство свободы, когда тебе уже дали, делай, что хочешь. И пока ты это делаешь, ты ощущаешь полную, я могу делать все. Здесь нет законов нравственных, здесь нет преград, здесь нет чувства долга, которое меня давит всю жизнь. Я очень человек долга, понимаете, вообще. И это так мое постоянное чувство себя виноватой, я должна, я делаю, я уже к этому привыкла. Вот тут я ничего не должна, я хочу.

0: Мне кажется, вообще в мире равных ей, конечно, нет.
1: Я ее любил. Понимаешь, я просто в нее был влюблен даже в какой-то степени как в женщину, потому что для меня это все как-то идет параллельно. Понимаешь, как-то я не мог бы, в принципе, влюбиться в дуру. Понимаешь? А тут она мне нравилась во всем.
2: Она одна из самых умных женщин, которых я встречал в своей жизни. Одухотворенных таких. Не в житейском плане, потому что в житейском плане Кира, мне кажется, ну, совершенно такой наджитейский человек. А как личность, она исключительная, такой второй нету.
3: To nie do końca nawet jest uświadomione przez niego. Po prostu to jest jakaś głęboka potrzeba powiedzenia czegoś o świecie, który otacza. O tym otaczającym świecie. I myślę, że już dzisiaj nie można by zrobić takiego filmu, że to jest fantastyczne.

Ну, пусть будет такой антипатичный портрет. Понимаете, это даже будет забавно. Нет, он уже получается антипатичный, пускай он такой будет. Это будет правда, понимаете? Наконец-то будет правда об этом человеке. А вот а почему это уже опять вопрос из этой сферы? Знаете, вот это, а все-таки? Ну сейчас я же сказала, я не хочу. Какой же может быть, а все? А все-таки я не хочу. Дальше, а почему? А вот потому что не хочу. Что еще можно сказать? А вот так будем повторять, зацикливаться. А зачем? Вот моя мечта вообще исчезнуть, и чтобы остались только фильмы. Вот мне не нравится, чтобы мне открывали как консервную банку и смотрели, что у меня там внутри. А пускай будет загадка. А пускай будет такой вот. Вот была такая, исчезла, и вообще на помойку выбросили. Труп, ни креста, ничего. А фильмы вот есть. Кое-кому нравится, а вообще большинству и нет.

0: Наш посуду помыть или оставить, или помыть. Мыть или не мыть. Вот в чем вопрос. Так всегда. То одно, то другое, но... Че ты себе жалуешься? Вот мне интересно, че ты себе жалуешься и жалуешься и жалуешься? Я, по-моему, никому ни слова не говорю. Я разговариваю сама с собой. Могу я, пожалуйста, сама себе? Наплевать, наплевать.
1: Ну, я много знаю про ее детство и знаю, что она училась то в русской школе, то в румынской школе.

0: И она даже рассказывала, что она скрывала. В русской школе скрывала, что она знает румынский, а в румынской школе скрывала, что она знает русский. Ты, видимо, какой-то отпечаток наложил, то есть в детстве приходилось вот с такими сложностями сталкиваться.
1: Мне показалось. Мы все люди цивилизованные. Белые люди должны быть друзьями. Солидарны должны быть. Я не переношу туземок. Только белая женщина, женщина. То есть они формально тоже белые, но какие-то желтоватые. Вы для нас праздник. Небольшое развлечение для дамы.
2: Прекрасное косметическое упражнение. Вот посмотрите, вы потираете виски, оттягиваете уши назад, поднимаете их вверх и сжимаете мышцы затылка. Напрягаете лицо, максимально расширяете глаза. После всей этой серии можно перейти на тренировку видения великолепного свечения, горения вечного идеала.

0: Когда вдруг в тишине зазвучит из окна.
1: Муратова фундаментальный кинематографист. В смысле глубоких корней, которые без сомнения есть. Дерево тоже не знает всех своих корней. Иногда не очень даже думает, а вот интересуется корнями, какой глубины залегает, какой глубины оно питается. И то же самое здесь.
2: Она меня выручала. Выручала меня очень сильно. Когда я вдруг начинал теряться какой-либо картиной, выходил на финальный этап, я звонил Кире и говорил: «Кира, я тебя очень прошу, приезжай, мне трудно, прилетай». Она смеется, говорит: «Да ладно, ты сам все знаешь и умеешь. Кира, пожалуйста, мне очень тяжело, я запутался в монтажном строе фильма, мне нужно сделать кое-какие диалоги, мне нужно там несколько писем. Я же делаю опять фильм о женской душе. Ну, приезжай, кто лучше тебя знать женскую душу, и кто лучше тебя чувствовать Восток?» И она прилетала в Ташкент и помогала мне. И когда видела, что ей приносят деньги и ордер, чтобы она расписалась, она начинала кричать: «Я что, сюда приехал из-за денег? Алик, ты что? Убери немедленно ты деньги, убери, я не возьму ни копейки. Ты меня кормил, поил, я у тебя здесь живу, ты меня возил в горы. Я столько увидела в Средней Азии, а ты мне еще какие-то деньги». Я говорил: «Кира, не возьмешь? Это деньги не мои, это деньги государственные. Тебе же не доплатили все равно за твое творчество. Я эти сейчас деньги порву и выброшу. Ну ладно, давай, ладно».
3: Это была совершенно иностранная девушка. И этим привлекала внимание, надо сказать. Потому что с русской фамилией Короткова, это фамилия ее отца, но она была все-таки румынкой.

0: И потом она была элегантно одета. Там все-таки в Румынии что-то такое было, чего у нас не было. И пока наши там артистки красились, и бог знает чего, на себя наворачивали, Кира ходила в таком всегда простеньком, но очень хорошем костюме, всегда хорошо стриженная, совсем без краски, без всякой. И этим была иностранкой.
1: Дорогие товарищи, дорогие товарищи, дорогие товарищи, мы с вами прекрасно знаем, что... Дорогие товарищи, мы с вами прекрасно знаем, дорогие товарищи, дорогие, дорогие, дорогие мои милые товарищи.
2: Ой, засни, засни, отстань от меня.
3: Я настолько самонадеянна, что мне даже и польстить невозможно. И в то же время, одновременно, параллельно, я очень прекрасно знаю свою ограниченность и свое место.
4: Я не помню первый класс, второй класс, я не помню, как я училась читать, писать. Что-то, наверное, было неприятное, и я забыла. Вообще, у меня есть такое здоровое свойство, я некоторые вещи так забываю, потому что они мне... Но я в данном случае не знаю, почему я это время забыла, но многие вещи я забыла из-за того, что они мне неприятны, и на какие-то вопросы не могу ответить, хотя это даже выглядит глупо.
5: Нет, я не компанейский человек, никакого поколения я не ощущаю. Наоборот, вот когда начинается идти разговор, а помнишь, я думаю, ой, ну опять, ну ладно, я подыграю. Некоторое время я подыграю, потому что это совсем уже невежливо. Ну, поскорее давайте закончим с этим.
4: Одиночество, этого так не хватает, так мало, так все время его хочется, и так его все время нет, что это просто жизненная катастрофа моя. Вот.

0: Это был Сергей Аполлинарьевич Герасимов. Все. Вот этим словом все сказано. Это мой любимый и замечательный педагог, вообще великий педагог. Времен и народов, я бы сказала, педагог великий.
1: Я очень узкий человек, очень узкий. Такой вот, как-то запрограммированный вот, на кино. Я себя воспринимаю как, ну, как запрограммированную, как некий автомат запрограммированный на кино. Если бы меня вложили в другую программу, в то время, когда я охотно открывалась программированию, я была бы иначе запрограммирована.
0: Я помню, что я была в каком-то этюде там, не помню, нет, за отрывок был, когда я что-то там сказала Люсе Гурченко, мы с ней на одном курсе были, она, что вот ты вот так вот сядь, и в то же время у меня мелькнула мысль, что, а может быть, эта поза не подходит средневековью, это было что-то, может быть, эта поза какая-то слишком, ну, какая-то модерновая для женщины того времени. Такое легкое сомнение у меня возникло. Ну, мне понравилась эта поза, нам понравилась, я ей сказала, нет, вот так вот делаем, да? Потом происходит показ, то, что называется. Вот приходит мастер и смотрит, ну что вы тут наработали? И он мне это говорит. Вот эта поза, так, то есть, вот это тут неправильно, это не свойственно женщине того времени. Я чувствую блаженство от того, что он мне такое замечание сделал, которое я же предвидела. То есть я думаю так, как он.
1: И постепенно я оказалась в ситуации, что вот я и есть режиссер, что я должна, обязана и люблю это, и я почувствовала этот наркотик, и почувствовала, что, боже мой, как странно, вообще, за это еще и зарплату платят, а я занимаюсь чем хочу.
2: Здравствуй, Гапа.
3: Здравствуй.
2: Ну что, пишет внук тебе? Я вот письмо получил, говорит, доволен.
3: Я написал.
2: А я думал, что ты сын мне напишет. Молодые, а не знаешь, какие?
3: Да.
2: Ну как живешь?
3: Да я вот все про хату.
2: Они что, обижают тебя?
3: Да нет, не обижают, нет, но все-таки чужие люди. О, что, сынок, не узнал тетку Лапу? А я тебя на пасеку за ручку водила, помнишь?
2: Нет. Что, не помнишь тетку Апку? Да это же мать, говорит, самоковольненько.
4: А, это тот, что там есть.
2: Летчик, летчик.
4: Тот, что погиб.
3: Да, да, да. Вдова-то его невестка моя второй раз замуж вышла, свои детки пошли. Получается, живу у чужих людей. Внучек был родной. Да и то Макар Иванович в техникум отослал.
2: Михаюсь.
3: Мне бы хоть помереть в своей хате.
2: Будет тебе хата, Гапа. Комната и кухонька.
3: Хоть без кухоньки.
5: Ира, ну, вы понимаете, ну вот, например, 87-й год, да, я снимаю фильм «Сад желаний». И вдруг вижу Киру в домике, ну, Кира моя золотая, как жизнь, как дела? Да что дела, вот там, знаешь, видишь, что творится. Я говорю, кстати, Кира, я тебя очень прошу, у меня декорации стоят на Мосфильме, я все время, мне нужно вот один кадр снять, мне нужна вот такая колдунья. Кира, никуда не уйду, вот поедешь со мной, мы же друзья, ну выручай, ну выручай, ну кого я сейчас буду искать? Я не колдунья, я говорю, ты ведьма, ты настоящая сильная ведьма. Ну я вижу, ты не отстанешь, поехали. Поехали, что-то ей стали грим крутить, это, а она и хохочет, и это, то все. Что ты со мной делаешь? Перед камерой встала, собралась, свеча, это, и так смотрит, а я стою за камерой, и мне жутковато стало. Такая ведьма Муратовна.

Ну, вообще, Кира Муратова в моей жизни, как теперь модное словечко, судьбоносная личность. Ну, а если говорить проще, то просто она открыла мне дорогу в кино. Она тогда мне сказала: «Зина, вы знаете, я многих актрис пробовала на эту роль, но мне нужна была нелепая женщина, я вас нашла». Так что я у нее прошла конкурс и победила как нелепая женщина.

0: Куда ты идешь, Фанаса?
1: Вон так вышло.
0: И вас.
2: Да они же одинаковые.
0: Мне нужны.
2: Да, пожалуйста, пожалуйста.
0: Спасибо большое. Саша, смотри, какие красивые цветы, правда?
3: С Кирой у меня никаких проблем вот этих перехода от театра в кино не было. Она до съемок отрепетировала со мной всю роль в гостинице. Она приходила, за всех подсчитывала. В общем, у меня была к съемкам уже готова роль. И она снимала, как в сценарии написано, последовательно. Кстати, когда мы снимали, у меня была абсолютно аналогичная история дома с моим сыном Ванечкой. Действительно совпало все.

0: Ваня мой сказал, моя мама меня любит. Она никого не любит. Она чокнута на своем театре. Я же сценарий читал. Я же по тем скандалам, которые она мне дома устраивала, я понимал, какая сцена завтра будет сниматься в Одессе.
1: Саша, я с тобой разговариваю, очнись. Возьми пилку, приведи руки в порядок. Я кому говорю, в конце концов?
0: Мы с ней поначалу поддерживали отношения. Она, когда приезжала в Ленинград, смотрела у меня спектакли. И однажды даже она прислала мне открытку, которую я храню, которая, как все, что свойственно Кире, очень кратко было написано, без лишних эмоций. Зина, думаю о вас с ностальгической нежностью. Кира. И все. Это дорого стоит, согласитесь.

это редко случается, чтобы такое писательство и вот мышление кинематографом, как Кира относилась к сценариям, например. Какой-то прочла сценарий, он ей очень понравился. Говорит, ну здесь же все написано, что я тут буду делать. Тут нечего делать, тут все написанное.

Ну, вообще, это кино и есть игровое кино, которое все построено, вообще построено все на контакте с живым, исчезающим, меняющимся, заболевающим, умирающим материалом.

ты выбрал место для съемки, ты все утвердил, приходишь буквально, может быть, на, не знаю, через несколько дней, а там вырыли яму или котлован, понимаете, или... Ну, что-то случилось, новое, неожиданное. Ты должен либо изменить место, что не всегда возможно, когда уже назначена масса других входящих, превходящих элементов, уже сошлись, либо ты должен как-то быстро, вот, сюрпризно приноровиться.

должно быть что-то мешающее. Оно тем самым, мешая, помогает. То есть оно вносит какое-то противодействие, сопромат такой появляется, который тебя будоражит и ответное рождает действие. Ну, так же, как животные, как не актеры. То есть что-то, что существует не очень непокорно тебе.

Ну, я вообще долго монтирую в том плане, что у меня не дольше монтажно-тренировочный период, но я начинаю монтировать с первого же, вот у меня есть два кадра, я их начинаю монтировать, как? Короче, длиннее, первый, второй, второй, первый, А, Б, Б, А. И появляется третий, я еще начинаю комбинат. То есть я очень монтирую с самого начала. Понимаете, все искусство ведь дело приучки. Ну, подумайте, мы считаем там, что какие-то находятся супер вообще новые, неожиданные, странные, модерновые вообще формы. А возьмем простейшую, но она просто существует уже веками, стихосложение. Что это такое? Ну, почему они стихами? Ну, почему не говорят на это в ответ? Так в жизни не бывает.

что тебе очень нравится, оно тебя сначала шокирует. И ты думаешь, ой, вот, наверное, сам у меня и шокирует, что мне нравится. И действительно, через то секунды, минуты или время, посмотрев в целом и вернувшись, мысли чувствуешь, да, это мне нравится. Мне потому это и нравится, что мне показалось, что вначале это мне не нравится. Ну, это вообще похоже как влюбиться, да, вот как-то, как такие вот бух по лбу. Шит такой, значит, чудик.

как сейчас помню, совершенно неожиданно на меня обрушились долгие проводы. Это сначала они меня раздражали какой-то вторичностью, когда эти пляжи, дети, потом стало забирать, и потом на меня обрушилась огромная глыба какая-то, меня просто придавило. Особенно, когда начинаешь снимать и боишься, и вдруг видишь какое-то удивительно свободное мастерство. Потому что мастера у нас были. Ну, что там говорить, Сергей Полинович Герасимов был большой мастер. Мало ли у нас их вообще было. А вот свободного мастерства, какого-то свободного полета, я делаю не так, как вы. Я делаю так, как дышу. С моим вдохом и с моим выдохом на экран летит что-то из моего сердца.

меня вызвали в госкино выпускать мне Лапшина. Естественно, разговор начался очень резкий. Я ему сказал: хорошо, вы меня не любите, у вас есть на это основание. Я, Филипп Тимофеевич, не скрою, я вас тоже не люблю, вы мне искалечили жизнь. Объясните мне, чтобы я хоть что-нибудь понял в политике государства, за что вы уничтожаете Муратову. Ведь это чистейшая прелесть, чистейший образец. И больше ничего. Какое дело государству с ее дредноудами, с нашими атомными подводными субмаринами, которые лежат на дне, с нашей гигантской мощью, какое дело до того, что мама ревнует сына? Почему вы и это должны уничтожить? Ну, он как-то вдруг засуетился, Филипп Тимофеевич. Он сказал: это не я, это Украина.

0: Вот эти фотографии. Это Шарко, это Саша Устинов. Вот Царкон, ну, вот эти, это кадры из фильмов. Это интересные фотографии. Значит, ну вот, например, я на мой вопрос, где может быть опубликовано решение ЦК КП Украины по долгим проводам, они мне отвечают, из «Правды Украины», к сожалению, мы не можем вам помочь. Вот. По фильму «Мелодраме» ЦК КП Украины принимает решение. Ведь это же должно потом во всей антологии войти. Знаете, эти коричневые тома ЦК КП резолюции. Но я говорю, а где это решение? Везде упоминают там, понимаете, а где? И вот они не могут, не знают. Ну вот какие я статьи буквально писал. Какие я статьи, как они называются, как они выглядят. Вот. Вот читайте, смотрите. О несправедливом и незаконном уничтожении кассовых копий художественного фильма «Детская киностудия» «Долгий проект». Вот такое название статьи. Вот я же говорил, что, значит, это мой фамилия известная. Вот о романах. 18 августа 1972 года. История фильма «Долгие проводы» более сложна, чем вы с большой буквы. Это представляете, фильм был тиражирован и вышел на экраны. Он не понравился зрителям. В этом все дело. Он оскорбил их представление о жизни и подвергся уничтожающей критике. С мнением зрителей советская кинематография считалась всегда. Так она будет поступать и впредь. Вот этот материал, в сущности, книжка о Тимофее Левчуке. Вот, и тут, значит, написано, в общем, как бы загадка одной карьеры. И году она говорит, что ей позвонил Левчук и сказал, что что это ты не будем там распространять. Он очень гадко в отношении Киры выступал, он всегда в струе, он всегда, значит, это... И поэтому я вот решил его наказать. Но наказать я так мощно, вообще центрибу еще заставил. Но она мне сказала, что он не позвал. Она мне не сказала, чтобы я прекратил. Я говорю, ладно, я не буду больше посылать. И перестал посылать. Просто он мне позвонил, ну ладно.
1: Если правильно, я думала, что стоит всем людям прочесть Льва Николаевича
2: и все.
3: Кто? Откуда? Откуда? Откуда взялись? Кто такие? Кто такие? Откуда взялись?
4: Во-первых, здравствуйте!
5: Весело у вас. Надежда Тихоновна, значит? Эх, Надя, Надюша. У меня тоже дочка была. Ее звали Надей.
6: Меня мама после 11 домой не пускает. Так разрешите же переночевать у вас в милиции.
7: Ну, это такая кунсткамера, значит, стремление к кунсткамере, которая затихает вообще. Мне, так сказать, ну, как бы я присытилась уже этим.

всегда в таких случаях происходят всякие психологические круги. Я начинаю думать про себя, а может быть ты просто без этого не можешь ничего сделать, а ты попробуй без этого. А можешь ли ты без этого всего? Вот так в чистом вообще пространстве, без вообще всяких вот дерганий, украшений маленьких, которые бы создавали некий вот живой фон. Может быть, ты просто от этого... То есть ведь все одновременно можно делать, ну, как бы сказать, можно выдавать невольно или вольно свое неумение за свое желание так делать, понимаете?

0: люблю вот эти вот, ну, скажем, как вы мучились, как вы за, как, ни за какую идею не мучилась, ничего не хотела такого, какие жертвы, самопожертвования, совершенно чуждо и противно. Противно. Вот это я не люблю. В Тарковском не перевариваю, когда начинаются эти художник, страдалец, художник, ёлки-палки, думаю. Да ты получаешь удовольствие от того, что ты это говоришь, что художник, страдалец. Ты вообще от всего получаешь удовольствие. Ты, я, все, кто чем-либо занимается.
1: Спешите видеть.

0: Мы сидели в Волшево. И это был вечер, когда ко мне Кира приехала. Мы жили в одном домике с Андреем Смирновым. И ко мне приехал мой муж Илюша Авербах. И вот всей компанией мы сидели под такой березой на террасе. Там береза росла сквозь террасу. И Илья и Андрей, когда познакомились, то немедленно заговорили о Чаадаеве, о Бердяеве и вообще обо всех книжках, которые они прочли. Набросились друг на друга с этими разговорами о судьбах России. Кира так слушала, слушала, похохатывала, похохатывала. Мы с ней пошли в нашу комнату. Она говорит, какие они еще подростки.
1: Приготовились съемки. Можно тихо закрыть двери.

0: Я бы хотела начать эту передачу с одной музыкальной записи, которая, мне кажется, звучит как репортаж о песне. Запись эта сделана очень далеко отсюда. Бразилия – один из крупнейших стадионов этой страны. Заключительный концерт международного музыкального фестиваля «Золотой петух». Выступает гость из Советского Союза, гость из Ленинграда Эдуард Хиль.
1: Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Yeah.

0: Ленка все рассказывает сама. И вы как будто видите этот огромный стадион, притихший перед началом выступления, и вдруг взорвавшийся аплодисментами, приветственным свистом, в Бразилии это форма одобрения, при первых звуках песни. Вы слышите огромный многотысячный хор, вдруг подхвативший песню, родившуюся за 3-9 земель от той далекой бразильской земли, и, тем не менее, судя по всему, такую знакомую. Вот только что была Латинская Америка. А сколько других записей мы могли бы поставить рядом с этой, сделанных в Японии и Франции, в Болгарии и Чехословакии, в Канаде и Австралии? Разлились не только по нашей стране, по всему свету песни композитора, с которым мы сегодня встречаемся. Вот Василий Павлович рядом со мной. Василий Павлович, мы пригласили вас сегодня в эту передачу. Мы просим вас открыть цикл этих встреч не только потому, что имя ваше пользуется очень большим авторитетом у наших слушателей, не только потому, что все мы вас очень любим и ваши песни, и публично от души вам в этом сегодня признаемся.
1: Спасибо.
0: Но и потому, что ваша творческая судьба оказалась связанной неразрывно с тем 60-летним юбилеем, под знаком которого пройдет для нас весь этот год. Вы не только свидетель и участник главных событий, пережитых нашей страной за почти 60 лет ее истории после революции, но вы в известном смысле и их летописец. Вы рассказывали об этих событиях языком того искусства, которому вы служите, языком музыки.
1: Вы знаете, моему поколению посчастливилось. Наше время было такое, что оно рвалось в строчки стихотворений, в песни. И люди жили, росли, работали рядом с нами такие, что о них хотелось рассказывать и художникам, и писателям, и композиторам. Летописцы ли мы? Пожалуй. Потому что и маленькая песня, маленькая в смысле его короткого звучания, может быть репортажем о своем времени, нести его дыхание, его проблемы, его гнев, его любовь.
0: Мы послушаем сегодня эти песни. И пусть, как эпиграф к передаче, к разговору нашему прозвучит вот эта песня «Версты», хорошо вам знакомая.

0: Версты-версты необъятной отчизны родной. Версты-версты. Я вас все сосчитал по одной.
1: Какой большой смысл за этими словами, да?
0: Да. Мы написали эту песню с поэтом Львом Ошаниным в 51-м году. Это песня о дорогах. Если хотите, о жизненных дорогах нашего поколения. Каждому из нас немало довелось повидать на своем веку. И в этом смысле моя судьба похожа на многие. Вы знаете, есть один у меня друг детства. Мы росли с ним в одном дворе, учились в одном классе. Я из рабочей семьи, он тоже. Я с детства любил музыку, он тоже. И потом мы дружили, встречались. Дружим и встречаемся до сих пор. И вот мы с ним часто сегодня говорим. Жизнь вела нас через непростые свои университеты, но это была полезная школа, все потом пригодилось. Вообще ведь ничто не проходит бесследно. Мир в этом смысле устроен очень мудро.
1: Кажется, Василий Павлович, я догадываюсь, о ком вы говорите.
0: Да?
1: Наверное, это народный артист Советского Союза Александр Федорович Борисов.
0: Да, это он. К слову сказать, Александр Федорович был первым исполнителем многих моих песен.
1: Ну что же, вы, наверное, не будете возражать. Пусть народный артист Советского Союза Борисов будет сегодня заочным участником этой радиовстречи с вашей песней «Играй, мой баян».

устав не слыхал. И девушек чудесней нигде я не встречал. Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, отважным и смелым в бою, что как подругу мы родину любим свою.

0: Белая, как туча над нами взвелась. Застава дорогая за родину поднялась. Играй наш баян и скажи всем врагам, жарко им будет в бою, ведь как подругу мы родину любим свою. Ведь как подругу мы родину любим свою.
1: Василий Павлович, конечно, в этой передаче нельзя не вспомнить тех, кто работал и продолжает работать вместе с вами.
2: Я должен сказать, что мне в жизни повезло. Она мне дарила много встреч с талантливыми соавторами. Александр Чуркин. Наше содружество началось с песни «Вечер на рейде» и продолжалось вплоть до последних лет жизни этого очень тонкого лирического поэта. Михаил Матусовский, Евгений Долматовский. Вы знаете, содружество композитора и поэта – дело не случайное, не произвольное. Оно требует глубоких творческих и человеческих созвучий. Требует большого взаимопонимания и взаимопроникновения.
1: Когда поэт может дописать за композитора какую-то музыкальную фразу, а композитор за поэта строчку?
2: Примерно.
1: Вот так, да?
2: Да. С моей точки зрения, идеальным было наше содружество с Алексеем Фатьяновым. Мы познакомились с ним в ноябре 41 года. Город Чкалов, ныне Оренбург. Я приехал туда вместе с нашим малым оперным театром. И вот однажды сижу я в парке с таким с поэтическим названием «Тополя». Вдруг подходит ко мне белокурый великан в военной форме. Красивый, глаз не оторвешь. Представляется, Алексей Фатьянов.
1: Что же, в ту пору ему было 20?
2: Даже еще не было 20. Он знал немного моей песни, мы разговорились, потом он читал свои стихи, а через несколько дней мы уже работали вместе. Все, что с ним связано, я помню до сих пор. Помню уже ближе к концу войны Москва, гостиница Москва. Даже номер комнаты 315 запомнил. Фатьянов приехал ко мне, привез новые стихотворения. Среди них соловьи. Я прочел стихи на ночь, а на завтра уже была написана песня. Там же, в гостинице, она и прозвучала впервые.
1: И звучит, живет до сих пор?
2: Да. А я ее, когда слышу, всегда вспоминаю молодого богатыря, который сел со мной рядышком на скамейку в парке. Поэте большого таланта и необыкновенного обаяния.

0: Вот этой песне уже почти 40 лет. Вообще песни часто рождаются удивительно. Иногда из одной строчки, как «Прощай, любимый город» или «Где же вы теперь, друзья однополчане?» Да, и вот еще мне вспоминается забавный случай. Как-то Михаил Исаковский прислал мне стихи, в которых были такие строчки. «Я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты не рассчитывай». Я был чем-то занят и как-то забыл о них. Вот в ту пору ко мне приходило довольно много писем. И вот в одном письме я читаю. «Товарищ композитор, а почему бы вам не написать песню просто о любви? Или вы уж настолько седой, что вас это не интересует?» Вот такое примерно письмо.
1: Вам, конечно, тут же захотелось доказать, что вы вовсе не настолько седой.
0: Я и постарался это сделать песней «Не тревожь ты себя, не тревожь».

0: У каждой песни своя память. Василий Павлович, а какая у вас была первая послевоенная песня?
1: Давно мы дома не были. Тут тоже своя история. Тогда уже было ясно, что война заканчивается. Мы ехали на концерт в Прибалтику. Дороги были ужасные. Танки до этого шли по ним, что ли. А автобус нам дали трофейный, старый, обшарпанный. Наш водитель почему-то окрестил его Гитлером. Когда мы застревали на очередном ухабе, он многозначительно объявлял: «Гитлер капут».
0: Он не был лишен чувства юмора, да. Ваш водитель.
1: Нас было 12 человек. Среди них и Алексей Фатьянов. И вот по пути мы с ним решили сочинить новую песню для балтийцев. Он импровизировал стихи, а я мурлыкал мелодию. Концерт шел вечером, при свете автомобильных фар. Бойцы сидели, стояли, лежали вокруг нас, прямо на траве. И вот тогда мы спели. Давно мы дома не были. Это надо пережить, как они слушали.
0: Вы привезли балтийцам кусочек их родного дома.
1: Да, и ветку той самой родной елочки, что растет где-то далеко на родине.

0: военная песня в вашем творчестве. Это очень большая тема, и это очень большой период вашей жизни, вашего творчества. Период, итогом которого было присвоение вам звания Героя социалистического труда, государственной премии. Это ведь тоже можно считать как боевые награды, правда? И вот разрешите мне сейчас прочесть слушателям одно из многих поздравлений, полученных вами, Василий Павлович, в связи с присвоением звания Героя в дни 30-летия Победы. Вот это письмо. «Хочу поблагодарить вас за все то огромное, чудесно прекрасное, что вы сделали для нашей любимой Родины, для ее героических вооруженных сил. Вспоминая годы Великой Отечественной войны, от лица вооруженных сил приношу вам свой земной поклон. Под этим письмом такое имя – маршал Василевский».
1: Да. Я храню это письмо как очень дорогую для меня память. Ведь каждый из нас – патриот Родины и ее защитник. И тема народного подвига, я думаю, никогда не уйдет из наших песен.

Да, песню надо выносить, выстрадать. Только тогда она будет жить долго. И вот когда закончилась война, для нас настала пора воспоминаний. Разъехались солдаты по домам, начинать новую жизнь. Об этом теперь тоже нужно было писать песни.

0: Эта песня «Где же вы теперь, друзья однополчане» вошла в ваш цикл «Сказ о солдате»?
1: Да, у меня был такой цикл. Вы знаете, о чем я подумал сейчас? Что я, наверное, в этой передаче не только участник, но и слушатель тоже. Ведь за каждой песней какая-то страница своей собственной жизни. За одной поездкой, я ведь немало поездил, продолжаю ездить сейчас, за другой встреча. А какие удивительные встречи у меня были. На стройках Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере, где у меня так много друзей. Ездить надо, смотреть, как изменяется наша земля. Это дает такой запас впечатления, который никто и ничто никогда не заменит. После таких поездок и домой вернуться особенно приятно.
0: И тогда, возвращаясь, композитор Соловьев Седой садится за рояль, чтобы писать о родном Ленинграде?
1: Почти так. Ленинград, которому я сказал однажды «Прощай, любимый город», которому объяснялся в любви в песне «Над Россией небо синее», которому повторил признание в вечерней песне, и с которым я с детства до седых волос люблю встречаться и разговаривать, как с другом.

0: Василий Павлович, вот так незаметно мы переходим в передаче к вашим песням последних лет, написанных уже с новыми молодыми поэтами и исполненных певцами уже нового поколения.
1: Вы имеете в виду песню «Разговор с городом»?
0: Да, поэт Юрий Капустин, певец Сергей Захаров. Я не напоминаю вам, конечно, а просто говорю слушателям.
1: Я всегда за молодежь, особенно за талантливую молодежь. Мне нравится сейчас, например, работать с поэтом, это наш ленинградец, Глебом Горбовским. У меня есть циклы на его стихи, есть просто отдельные песни.
0: Одну из них, совсем новую, мы можем сейчас послушать. Анна Василий Павлович такая новая, что мы даже еще не успели ее записать в студии. Я включу фрагмент фонограммы фильма, только что снятого на киностудии «Ленфильм».

0: Фильм «Сладкая женщина» так и начинается с этой песни.
1: На закате по небу тучи вдаль уплыли, мы друг друга.

0: Знакомый композиторский почерк улавливается уже в первых тактах задумчивой лирической мелодии. Музыку песни на слова поэта Глеба Горбовского написал Василий Павлович Соловьев-Седой. Мы напомним еще раз слушателям, что это была не студийная запись, а фонограмма фильма. Но, Василий Павлович, вот мы говорим сегодня о песне и слушаем песни, не обращаясь к вашим сочинениям в других областях музыкального творчества. А ведь вы в свое время писали балеты, и балетные спектакли на вашу музыку шли в театрах страны. Вы любили оперету.
1: Почему любил? Я ее люблю сейчас.
0: И результативно?
1: Надеюсь, что да. Вот сейчас у меня в планах две новые опереты.
0: Интересно, какие?
1: История одной довольно любопытна. Вы, вероятно, знаете о том, что некоторые мои опереты шли в Болгарии. «Самое заветное», «Верный друг». Сейчас идет «У родного причала». Я ездил туда на премьеры. И вот во время одной из поездок родилась мысль написать совместно советско-болгарскую музыкальную комедию. Сначала это было в планах, а вот сейчас, кажется, пришла пора серьезной работы. По пьесе одного киевского драматурга «Мост Патона» мной написана часть музыки. Другую часть музыки, которая больше связана с болгарским, так сказать, народом, будет писать болгарский композитор Жул Леви.
0: И «Мост Патона» – это...
1: Это как бы художественный образ, мост дружбы между двумя странами. Через много лет встретятся боевые друзья, русский и болгарин, которые когда-то сражались против одного врага.
0: И снова, значит, тема военной памяти, памяти о войне, столь близкая вам.
1: Эта тема, наверное, останется со мной на всю жизнь. Но здесь еще другое. Здесь еще встречаются молодые поколения, которые также дружат, потому что часть болгар учится в кораблестроительном и в мост вот таким, в наших высших учебных заведениях, на теме которых и встречаются, так сказать,

0: рядом нести ему бесценные сокровища той же пушкинской лирики. Вошедший в мой постоянный репертуар его «Для берегов отчизны дальной» или «Я помню чудные мгновения» вначале казались мне невозможными для исполнения при конгениальном романсе «Бородина» или «Глинки». Казалось, что музыка исчерпала всю глубину, всю выразительную сторону стихотворения. Но потом я убедился, что в самих пушкинских стихотворениях, в этом первоисточнике заключена такая красота и глубина, что они могут впечатлять и без музыки. Работа, исполнение и реакции слушателей убедили меня в моей правоте.
1: Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. Мои хладеющие руки тебя старались удержать. Томленье страшного разлуки мой стон молил не прерывать. Но ты от горького лобзанья свои уста оторвала. Из края мрачного изгнания ты в край иной меня звала. Ты говорила: в день свидания под небом вечно голубым, в тени олив, любви лобзанья, мы вновь, мой друг, соединим. Но там, увы, где небо своды сияют в блеске голубом, где тень олив легла на воды, заснула ты последним сном. Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, а с ними поцелуй свидания. Но жду его, он за тобой.
0: Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, и сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Я всегда считал и считаю, что радио – огромное окно в мир. Мир разнообразный, многоплановый. Это возможность воспитывать в людях чувство прекрасного, воспитывать вкусы и пристрастия, знакомить со всевозможными чудесами науки и искусства. Возвращаясь к Пушкину, я благодарю судьбу за то, что мое пристрастие и любовь к нему встретило теплое отношение ученых-пушкинистов 30-х, 40-х, 50-х годов, этой интереснейшей категории блестящих знатоков Пушкина, бесконечно увлеченных работой над ним. Все они были разные и все замечательные. И вот мне выпало большое счастье знать, встречаться, говорить, читать их и читать им. Мстислав Александрович Цивловский, Страстный борец за каждую букву, каждую строку

Пушкина работал яростно, вдохновенно. Он жил и дышал Пушкиным. Рядом с ним красавица-жена Татьяна Григорьевна Зенгер-Цевловская, спокойная, строгая, такой же страстный ученый, автор ценнейших работ о Пушкине. Виктор Владимирович Виноградов, спокойный, ироничный, с точным сознанием того, что огромный дар ученого-исследователя, отпущенный ему природой, доведен им до совершенства. Его ставшие классическими работы над Пушкиным. Сергей Михайлович Бонди, сочетавший в себе огромные знания с юношески пылким восторженным поклонением Пушкину, вносящий в свои работы и лекции непрестанный жар восторга перед Пушкиным. Юлиан Григорьевич Оксман, это был кладезь премудрости, бесконечно обаятельный, мягкий, ласковый. Он поражал глубиною и размером своих познаний. Я встретился с ним довольно поздно, но эта встреча стала одним из прекрасных событий моей жизни. Ну, блистательный Юрий Николаевич Тынянов. Тут сказать ничего нельзя. Это так прекрасно, и это огромный пушкинист, и это прекраснейший писатель. Это огромное явление, с моей точки зрения. Ленинградец Борис Викторович Томашевский. Строгой, сдержанный, энциклопедически образованный. Я обязан ему исправлением читаемой мною последней импровизации «Египетских ночей». Он повел меня в сокровищницу Пушкинского дома, показал мне пушкинские подлинники. Как я ему был благодарен за тот сердечный трепет, какой охватил меня, когда я попал в это святилище и прикоснулся к подлинникам Пушкина. Очень интересный Николай Калинникович Гудзий. Нас связывали самые добрые отношения. Я всегда был ему благодарен за пристальное внимание к моей работе над Пушкиным. Илья Львович Фейнберг с его прекрасными исследованиями над работами Пушкина по истории Петра. Милый, сдержанный Григорий Осипович Винокур. Окончить сегодняшний разговор о Пушкине мне хотелось бы его стихотворением «Пророк». Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябание. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Встреча с Лермонтовым произошла у меня гораздо раньше, чем с Пушкиным. В нашей семье очень любили гениального поэта, и я мальчиком узнал Цири, Демона, его лирические стихи. Еще учеником 4-го отделения двухклассного сельского училища
На школьном вечере, посвященном столетию войны 1812 года, я с большим подъемом продекламировал Бородино. Пожалуй, это было мое первое концертное выступление. Уже в 1939 году, к 125-летию со дня рождения Лермонтова, я начал готовить программу из его лирических стихов. Тут были «Три пальмы», «Дары Терека», «Морская царевна», «Тамара», «Спор», «Искушно и грустно», «Завещание», «Сон», «Любовь мертвеца». Вот эти три последних казались мне своеобразным поэтическим триптихом, объединенным внутренней темой. Работал я с большим увлечением и, может быть, в какой-то степени овладел этими прекрасными стихами. В те годы часто и много читал и в концертах. С большим трудом давалось мне стихотворение «Смерть поэта». Вот я не мог соразмерить всю глубину его смысла с музыкальной тканью замечательного произведения. А ведь это не драматический монолог, но поэтическое произведение. Прекрасно исполнял его мой любимый артист Александр Алексеевич Астужа. Вот у него скорбь и гнев со всей силой лермонтовского темперамента идеально соединялись с музыкальной основой стихотворения. В 1964 году, в год 150-летия со дня рождения поэта, я вновь вернулся к нему и приготовил программу в двух отделениях. Первое вошли и ранее читанные стихи, и новые. «Выхожу один я на дорогу», «Родина», «Тучки небесные». С увлечением работал я над большим стихотворением «Валерик». Начинается оно глубоко лирическим признанием в форме письма к любимой. «Я к вам пишу случайно, право, не знаю, как и для чего». Переходя постепенно в описание картин суровой войны с горцами, тяжелых военных будней, с кульминацией сражением при Валерике. Как место этому названия, он отвечал мне: «Валерик, а перевесть на ваш язык, так будет речка смерти». И скорбным размышлением автора письма и с грустью тайной и сердечной я думал: жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Я очень люблю это позднее гениальное стихотворение Лермонтова, написанное за год до его гибели. Какая пронзительная искренность и простота, точь

Заступник, дядя по матери, добрейший Иван Маркович, смиренно сидит в зале около двери, идущей в кабинет, и готовит себя к откровенному и искреннему объяснению. За дверью в кабинете происходит семейный совет. Разговор идет на очень неприятную и щекотливую тему. Дело в том, что Саша Усков учел в одной из банкирских контор фальшивый вексель, которому 3 дня тому назад минул срок. И теперь двое дядей, по отцу и Иван Маркович, дядя по матери, решают задачу: заплатить ли им по векселю и спасти фамильную честь, или же омыть руки и предоставить дело судебной власти. Для людей посторонних и незаинтересованных подобные вопросы представляются легкими. Для тех же, на долю которых выпадает несчастье, решать их серьезно, они чрезвычайно трудны. Дяди говорят уже давно, но решение задачи не подвинулось вперед ни на шаг. «Господа», — говорит дядя полковник, и в голосе его слышится утомление и горечь. «Господа, кто говорит, что фамильная честь предрассудок? Я этого вовсе не говорю. Я только предостерегаю вас от ложного взгляда, указываю на возможность непростительной ошибки. Как вы этого не поймете? Ведь я не по-китайски говорю, а по-русски». «Голубчик, мы понимаем», — кротко заявляет Иван Маркович. «Как же вы понимаете, если говорить, что я отрицаю фамильную честь?» «Повторяю еще раз. Фамильная честь, ложно понимаемая, есть предрассудок, ложно понимаемая. Вот что я говорю. Из каких бы то ни было побуждений укрывать и оставлять безнаказанным мошенника, кто бы он ни был, это противозаконно и недостойно порядочного человека. Это не спасение фамильной чести, а гражданская трусость. Возьмите вы в пример армию. Честь армии для нас дороже всяких других честей. Однако же мы не укрываем своих преступных членов, а судим их. И что же? Разве от этого страдает честь армии? Напротив». Другой дядя по отцу, чиновник казенной палаты, человек молчаливый, недалекий и ревматический, молчит или же говорит только о том, что в случае возникновения процесса фамилия Усковых попадет в газеты. По его мнению, дело следует потушить в самом начале и не придавать его огласке. Но кроме ссылок на газеты, он ничем другим не поясняет этого своего мнения. Дядя по матери, добрейший Иван Маркович, говорит плавно, мягко и с дрожью в голосе. Начинает он с того, что молодость имеет свои права и что ей свойственны увлечения. Не говоря уже об обыкновенных смертных, даже великие умы в молодости не избегали увлечений и ошибок. Возьмите, например, биографии великих писателей. Кто из них, будучи молодым, не проигрывал, не пропивал, не навлекал на себя гнева людей здравомыслящих? Если же увлечение Саши граничит с преступлением, то нужно принять во внимание, что он, Саша, не получил почти никакого образования. Его исключили из 5 класса гимназии. Родителей лишился он в раннем детстве. И таким образом, в самом нежном возрасте, был лишен надзора

0: Дело. Все. Так. Пожалуйста, курите, пожалуйста.
1: Не курю.
0: Так, это будет презент для вашей супруги от меня. Так, подарочек будет. Заграничная пудричка. Вот игрушка. Детки есть?
1: Нет.
0: Так, извиняюсь. В 2 часа ночи разбуди Гашкина. Гашкин – гвозди. Гвозди, получай гвозди, порядок. Может, то есть все потребуется?
1: Да вот топливо надо.
0: Топливо сейчас обязательно.

0: бип-бип-бип-бип-бип-бип. Или звонил и заявлял: «Будьте добры, завтра в 7 часов утра явиться на Стрелецкий остров вместе с вашим попугаем. Вам обоим в обязательном порядке будет сделана прививка». «Что? У вас нет попугая? А, ну прекрасно, тогда приходите с мужем». Бип-бип-бип-бип-бип-бип. Но больше всего он досаждал одному владельцу телефонного аппарата, звали которого Эдуард Петушок. Каждую пятницу в 3 часа дня происходил телефонный разговор следующего содержания. «Здравствуйте».
1: «Здравствуйте».
0: «Скажите, пожалуйста, пан Курочка дома?»
1: «О, нет. У телефона Эдуард Петушок».
0: «А, значит, Курочки нет дома?»
1: Каждый раз удивлялся паренек.
0: «А не снесла ли она вам вчера к завтраку яичко?»
1: «О, нет, не снесла», отвечал интеллигентный голос. «А вы, пан гимназист, очень любите яички?»
0: «Ну что вы, терпеть не могу», заявлял наш паренек, вешал трубку и потом целую неделю жил ожиданием, как он снова в пятницу в 3 часа дня позвонит пану Эдуарду Петушку и попросит к телефону пана Курочку. Пан Эдуард Петушок был неизменно вежлив и спокоен. Он ни разу не обозвал нашего героя озорником или безобразником. Телефонную трубку он всегда клал чрезвычайно деликатно. А наш паренек жил и, стало быть, взрослел. Он успешно преодолел переходный возраст, пору возмужания, сдал экзамены на аттестат зрелости. У него появился мягкий, прямо-таки бархатный баритон. Каждое утро он брился, а мир, имевший на него неведомые планы, независимо развивался. Вскоре посыпались первые бомбы, фашистские оккупанты закрыли высшие учебные заведения, многих студентов казнили или арестовали, и пан Эдуард Петушок напрасно ждал телефонных звонков в пятницу в 3 часа дня. Короче говоря, из концлагеря не позвонишь. Так что наш молодой человек исправился, ну хотя бы в этом смысле. Все, что с ним произошло за время войны, это тема другого рассказа или романа. Но ему повезло. Он выжил. Вернулся он в Прагу 9 мая 1945 года в пятницу без четверти 3 и сказал себе, вместо того, чтобы ломать себе голову над тем, как начать жизнь заново, ведь все равно ничего не придумаю, вместо этого позвоню-ка я пану Эдуарду Петушку, ведь это единственный телефон, который я помню. Он вошел в телефонную будку, еще серого военного цвета, рука у него дрожала, но тут уж ничего не поделаешь, на лице у него появилось прежнее выражение лукавого озорства и ехидного злорадства. Он набрал номер. «Здравствуйте!» — сказал наш паренек и чуть не заплакал. «Попросите, пожалуйста, пана Курочку». На другом конце провода долго молчали, а потом воскликнули: «Значит, ты жив? Это же замечательно!» «Жив! Жив!» — воскликнул наш паренек, и тут только почувствовал, что он действительно жив.

это по учащенному пульсу, по охватившей его тело радости. «Должна же у вас быть где-то курочка», — сказал он. «Не снесла ли она вам вчера к завтраку яичко?» «Ну как же снесла? Вчера снесла, негодница», — сказал старый Эдуард Петушок. «Чудесное белое яичко. Приходите. Приходите, пан Озорник. Я сварю вам его всмятку. Вот и все».

0: Наконец-то! Наконец-то можно спокойно почитать газету.
1: А чем они тебе помешали?
0: Еще спрашиваешь, чем? Болтовней? Рта не закрывали.
1: Налить еще кофе?
0: Можно. Полчашечки. Полчашечки.
1: Погода чудо. Пойдем погуляем?
0: Нет. У меня совсем нет времени.
1: Но ты же в отпуске.
0: Я должен съездить сегодня в город и повидать Густавсона. Ну, а ты взгляни лучше, что пишут. Нет, нет, не здесь, ниже. Вот, да. Видишь? Акции низкокоски падают.
1: Тогда другое дело. Но разве Густавсон сам не может?
0: Бывают дела, которые нельзя поручать другим.
1: Да-да, конечно. Только я думала, ты немного отдохнешь, разомнешься, газон подстрижешь.
0: Вечером. Я сказал, вечером, когда вернусь. А что, кстати, дружка нашей Анны? Что, нельзя к этому делу приобщить?
1: Не знаю, удобно ли. Он же гость. Я поговорю с Анной.
0: Поговори. Тем более, что он сидит за нашим столом. Гоняет на нашей машине.
1: Но ведь Анна и Том, да и потом, вещи для того и существуют, чтобы ими пользоваться. Тебе что, Том не нравится?
0: Уж очень он бесцеремонен. Расположился, как у себя дома.
1: А мне нравится, когда люди ведут себя естественно. Молодежь сейчас вся такая. Интересно, как наши старики к ним отнесутся.
0: Что тебе пришло в голову отправить их туда?
1: Да очень просто. Позвонила Тула и, как обычно, стала жаловаться на старого Фредерика. Я постаралась ее переключить на другую тему и рассказала ей о Томе. Ну, Тула всегда так любила нашу Анну. Вот я и подумала, может быть, кто знает, что они собираются делать со своими вещами.
0: С какими?
1: Как с какими? Но ведь все-таки дом, земля... Мне кажется, Тула тайком от Фредерика и денежки откладывает. Детей у них нет. Может, захочет что-нибудь подарить Анне? Но старая родственница – натура романтическая.
0: Романтическая? Скорее, это можно сказать о Фредерике. Ты что, была у них?
1: Нет, ты же знаешь, что у меня на это нет времени.
0: Но почему?
1: У нас большой дом, и его надо содержать в порядке. Ты приходишь вечером, поешь и сразу усаживаешься с газетой.
0: Да-да. И ничего не делаю, ничем не помогаю. Все на тебе и только на тебе.
1: Давай не будем заводить этот разговор. Хочешь еще горяченький гренок?
0: Нет, не хочу.
1: Ну вот ты и обиделся. Помнишь, как жили на улице Розавилла? Только поженились, ничего не было, а жизнь казалась полнее.
0: Конечно. Только мне приходилось крутиться, как дьяволу. Вздохнул полегче, когда работенку получил в газетной компании. Не знаю, как для тебя, для меня это были тяжелые времена, и нечего о них тосковать. Обстоятельства меняются, вещи приобретают другую ценность. Это закон природы. И хорошо, что дело обстоит именно так.
1: Да-да, я понимаю, но иногда мне хочется, чтобы ты занимался обыкновенной работой, без этой гонки за...
0: Ну да, без всего того, что я смог тебе уже дать.
1: Но ты никогда меня не спрашивал, хочу ли я это иметь. Вот, например, золотой браслет я получила от тебя в подарок, когда ты заключил удачную сделку с голландской фирмой. Но меня... Больше бы устроило другое, если бы ты в те вечера, которые работал сверхурочно, провел со мной дома. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Ну ладно, ты просто раздражена, говоришь и...
1: Нет,
2: я говорю обдуманно. Мы ведь не часто с тобой бываем теперь откровенны. Тебе не кажется, что мы стали с трудом понимать друг друга?
0: Нет, почему не кажется? Ты моя дорогая, умелая и хорошая жена, как раз такая, какая мне нужна.
1: Боже мой, Госта, не говори так, это звучит ужасно.
0: Я вижу, наши молодые с их идеями и болтовнёй действуют на тебя отрицательно. Но ты же, Марианна, ты же взрослый человек. У тебя должно быть больше здравого смысла и жизненного опыта, чем у них.
2: Жизненный опыт как раз у меня есть. А знаешь, что есть у них? Свежий взгляд на мир.
0: Ох уж эти мне мальчишки и девчонки со свежим взглядом на мир. Гоняют в машинах своих богатых папаш и проповедуют бедность.
1: Но, Госта...
0: Хватит об этом. Хватит. Поговорим о деле. Ты всех обзвонила, кого мы приглашаем сегодня?
1: Только собиралась.
0: Не забудь, что дочка Торстенов вышла замуж. Надо пригласить ее с мужем. Он инженер. Говорят, очень энергичный человек. Практичный. Практичный парень. Не то, что некоторые.
1: А что ты хочешь этим сказать?
0: Ничего. А, впрочем, скажу. Практичный парень в первую очередь заботится о своей семье, а не рвется улучшать мир. Вот что я имею в виду.
1: Госта, ну подумай. Анна хочет жить по-современному. Она будет работать и ни от кого не будет зависеть. Для нее важно, как я понимаю, любить Тома. И чтобы он ее любил.
0: Боже, это ты, а не Тула, оказывается, романтическая натура. О, любить, любить. В первую очередь должен преобладать здравый смысл, дорогая. По крайней мере, до сих пор у моей дочери его хватало. Ну ладно. Ладно, может, в конце концов, ты разрешишь мне спокойно, я подчеркиваю, это спокойно, дочитать газету?
1: Да, Госта, извини. Извини, пожалуйста.

0: Том! Ты можешь свистеть, как зяблик?
1: Могу.
0: А ну-ка. Нет, не получается. Ну-ка еще. Он даже улетел, обиделся.
1: Попробуй сама.
0: Нет, у меня тоже не получается. Полететь бы так, чтобы дух захватило, а? Как иногда ночью во сне.
1: Ага.

0: Мертвенный дух.
1: Да,
2: видно, я был прав. Шинель придавал ему исключительность, а эполеты только подвели его под общие правила.

0: верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Я ехал возле княжны. Возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мэри. Мы были уже на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась.
1: Не дурно!
2: Смотрите наверх! Это ничего. Только не бойтесь, я с вами.
1: Благодарю вас.
0: Я обвил рукой ее гибкую талию. Моя щека почти касалась ее щеки.
1: Что вы со мной делаете? Боже мой, оставьте меня.
0: Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки. Она вздрогнула, но ничего не сказала. Когда мы выбрались на берег, княжна удержала свою лошадь.
1: Или вы меня презираете и очень любите? Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить? Ой, это было бы так подло, так низко, что одно предположение. Не правда ли во мне нет ничего такого, чтобы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок я должна вам его простить, потому что позволила. Отвечайте, говорите же. Я хочу слышать ваш голос. Вы молчите? Вы, может быть, хотите, чтобы я первая вам сказала, что я вас люблю? Хотите ли этого?
0: Зачем? Она пустилась во весь дух по узкой и опасной дороге. Я подумал, что она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль доставила мне необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю вампира. А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия. Я ехал через Слободку. Огни начинали угасать в окнах. В одном из домов, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение. По временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну.
3: Не ударишь по носу.
4: Да он думает, что он только один и жил в свете. От того, что носят всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.
3: И что за надменная улыбка? А я уверен, между тем, что он трус. Трус!
5: Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте. А Печорин все обратил в смешную сторону.
3: Да Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну.
5: Вот еще что выдумали. Я, правда, немножко волочился за
3: княжной.
5: Немножко, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться. Компрометировать девушку это не в моих правилах.
6: Пардон, никто здесь его не защищает?
3: Никто, тем лучше.
6: Хотите испытать его храбрость? Это нас
3: позабавит.

0: вдобавок.
1: Только как?
2: А вот слушайте, Грушницкий на него особенно сердит. Ему первая роль.
0: Первая роль? Да.
3: Хорошо, согласен.
2: Он придерется какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль.
0: Да.
2: Все это вызов, приготовление, условия будет как можно торжественнее и ужаснее. Я за это берусь. Я буду твоим секундантом, мой бедный друг. Хорошо. Только вот где закорючка. Что?
4: В пистолеты мы не положим пуль.
2: Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит. На 6 шагах их поставлю, черт возьми. Согласны ли, господа?
0: Это прекрасное мнение.
2: А ты, Грушницкий?
5: Я с трепетом ждал ответ Грушницкого. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею.
6: Будто делает вам одолжение.
7: Хорошо. Я согласен.
5: Берегитесь, господин Грушницкий. Со мной эдак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Берегитесь. Я вам не игрушка.

Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнует меня кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитрости и замыслов. Вот что я называю жизнью.

0: Несколько дней назад в Москве закончилась декада белорусской литературы. Крупнейшие писатели и поэты Советской Белоруссии гостили в столице Советского Союза. Они встречались с московскими литераторами, выступали на крупнейших предприятиях и в клубах Москвы, побывали в городском доме пионеров, где встретились со школьниками и пионерами столицы. Сегодня в редакцию «Невидимки» пришел один из дорогих гостей столицы, народный поэт Белоруссии, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного Совета СССР Якуб Колас. Предоставляем ему следующую страницу нашего журнала.
1: Дорогие школьники, от имени белорусских писателей передаю вам сердечный привет. Дорогие друзья, нет другой такой страны, кроме нашей великой советской родины, где бы правительство уделяло молодежи столько внимания, любви и забот о ее счастливой жизни, о ее воспитании и образовании. Учитесь же хорошо и отлично, мои молодые друзья. Приобретайте побольше знаний, чтобы стать полноценными строителями нашей светлой и радостной жизни. От всей души желаю вам успехов. Великому Сталину. Мы песнями славим, мы славим в стихах того, чьи деяния у всех на устах, того, кто ведет нас сквозь посвисты бурь, в пути зарявые, в простор и лазур, кто гордость полета нам дал, все светлей, все ярче рассветы невиданных дней, чьей волей возвел города человек, чьей воле течение покорствует рек, кто знамя победы несет средь высот, где день наш прекрасным созвездием цветет. Мы славим Творца небывалых побед, того, кто зажег нам немеркнущий свет, того, чьи решения орлиный полет, того, кто зовет нас немолчно вперед, кто творческих сил закаляет металл, кто мудрых законов нам светочи дал. Цвети же, красуйся, советская ширь, живи же и славься, наш вождь-богатырь. Пионерам, все раскрыты вам пределы, путь широкий, звездоокий, так идите шагом смелым, чтоб земля весной гудела. Дети бури и свободы, утро ваше, битвы наши, и боев октябрьских годы дали первые вам всходы. Семимильными шагами выступайте, подымайте выше крепкими руками пролетариата знамя.

0: Владимир Маяковский, «Левый марш».
1: Разворачивайтесь в марше! Словесный не место кляузе, тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер! Довольно жить законом, данным Адамом и Евой! Клячу историю загоним! Левой, левой, левой! Эй, синеблузые! Рейте за океаны или у броненосцев на рейде. Ступлены острые кили, пусть оскались короной, вздымает британский лев вой. Кому не быть покоренной левой, левой, левой. Там, за горами горя, солнечный край непочатый, за голод, за море-море шаг миллионной печатой. Пусть бандой окружат нанятой, стальной изливаются леевой. России не быть под антантой, левой, левой, левой. Глаз ли померкнет орлий, в старое ль станем пялиться? Крепи у мира на горле пролетариата пальцы, грудью вперед, бравый, флагами неба клеевой. Кто там шагает правой? Левой, левой, левой.
0: Послушайте, послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет. Целует ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда.
2: Хорошее отношение к лошадям.
0: Били копыта, пели будто гриб, граб, гроб, груб. Ветром опита, льдом обута, улица скользила, лошадь на круп грохнулась. И сразу за зевакой зевака, штаны кузнецким, пришедшие клешить, сгрудились. Смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала, упала лошадь. Смеялся кузнецкий. Лишь один я голос свой не вмешивал в вой ему. Подошел. И вижу глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая, звериная тоска плеща вылилась из меня.
1: и расплылась в шелесте.
3: Лошадь. Не надо. Лошадь. Послушайте. Что вы думаете, что вы их?
2: Плоше? Деточка, все мы немного лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке. Может быть, и мысль моя ей показалась пошла, только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок, пришла веселая, встала в стойло, и все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить и работать стоило.
4: Товарищу Нетте, пароходу и человеку.
2: Я недаром вздрогнул, не загробный вздор, в порт, горящий, как расплавленное лето, разворачивался и входил товарищ Теодор Нетте. Это он. Я узнаю его в блюдечках-очках спасательных кругов. Здравствуй, Нетте. Как я рад, что ты живой, дымной жизнью труб, канатов и крюков. Подойди сюда. Тебе не мелко, от Батума чай котлами покипел. Помнишь, Нетте, в бытность человеком ты пивал чаи со мною в дип-купе. Медлил ты, захрапывали сони, глаз кося в печати сургуча, напролет болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел, стихи уча. Засыпал к утру, курок аж палец свел. Суньтеся, кому охота. Думал ли, что через год всего встречусь я с тобою пароходом, за кормой лунища. Ну и здорово! Залегла просторы надвое порвав, будто навик за собой из битвы коридоровой тянешь след героя, светел и кровав. В коммунизм из книжки верят среднее. Мало ли, что можно в книжке намолоть, а такое оживит внезапно бредни и покажет коммунизма естество и плоть. Мы живем зажатые железной клятвой, за нее на крест и пулею чешите. Это чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием, в наших жилах кровь, а не водиться. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела. Мне бы жить да жить сквозь годы мчась, но в конце хочу, иных желаний нету, встать.
3: встретить я хочу свой смертный час. Так, как встретил смерть товарищ Нетте.
4: Николай Асеев. Синие гусары. Раненым медведем мороз дерет, санки по фонтанке летят вперед, полос остер, полосатит снег, чьи это там голоса и смех? Руку на сердце свое положа, я тебе скажу, ты не тронь палаша, силе такой, становясь поперек, ты б хоть других не себя поберег. Белыми копытами лед колотя, тени по литейному дальше летят. Я тебе отвечу, друг дорогой, гибель не страшная в петле тугой. Позорней и гибельней в рабстве таком, голову выбили встать стариком. Пора нам состукнуть клинок о клинок в свободу, сердце мое влюблено. Розовые губы, витой чубук, синие гусары, пытай судьбу. Вот они, не сгинув, не умирав, снова собираются в номерах. Скинуты ментики, ночь глубока, ну-ка вспеньте-ка полный бокал. Нальем и осушим, и станем трезвей за южное братство, за южных друзей. Глухие гитары, высокая речь, кого им бояться и что им беречь? В них страсть закипает, как в пене стакан. Впервые читаются строфы цыган. Тени по литейному летят назад, брови из-под кивера дворцам грозят. Кончена беседа, гони коней, утро вечера мудреней. Что же это за песнь? Голову на руки белые свесь. Тихие гитары, стыньте дрожа, синие гусары под снегом лежат.
5: Семен Кирсанов. 20-е годы. Молодой головой Русея, над страницей стихов склонясь, был Асеев и будет Асеев дверь держать открытой для нас. Мне приснится и прояснится, и сверкнет отраженным днем над Арьяльскую щель Мясницкой этот сверху глядящий дом. Я взбегал по крутейшей лестнице мимо примусов и перин на 9-й этаж, где свеситься было страшно, держась перил. У обрыва лестничной пропасти был на двери фанерный лист, на котором крупные подписи открывавших ту дверь велись. Я о том расскажу при случае, а за подписями счета знаменитые строки слушали, знаменитые шли читать. Был Каменский, два пальца свиста он закладывал в рот стиха. Был творец лейтенанта Шмидта, и чего уж таить греха, за фанерой дверного ребуса на партнера кося глаза с Маяковским Асеев резался, выходя на него с туза. Королями четырехкратными, отбиваясь широких плеч, Маяковская стрил за картами, чтоб Коляду от карт отвлечь. Но Коляда лишь губы вытянет и на друга чуть-чуть косясь вдруг из веера даму вытянет и на стол козырей пасьянс. Вот ночные птицы
3: закаркали, вот каемка зари легла. Только ночь не всегда за картами, не всегда здесь велась игра. Стекла вздрагивали от баса, под ногами дрожал паркет. Так читался советский паспорт, аж до трещин на потолке. Над плакатами майских шествий в круглом почерке воскресал и всходил на помост Чернышевской. Мчались сани синих гусар. Если только тех лет коснуться, выплывают из-под строки мирхольдовские конструкции, массельпромовские ларьки, тень Потемкина на экране, башня Татлина в чертеже и республики воздух ранний, пограничник на стороже. Еще ни роман, ни повесть здесь отлеживались на листе, а буденовской песни посвист из окна вырывался в степь, и казаки неслись усатые под осеевской пересвист. Это годы неслись, двадцатые, это наши стихи неслись. Еще много войн провоюется, и придет им пора стихать, но позвавшая нас революция никогда не стихнет в стихах, потому что когда железная лапа смерти стучится к нам, в наше место встает поэзия с перекличкою по рядам. Мы не урны и мы не плиты, мы страницы страны, где мы для взволнованных глаз открыты за незапертыми дверьми.
4: Лирика. Человек стоял и плакал, комкая конверт. В 100 ступенек эскалатор вез его наверх, к подымавшимся колоннам, к залу, где светло, люди разные наклонно плыли из метро. Видел я, земля уходит из-под его ног, рядом плыл на белом своде мраморный венок. Он уже не в силах видеть движущийся зал. Со слезами, чтоб не выдать, борются глаза. Подойти, спросить, что с вами, просто ни к чему. Неподвижными словами не помочь ему. Может, именно ему-то лирика нужна. Скорой помощью в минуту подоспеть должна. Пусть она беду чужую, тяжесть всех забот, муку самую большую на себя возьмет и поправит, и поставит ногу на порог, и подняться в жизнь заставит лестничками строк. Владимир Луговской. Та, которую я знал. Нет, та, которую я знал, не существует. Она живет в высотном доме с добрым мужем. Он выстроил ей дачу, он ревнует. Он рыжий перманент ее волос целует. Мне даже адрес, даже телефон ее не нужен, ведь та, которую я знал, не существует. А было так, что злое море в берег било, гудело глухо, туго, как восточный бубен, неслось к порогу дома, где она служила,
3: Тогда она меня так яростно любила, твердила, что мы ветром будем, морем будем. Ведь было так, что злое море в берег било. Тогда на склонах остролистник рос колючий, и целый месяц дождь метался по гудрону. Тогда под каждой с моря налетевшей тучей нас с этой женщиной сводил нежданный случай и был подобен свету, песне, звону. Ведь на откосах остролистник рос колючий. Бедны мы были, молоды, я понимаю, питались жесткими, как щепка, пирожками, и если б я тогда сказал, что умираю, она до ада бы дошла, дошла до рая, чтоб душу друга вырвать жадными руками. Бедны мы были, молоды, я понимаю, но власть над ближними ее так грозно съела, как подлый рак живую ткань съедает. Все, что в душе ее рвалось, металось, пело, все перешло в красивое тугое тело. И даже бешеная прядь ее волос со школьных лет седая от парикмахерских прикрас позолотела. Та женщина живет с каким-то жадным горем. Ей нужно брать все вещи, что судьба дарует, все принижать, рвать и цветок, и корень, и ненавидеть мир за то, что он просторен. Но в мире больше с ней мы страстью не поспорим, той женщине не быть ни ветром и ни морем, ведь та, которую я знал, не существует. Вадим Шефнер. Есть то, что выше тления, есть то, что выше нас, есть доблесть подчинения отчизне в трудный час. Ты шел в колонне маршевой со всеми заодно, здесь родина за старшего, все ей подчинено, и гордость подчинения стране ведущей бой, здесь выше самомнения и гордости собой. Есть светлые мгновения, благие письмена, но радость подчинения лишь Родиной дана. На пенсии. Парикмахер пехотный пристрастился к вину. Он не очень охотно вспоминает войну, а гордиться он вправе, и заслужен покой. Только, Боже, избави от работы такой. Ах, острижено сколько! Стриг он как заводной, не под бокс, не под польку, все под ноль да под ноль. Он работал отлично, понимал, что к чему, но не каждый вторично мог явиться к нему. Ах, пехота, пехота, строевой материал, на холмах, на болотах он клиентов терял. Видно, полька-канатка не для этих ребят. Под землей в плащ-палатках 20 лет они спят. Нынче грустно мне что-то, ты налей мне, налей. Ах, пехота, пехота, царица полей. Лилия. Водяная лилия цветет на краю озерного протока. Ничего не помнит и не ждет. Счастлива она и одинока. Не задень веслом ее, не тронь, не тянись к ней жадными руками. Может, завтра полыхнет огонь над ее живыми лепестками, связанный с ней тайною судьбой, в трудные и горькие мгновения все цветы, что сорваны тобой, позабудешь ты без сожаления. В миг, когда смертельна тишина, в миг, когда кончаются патроны, вспомнится тебе она одна, лилия, которой ты не тронул. Глядитесь в свое отражение в неведомых дней водоем. Фантастика лишь продолжение того, что мы явью зовем. На сердце планеты тревога, проносятся войны трубя, и сложные функции Бога фантасты берут на себя. Из глины сегодняшней лепят Адама грядущих денниц, и мира безгрешного лепят, доносится с вещих страниц.
6: Доброе утро, уважаемые собеседники. Начну с сегодняшней российской газеты. На первой странице напечатана статья Владимира Служакова «Отмычка к собственному дому». Российский парламент приступил к третьему чтению законопроекта о приватизации. Предстоит ли нам выкупать то, что создавали несколькими поколениями? Что предлагает правительство? Пишет Владимир Служаков. Там убеждены, что необходимо сделать ставку на тех, кто работает, и в первую очередь дать им возможность приобрести, в том числе и безвозмездно, акции своих предприятий, тем самым повысить производительность труда на 20-25%. Если не создать стимула у производителей, то и распределять неимущим будет нечего. В общей сложности 60-70% населения, в том числе 33 миллиона пенсионеров, включаются в процесс приватизации. Остальные, кто не сможет оказать реальное влияние на экономику, присоединятся на следующем этапе. Ни продажа, ни аренда там, где это нужно, не отклоняется. Но основной упор делается на акционирование, которое сочетает в себе участие человека во владении продуктами своего труда и вместе с тем сохраняет коллективную форму. Если же упор все-таки сделать на изъятие горячих денег, как предполагает нынешний проект закона и союзное правительство, приведет ли он к желаемому результату? Здесь расклад такой. У населения России находится на руках 400 миллиардов рублей – или 3% основных фондов республики. Авторы правительственной программы приватизации России утверждают, что для активизации экономики необходимо как минимум реализовать 20% фондов. Но если забрать все наличные деньги, то колесо экономики начнет крутиться, хотя у населения не останется ни гроша. Значит, остается наделить людей платежными средствами в виде инвестиционных чеков, чтобы те включились в работу на себя. Потом предполагается сертификация, оценка рублевой стоимости России с помощью западных фирм в долларах. Только в таком случае нельзя будет схимичить на первоначальном распределительном этапе, поскольку балансовая оценка есть на каждом предприятии, ее бухгалтеры переписывают с точностью до рубля ежегодно. После этого коллектив может выпустить открытые акции процентов на 40 долларовой стоимости. И то не сразу, без толчии, чтобы обезопасить наших малограмотных граждан от более смекалистых из других стран. Есть еще одна неотразимо обязательная мера. Если ее не реализовать, то ни с приватизацией, ни с выходом из кризиса, считают, в производстве ничего не выйдет. Россию не вытянуть, командуя всем и вся из Белого дома. Нужно разграничить собственность, децентрализовав власть законодательным путем, раздав ее территориям. Местность должна управлять тем, чем может, где не нужен государственный уровень. Приватизация – это ключ к реформам, убеждают нас. Однако, приступая к третьему обсуждению законопроекта РСФСР о приватизации государственных и муниципальных предприятий, как бы вместо ключа, пишет Владимир Служаков, не выковать что-то весьма похожее на отмычку. Напоминаю, это были фрагменты из статьи в сегодняшней российской газете «Отмычка к собственному дому». Сегодня «Правда» тоже поднимает тему приватизации. На третьей странице в рубрике «Жизнь, как она есть» напечатана статья В. Кашина. «Владеть землей имеет право крестьянин, труженик, а не теневик». Сегодня экономика оказалась заложницей у политики. Смена руководства в высших эшелонах власти и совпадающие, как правило, с этим экономические реформы на селе, мягко говоря, не всегда были оправданы. И если говорить о разрушении производительных сил в связи с этим, то ни одна из развитых стран таких потрясений не испытывала. И далее пишет товарищ Кашин. Столь резкое сокращение производства сельхозпродукции за послевоенные годы происходит впервые. Срываются программы возрождения деревни и дальнейшего развития агропромышленного комплекса, принятые на втором и третьем съездах народных депутатов РСФСР. Не выполняются указы президента СССР. На мой взгляд, это делается сознательно. Либо по привычке считают крестьян людьми второго сорта, силой способной выправить любые перекосы перестройки. Они действительно многое вытянули на своей спине, но очередной несправедливости не выдержат, да и вряд ли потерпят. Хотелось бы привлечь внимание к заявлению народных депутатов группы «Продовольствие и здоровье» на 4-м российском съезде. Задумаемся, продолжает товарищ Кашин, почему литр молока стоит в несколько раз дешевле бутылки лимонада? Почему зерноуборочный комбайн, стоивший 5 тысяч, сегодня поставляют за 50 тысяч рублей? Представим, что литр молока и килограмм мяса с 1 июля будут стоить в городском магазине соответственно 5 рублей и 70 рублей. Думаю, не выдержат даже высокооплачиваемые, не говоря о студенте или пенсионере. Непонятно, почему руководители России ни на один вопрос делом не ответили депутатам-аграрникам за период работы вот уже 4 съездов народных депутатов РСФСР. Они приглашают под юрисдикцию России предприятия и организации союзного подчинения, обещая при этом решить все их проблемы. Продолжается развал материально-технической базы колхозов и совхозов. В телеграмме из Краснодара, подписанной руководителями края, сообщается: «Кубань на пороге жатвы, однако поставки уборочной техники практически сорваны». Под такой телеграммой подпишется большинство хозяйств, продолжает товарищ Кашин. В то же время генеральный директор производственного объединения «Ростсельмаш» Ю.А. Песков объясняет: «Производство зерноуборочных машин и запасных частей к ним срывается из-за недопоставки металла, комплектующих изделий. Простаивают мощности, все свободные площадки и улицы заставлены некомплектной техникой». Неужели путь к рынку лежит через полный разрыв хозяйственных связей, углубление социально-экономического кризиса? Тревогу вызывает дискредитация коллективных форм хозяйствования. Не прекращаются угрозы в адрес руководителей и специалистов села. А ведь кормильцев становится все меньше, едоков больше. За последние 10 лет число проживающих в сельской местности сократилось на 2,6 миллиона человек. Негативные процессы здесь принимают необратимый характер. И далее. В обществе обсуждаются различные варианты дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Есть сторонники отказа от рынка и возврата к жесткому планированию от гвоздя до трактора, от гектара до головы. Другие за шоковую терапию, игнорирующую реальную ситуацию, особенности развития аграрно-промышленного комплекса в стране и республике. Третий путь – разумной эволюции к рынку с учетом действия объективных экономических законов, национальных традиций и международного опыта. Опыт реформ в аграрном секторе, скажем, Китая, свидетельствует о необходимости поэтапного, постепенного перехода к рынку, последовательного формирования многоукладной экономики. Известно, что курс на развитие фермерских, крестьянских хозяйств в этой стране, имеется в виду Китай, смог решить только часть проблем и только на краткосрочный период. Переход к рынку потребовал расширения межхозяйственных и фермерских связей, что привело к созданию кооперированных хозяйств. Постепенный переход агропромышленного комплекса к рынку в наших условиях при поддержке государства даст гарантию социальной защищенности крестьян. К этому выводу пришел майский пленум ЦК Компартии РСФСР. Последнее же слово тут за крестьянством. Пусть его поймут и поддержит весь народ, законодательная и исполнительная власть, заканчивает свою статью В. Кашин в сегодняшней «Правде». А вот письмо Т. Морозова из города Медынь, опубликованное в еженедельной газете «Ветеран», номер 23. Называется оно «Предприниматель или спекулянт». «Хотел бы высказаться, — пишет Т. Морозов, — о приватизации и частной собственности на средства производства, особенно на землю. Очень много выступлений в печати, на съездах Верховных Советов СССР и РСФСР. Рыночные отношения, считает большинство депутатов, — выход из кризиса. Но без регулирования цен получится обогащение одних и обнищание других. Я против огульной приватизации, продажи государственных предприятий частным владельцам, против купли-продажи земли. Нужно укреплять колхозы и совхозы. Нельзя поступать с землей, как с разменной монетой. И все это перестройщики решают, не спрашивая народ. Хочу спросить у парламентариев, почему такие шараханья делаются, не спрося у избирателей? В нашем районе считают необходимым поднимать роль колхозов и совхозов и мало охотников стать фермерами. Конечно, могут приехать толстосумы из городов, не зная сельского хозяйства, потеснить совхозы, колхозы, создать узкополосицу и через 5 лет уехать, нажив еще миллионы. Непонятна мне разница между спекуляцией и предпринимательством, продолжает Т. Морозов. У нас в Медыне существует кооператив «Заря», который закупал в Средней Азии продукты и перепродавал в других районах Калужской области. Руководители говорят, это предприниматели, а я считаю, спекулянты. Или другой пример. Этот кооператив по соглашению с горсоветом построил из теса 6 маленьких остановок по городу за 30 тысяч. А специалисты говорят, что все эти будки стоят 4 тысячи. Стало быть, 26 тысяч присвоены при помощи руководителей района. Что это за сделка? Это и есть не что иное, как теневая экономика. И виновных не хотят искать, не знают, где искать. И вывод – нарушать законы у нас умеют. Как видите, точки зрения на этот вопрос достаточно разнообразны. Хочу затронуть еще одну крайне важную, на мой взгляд, проблему. Думаю, что вы, уважаемые собеседники, согласитесь со мной. Проблему питания. В документах Организации Объединенных Наций, принятых в защиту прав человека, наций и народов, есть статьи, определяющие материальный уровень жизни человека, несоблюдение которого есть проявление геноцида, если вопрос касается всей нации, народа. Так, в статье 7 Пакта об экономических, социальных и культурных правах человека указано, что труд людей должен обеспечивать удовлетворительное существование для них самих и их семей, а также достаточное питание, одежду и жилище, непрерывное улучшение условий жизни семьи. Сейчас в международном праве существует самостоятельный институт «Право на питание». Сегодня считается с точки зрения международного права, что нарушение права человека на питание – это и нарушение его права на жизнь, и квалифицируется это как международное преступление наравне с геноцидом. Вот конкретный пример подобного нарушения по нашей стране. Под видом порчи гонят продукты на восток и запад и продают за валюту для приватизации. Вот данные ТАСС. Сотни тонн мяса, рыбы, консервов, фруктов и так далее прогнали в 1990 году только через один таможенный пункт – Брест. А сколько таких Брестов в Союзе? ТАСС называет такие пункты черными дырами. Весь Союз сегодня черная дыра планеты. Если преступникам не воздастся должное по международному праву за геноцидное деяние, лишение наших людей права на питание. Поэтому, как никогда, в России нужен сегодня строгий и честный рабочий контроль. Мы часто слышим, читаем, что из нашей страны выкачивают продукты питания. Что же нам предлагают взамен? В еженедельнике «Домострой» номер 24 в рубрике «Болевая точка» напечатана статья Вадима Цекова «Импортная чума». Бытует устойчивое мнение: импортная значит отличная. Прекрасная упаковка, броская этикетка, яркая баночка, в общем, фирма. Но вот вопрос: а как насчет качества? Всегда ли представляют счастливые обладатели импортных товаров, чем наделили их заморские благодетели? Впереди, как настойчиво вещают новоявленные демократы, родители частной собственности, нас ждет рыночная стихия, поток заморского добра. Несомненно, он еще больше увеличится. И информация о специфических тонкостях свободного рынка, думаю, будет не бесполезна. Вот, скажем, из Турции в нашу столицу прибыли десятки тонн сушеного инжира. Мол, кушайте, милые соседи, на здоровье. Но о каком здоровье может идти речь, ежели в этом инжире содержится серно-кислого ангидрида в 3 раза больше допустимого? Огорчила, мягко говоря, советских потребителей и индийская фирма «Уша». В консервах этой фирмы «Сок манго» выявлено превышение содержания олова в 2-3 раза против нормы. Консервы же ее производства «Джем малиновый» были забракованы в связи с их повышенной кислотностью, а также полному отсутствию малинового вкуса и запаха. Западногерманская фирма «Плод Имекс» прислала нам консервы «Говядина тушеная в желе». Желе в них оказалось почти в 4 раза больше, чем указывалось в технических условиях контракта. Зато в фирменной упаковке. Список этот продолжают некачественная губная помада итальянской фирмы Soka Mist, крем для бритья финской фирмы Fexima, который вообще не отвечает требованиям по химическим показателям, кислотному числу и содержанию жирных кислот. При этом фирма Fexima предусмотрительно не представила рецептуру и медицинское заключение на проталкиваемый товар. Можно привести много примеров беспардонного отношения к потребителю иноземных фирм, пользующихся дефицитом всего необходимого в нашей стране. Только в Московской области за 1 год при выборочных проверках забраковано заморских товаров на многие сотни тысяч рублей, что составило около 20% всей поступившей по импорту продукции. Порой складывается впечатление, продолжает Вадим Цеков, что наши зарубежные торговые поставщики хладнокровно и размеренно действуют по принципу «на тебе убоже, что нам негоже». К примеру, на оптовых базах рос обувь торга Ленинградской, Карельской, Тверской, Орловской, Архангельской, Ярославской, Московской. В результате проверки забраковано до 60% австрийской и греческой женской обуви. Дефекты, отслаивание подкладки от верха, неприклейка подошв, осыпание красителя. Низкого качества швейные изделия с грубыми производственными дефектами поступают из Турции, Пакистана, Болгарии, Вьетнама. Только на Вологодской базе Росторг одежды забраковано 1900 единиц из 2000 осмотренных женских брюк производства Вьетнама. В Ленинграде не допущено к продажу 30% поступивших из Пакистана курток. Чего только не пытаются бесцеремонно всучить доверчивым советским людям. Тут и польские порошкообразные яблочные соки, не отвечающие требованиям польских же стандартов по органолептическим показателям кислотности, и алжирские шампуни клубничный, яблоко, ромашка, дегтярный, которые по микробиологическим показателям не соответствуют представленному сертификату Минздрава. И косметические изделия с высоким содержанием ртути, токсичных металлов и прочих опасных для здоровья людей элементов. Превышение предельно допустимой концентрации свинца было обнаружено в партиях свежемороженной рыбы, прибывшей в нашу страну из Исландии. Несоответствие по микробиологическим показателям выявилось в партии сливочного масла из Голландии. Значительное превышение допустимой концентрации нитратов обнаружено в капусте из Вьетнама. Превышение предельно допустимой концентрации афлотоксинов выявлено в партии индийского риса. Установлено содержание химического вещества, обладающего канцерогенными свойствами, и в жевательной резинке производства Польши «Турбо», «Бундеслиго», «Суперкар», «Пилли», «Пилот». Но, конечно же, пальма первенства принадлежит иноземному арахису, поступившему из Эфиопии и Индии. Так в эфиопском арахисе, прибывшем на теплоходе «Московский комсомолец» в порт Бердянск, содержание афлотоксина B1 в 130 раз превышает предельно допустимые нормы концентрации. А в индийском арахисе, полученном Евпаторийской пищевкусовой фабрикой, содержание этого самого вредного для здоровья людей афлотоксина B1 в несколько сот раз превышает допустимую норму. Не меньшую опасность для здоровья покупателей представляют и загрязненные разного рода патогенными грибками хлебницы, сумки, циновки, оконные шторы и другие изящные изделия, производимые из растительного сырья и завезенные к нам из Вьетнама. Оказывается, при контакте с ними у людей могут возникать весьма серьезные заболевания. Однако было бы несправедливо упрекать стремление любым путем протащить в нашу страну недоброкачественные товары лишь представителей зарубежных фирм. На подмогу им охотно идут иные наши

0: журналист Леонид Сергеев. Леня, пожалуйста, к микрофону.
1: Когда я вспоминаю о международном празднике 8 марта, у меня всегда в памяти возникают начала юморески Ефима Смолина, когда маленький сын приходит к отцу и говорит: «Папа, а почему в календаре день 8 марта выделен красной краской?» И папа ему так мрачно отвечает: «Это цвет нашей мужской крови, сынок». Песня называется «Один день женщины» и поется от лица женщины. Так что это еще один подарок. 6 часов.

0: Время нынче летнее. 6:15, что ж я все лежу? 6:30, плитка, чай с котлетами. 7:00, родимого бужу. 7:05, родимый добревается. 7:30, я уже лечу. 5:05, в троллейбусе толкаются. 8:00 бьет, сижу, кручу, черчу. 10:10, Маша в новом платьице. 10:20, платье, сладкий сон. 10:30, а зарплата в пятницу. 10:50, не мой фасон. 1:30, кручу, верчу, печатаю. 3:05, все еще кручу. 18:00, за картошкой 5:00. 19:00, выбило, плачу. 20:10, Штирлиц и мгновения. 20:20, мусор на полу. 20:30, сын и геометрия. 20:50, зову к столу. 22:00, белье уже полощется. 22:15, сонный взгляд. 23:00, что-то в отпуск хочется. 20:30, 40:50.
1: Анна Широченко, лауреат Всероссийского конкурса молодых исполнителей.
2: Я выпускница Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, отделения музыкальной комедии. Работала в ансамбле, который вы должны знать, ансамбль «Поющие гитары». Потом работала с оркестрами, с ансамблями. Вот. А затем, наконец, взяла гитару в руки. Правда, я с ней не расставалась.
3: Какие у вас будущие планы?
2: В первую очередь, гастроли, которые очень много дают, потому что встречаешь удивительных, просто удивительных людей совершенно разных профессий, возрастов, характеров, стремлений. Это встречи, которые нам очень много дают. Такое состояние неуспокоенности, что, мне кажется, вообще очень важно для каждого человека, потому что как только ты успокоился, все, считай, что это уже конец, потому что не будет больше никакой прогрессии, не будет никаких больше желаний.
3: А как вы считаете, каким должен быть современный человек?
2: Я видела очень много людей пожилого возраста, которые являлись удивительно современными людьми. Современный человек – это, мне кажется, человек, которого все волнует, неравнодушный человек. Пробудить в людях желание активного участия в нашей жизни, восприятие чужой боли. Когда человек больше всего говорит о себе, печется о своих, это эгоист. Вот легче всего вот так замкнуться и жить таким кружком, а сложнее всего заметить, что кому-то рядом плохо, и очень активно помогать.
4: А что вы больше всего любите в человеке?
2: Доброту. Что-то исходит от доброго человека, у него какое-то поле доброты, понимаете, какое облако доброты, и если в это попадают окружающие люди, способные это воспринимать, то мне кажется, что вот рядом все становятся чуточку добрее. Это очень дорого.
4: Это большое чувство.
2: Это большое чувство, да. Это не просто вот добрый, знаете, развалившийся в кресле такой человек. Это, конечно, это человек с активной позицией. Не категоричный, как бывает. Нам легче всего, не прислушиваясь ни к чему, отстаивать свое мнение. И легче всего что-то осудить. Но для того, чтобы осудить что-то, нужно иметь на это право. Нужно самому в этом деле вот все вокруг и около знать или разбираться, или уметь самому делать это блестяще для того, чтобы оценить просто другого.
4: Я бы хотела попросить вас исполнить для ребят и всех наших слушателей одну из ваших любимых песен.
2: Вот эта песня, вы ее знаете все хорошо. Это песня Алексея Рыбникова, стихи Андрея Вознесенского из оперы «Юнона и Авось». Ты меня на рассвете разбудишь,

сил, пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу, но уже никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду.

0: Гостья нашей передачи – народная артистка РСФСР Эдита Пьеха.
1: Вы земной шар несколько раз как космонавта опоясали. Таковы тысячи километров ваших маршрутных гастролей. В прошлом уже году вы были в Соединенных Штатах Америки.
0: Да, это была интересная для меня поездка. Это 20-я страна в моей биографии артистки. Я очень волновалась, но горячие сердца публики сглаживали все трудности, которые оставались вот там, за кулисами. И когда я вышла на сцену, запев песню о Ленинграде, на словах «Дворцов парад, наш Ленинград», в зале раздались крики, были и цветы, и слезы, и желание, чтобы мы еще приезжали к ним. Мы были как послы без верительных грамот. Соловьяненко от Украины, Женя Мартынов от Москвы, Пьеха вот от Ленинграда. И вместе с Женей Мартыновым вдвоем мы пели «День Победы», а в зале поднимались люди, вытирались слезы и тихонечко подпевали. И я поняла тогда, что мир очень тесен, что в Нью-Йорке, что в Москве, что в Ленинграде, что в Париже живут хорошие люди, которые хотят мира на земле. Песня, которая называется «Облака». Ее авторы – молодые ленинградцы. Илья Олейников-Ростовский, стихи Николая Дуксина. «Облака» – это возвышенно, это чистота, это голубизна, это беспредельность, бескрайность. И поэтому эта песня мне близка. Ну а самое главное, что ведь это облака, которые плывут над Россией. В 85 году исполнилось у меня 30 лет, как я живу в Ленинграде, в Советском Союзе. Эта песня является для меня объяснением в любви стране, которая стала моей родиной.

0: Кто исполнил песню?
1: Ну, совсем еще юные певцы. Вика Врадий и Володя Пресняков. Так что для них это экзамен вдвойне.
0: А теперь встреча с одним из исполнителей, Володей Пресняковым.
2: Раньше вот я учился в Московском государственном хоровом училище. Хор был под руководством Виктора Сергеевича Попова, а потом, после 8 класса, я перевелся в училище.
3: Чтобы стать серьезным знающим музыкантом, очевидно, нужно овладеть комплексом знаний.
2: С этим делом, честно, если признаться, то находится все на среднем уровне. Вся учеба моя, так как она сочетается и с студийной работой, и с выступлениями, потому у меня существуют небольшие неполадки с ней, но это, я думаю, что это все исправимое дело. Занятия в училище стоят на первом плане, там много работы, и приходится сложно.
3: То есть вот режим дня очень напряженный, да?
2: Да, иногда приходится в час засыпать, в два, и вставать в семь, в шесть даже.
1: А вот что рассказывает о Володе Юрий Чернавский.
4: Он начал петь мальчишкой еще, по-моему, до школы. Дело в том, что его техника вокальная очень специфическая, он поет фальцетом. Притом так ярко, с такой манерой твердой уже, что кажется, что он поет голосом. Техника этого пения чрезвычайно сложна. А что касается скетового пения, то есть произнесения каких-то слогов под музыку, это требует такого вообще знания жанра. Практически это импровизация.
1: На очереди еще одна песня Юрия Чернавского в исполнении Володи Преснякова.

0: Мы прощаемся с вами, друзья.
1: Эту программу подготовили редактор Ольга Краева, музыкальный редактор Николай Рыбинский, звукооператор Марина Степанова, режиссер Вадим Жуков.
0: И артисты Инна Алабина, Марина Вайнтрауб, Вячеслав Шлыков и Виктор Зазулин.
1: До новых встреч!

0: вспомним, что случилось. Председатель одной из московских литературных ассоциаций Михаил Александрович Берлиоз при странных и внушающих всяческие подозрения обстоятельствах погиб. Ему отрезало трамваем голову. При этом кошмарном событии присутствовал субъект еще более подозрительный, чем само событие, которого автор называет по-разному. То профессором, то иностранцем, то консультантом, то по фамилии Воландом, и который, по сути дела, является просто дьяволом. Тревожные слухи поползли по Москве. Бумаги Михаила Александровича опечатали в его домашнем кабинете, тяжелые пломбы навесили на двери. И вот что случилось на следующее утро. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита», глава 7, «Нехорошая квартира». Если бы в следующий день Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь», Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мной все, что хотите, но я не встану». Не то что встать, ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если только он это сделает, сверкнет молния, и голову его тотчас разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол. Между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершение всего тошнило. Причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона. Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно, что, кажется, вчера, и неизвестно где, он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму. Причем обещал ей, что на другой день и ровно в полдень придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет-нет, меня не будет дома». А Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду». Никакая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца, Степа решительно не знал. И что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее, и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа, наконец, узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаз и застонал. Объяснимся. Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя в квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом в большом шестиэтажном доме, покоем, расположенном на Садовой улице. Надо сказать, что квартира эта, номер 50, давно уже пользовалась, если неплохой, то, во всяком случае, странной репутацией. 2 года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия. Из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды. Затем в нее вселились покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно в течение 1 месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице. Итак, Степа застонал. Пошевелив пальцами ног, он догадался, что лежит в носках. трясущейся рукой провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет. И не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы человеческих усилий это ни стоило. Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстухом, в кальсонах и в носках. Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова.
1: «Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!»
0: Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшие усилия, Степа выговорил: «Что вам угодно?» И сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» басом, а «угодно» у него совсем не вышло. Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил 11 раз и сказал:
1: 11, и ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы мне назначили быть у вас в 10. Вот и я».
0: Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул «Извините», надел их и хрипло спросил:
2: «Скажите, пожалуйста, вашу фамилию».
0: Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль.
1: «Как? Вы и фамилию мою забыли?»
0: Тут неизвестный улыбнулся.
2: «Простите!»
0: — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом. Ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то, и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.
1: «Дорогой Степан Богданович!» — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь. — «Никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской».
0: Степа увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб,
1: паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке
0: и, наконец, водка в объемистом графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно. Он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто умело. Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки.
2: «А вы?»
0: – пискнул Степа.
1: «С удовольствием».
0: Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова:
2: «А вы что же, закусить?»
1: «Благодарствуйте, я не закусываю никогда», —
0: ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю, и в ней оказались сосиски в томате. И вот проклятая зелень перед глазами растаяла. Стали выговариваться слова, и главное, Степа кое-что припомнил. Да, Вчерашний день лепился из кусочков. Но все-таки тревога не покидала директора варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша. Степа в своем кабинете вчера никак не видал.
1: «Профессор черной магии Воланд», — веско сказал визитер, видя Степина затруднение, и рассказал все по порядку.
0: «Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопросы тот согласовал». Степа побледнел и заморгал глазами.
1: «Подписал с профессором Воландом контракт на 7 выступлений».
0: Степа открыл рот.
1: Условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в 10 часов утра сегодня. Вот Воланд и пришел. Придя, был встречен домработницей Груней, которая объявила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, и что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и...
2: «Позвольте с вами рассчитаться», — проскулил убитый Степа и стал искать бумажник.
1: «О, какой вздор!» — воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел. Итак, водка и закуска стали понятны. И все же на Степу было жалко взглянуть. Он решительно не помнил ничего о контракте. И хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Воланда не было.
2: «Разрешите взглянуть на контракт?» —
0: тихо попросил Степа.
1: «О, пожалуйста, пожалуйста!»
0: Степа глянул в бумажку и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись. Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за 7 выступлений 35 000 рублей. 10 000 рублей. Более того, тут же расписка Воланда в том, что он эти 10 000 уже получил.
2: «Что это такое?» —
0: подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась.
2: «Начинаются зловещие провалы в памяти».
0: Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни:
2: «Груня!»
0: Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут...
2: Как говорит?
0: Остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке.
2: «Здравствуйте!» —
0: рявкнул кто-то в голове у Степы.
2: «Этого еще не доставало. То есть... Кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, не поверит? Ей не поверит, однако печать, вот она, нас!»
0: И тут закопошились в мозгу Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о каком-то сомнительном разговоре, происходившим, как помнится, 24 апреля вечером тут же в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Санычем.
1: То есть
0: Конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя. Не пошел бы Степа на такой разговор. Но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать. До печати, нет сомнений, этот разговор мог бы считаться совершеннейшим пустяком. Но вот после печати...
3: «Ах, Берлиоз, Берлиоз!» — вскипало в голове у Степы. «Ведь это в голову не лезет!»
1: Но горевать долго не приходилось, и Степа набрал номер в кабинете финдиректора варьете Римского. Положение Степы было щекотливое. Во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт. Да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь же его так. Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на 35 000 рублей?
0: Так спрашивать не годится.
4: Да,
1: ослышался в трубке резкий неприятный голос Римского.
2: Здравствуйте, Григорий Данилович,
1: тихо заговорил Степа.
2: Это Лиходеев. Вот какое дело. У меня сидит этот артист Воланд. Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?
4: А, черный маг? Отозвался в трубке Римский. Афиши сейчас будут.
2: Ага.
1: Слабым голосом сказал Степа.
2: Ну, пока.
4: А вы скоро приедете? Спросил Римский.
2: «Через полчаса»,
1: — ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками.
4: «Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане? А?»
5: Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней, давно невытираемом ленивой груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта, длинного, как жердь, и в пенсне. А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю
1: и вторично его качнуло. Ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У Степы оборвалось сердце. Он пошатнулся.
2: «Что же это такое?» — подумал он. «Уж не схожу ли я с ума? Откуда ж эти отражения?»
5: Он заглянул в переднюю и испуганно закричал: «Груня! Какой

0: Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы, перышки, стеклышко пенсне поблескивает. А другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На пуфе в развязной позе развалился некто третий. Именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и с вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой. Свет и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы.
1: «Вот, оказывается, как сходят с ума!» — подумал он и ухватился за притолку.
2: «Я вижу, вы немного удивлены, дрожащий Степан Богданович», — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. «А между тем удивляться нечему. Это моя свита».
0: Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолке вниз.
2: «И свита эта требует места», — продолжал Воланд. «Так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний именно вы».
3: «Они, они!» —
2: козлиным голосом запел длинный клечатый во множественном числе, говоря о Степе. «Вообще они в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено, начальству втирают очки».
4: «Машину зря гоняет казенную», — наябедничал кот, жуя гриб. «Я вообще не понимаю, мессир, как он стал директором. Он такой же директор, как я, архиерей».
5: «Ты не похож на архиерея, бегемот», — сказал Воланд коту.
4: «Вот я и говорю, мессир, позвольте выкинуть его ко всем чертям из Москвы».
2: «Брысь!» — вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть, и тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал:
1: «Я умираю».
0: Но он не умер. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл как следует глаза, он увидел, что шумит море, и что даже больше того, волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади красивый город на горах. Не знаю, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу. На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку, стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:
1: «Умоляю, скажите, какой это город?»
0: «Однако», — сказал бездушный курильщик.
1: «Я не пьян», — хрипло ответил Степа. «Я болен. Со мной что-то случилось. Я болен. Где я? Какой это город?»
0: «Ну, Ялта». Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головою стукнулся о нагретый камень мола.

0: Это придумать надо. Кабинет к председателю колхоза с узелком и горшочком.
1: Ну что?
0: Как в больницу передача.
1: Ой, батюшки мои.
0: Да, приехал. Буду.
1: Ну, а что делать-то? Ну, что делать-то, если ты совсем от рук отбился? Ночью приехал, утром чуть свет в поле, а во рту не маковой росинки. Обедать пора, в дом не загонишь. Так не чужой ты мне, племянник.
0: Первый день такой. Завтра в норму войду. Да, Егоров слушает. Спасибо, приступаю. Во второй половине? Ясно. Из райкома. Ну ладно, что там у тебя?
1: Вот, ешь. Ешь, все вкусно. А тут без тебя ужасти, какие скандалы происходили.
0: Кто скандалил-то?
1: Корней твой, кому же счет? Прибыли к нам ребята молодые. И чего они ему не потрафили?
0: Да. Егоров. Приехал, защитил. Спасибо. Угу. Засучу рукава с вашей помощью. Утром взглянул, слезы одни. Да знаю, Герасим Петрович, вы всегда... Взаимно. Значит, скандалил.
1: О, еще как.
0: Да. Я. Слушай, Васильков, ты чего это, а? Председатель приехал, это рапорты по телефону? Немедленно гони на центральную. Визуально хочу, понял? Пока все.
2: Да что случилось-то?
1: Ребята эти обстоятельные такие, и ничего не скажешь. И, ты знаешь, а он...
0: Сил нету. В сад пойду. Там дообедаю.
1: Пойдем.
3: Вы меня, товарищ Макеевы, не пугайте. Алло, Салов слушает. Нету. В конторе, говорю, нету. Не знаю. Так что пугать меня не надо, Раиса Васильевна. Я пуганный.
4: Кричите-то зачем, Корней Иванович?
3: Прощения прошу. Я так рассуждаю. У каждого своя печаль. Наша – хлеб, мясо, молоко. Ваша – людей грамоте обучать.
4: Райская картина, товарищ Салов.
3: Ну, конечно. Министерства у нас разные, районные начальства, опять же, раздельные. Чего же нам мешать друг другу?
4: Все это прекрасно. Одно вы забываете, конечную цель.
3: А что цель? У вас проценты успеваемости, у нас проценты вала.
4: Но не для процентов же мы живем. Страдаем, жизнь себе и другим портим.
3: Ну, оно, конечно, ну, говорить так не положено. Это, ну, мы-то одни тут. По жизненному-то иначе выходит, чем по печатному.
4: Путаете вы что-то, товарищ Салов, и нехорошо путаете. Неужели мы понять друг друга не можем? Два интеллигентных человека.
3: Не знаю, на что это вы намекаете-то? А, вот, разъяснение получено. При подаче сведений всех со среднеспециальным к интеллигенции относить. Ну, выходит, я и есть самый настоящий интеллигент.
4: Тем более, мы должны найти общий язык. Я прошу только повременить. Когда Егоров возвращается?
3: Точно еще неизвестно.
4: 4-5 дней.
3: Подготовиться к приему урожая надо. С кого голову снимут, если овощи сгубим?
4: Я не знаю хозяйственных тонкостей.
3: Ах, не знаете, а жилы из меня тянете, мозг сушите, всех умнее других хотим быть. В области молчат, а мы на месте шумиху подняли.
4: Спорить с вами на эту тему не буду. Но дело этого возмутительного так не оставлю. Вопиющий пример косматого невежества.
3: Ох.
4: Стоять в стороне и молчать нельзя, совесть замучает. Если вы в своей бездуховности и темноте совершите непоправимое, я добьюсь наказания для вас. О. Буду бороться до конца.
3: А теперь, кажется, вы кричите. Так, ну, разговаривать на эту тему я больше не желаю.
4: Как, впрочем, и я. До свидания.
3: Косматое невежество, темнота, Ну, ты у меня.
0: Здорово, Корней.
5: А, Мартин Филиппович, ах ты, ух ты. Ну-ка, покажись, как ты теперь в ученом виде смотришься.
0: Любуйся, ох, каков?
5: О, гравюра.
0: Знаешь, Корней, давай-ка в подробностях вечером, а сейчас бегло, о больных точках.
5: Так ведь особой хвори не наблюдается. Твой порядок. Посевную в сроки уложили, дожди прошли, поля перспективные, по картошке, скажем, по корнеплодам тоже порядок.
0: А междурядья?
5: Ну что ты скажешь, углядел уже.
0: С культивацией припоздали? Корка-то какая солидная.
5: Так ведь людей не хватает. Что будешь делать-то?
0: Привыкать пора. В обозримом будущем легче не будет. С молоком как?
5: Напряженно. Но за полугодие вытягиваем. А по другим показателям мы на коне. Первое место в районе и свято держим. А это что за горшочек?
0: Это тетка моя Федосеевна демонстрацию устроила. Похлебку принесла. Домой, мол, не затащишь.
5: С этими гончарниками хлопот полон рот. Лепят, обжигают, на базар везут. Погоня за длинным рублем.
0: Пусть зажиточные живут. Дедовское рукомесло все же.
5: Да я не против, если какой дисциплинированный-то. Но есть такие, о себе только мыслят. Подсобный промысел, понимаешь, устроили.
0: Как ты сказал?
5: Подсобный промысел. Ну, а что ты, что ты вскинулся-то?
0: Так, не обращай внимания.
6: Можно к вам?
0: Раз уж зашли.
7: Здравствуйте, Мартин Филиппович.
0: Здорово, Антон. Рад тебя видеть. А это кто?
7: Сима. Расписались мы на той неделе. Супруга, стало быть.
0: От души поздравляю. Хороша.
5: Сила.
0: Хороша, ничего не скажешь. Но такой опасно жениться. Отобьют.
5: Оторвут.
7: Ну, она, в общем-то...
0: Где ты искал?
7: У соседей. В пятилетке.
0: Молодец, колхозные кадры пополняешь.
7: Оно, конечно, могло бы... Да вот...
6: Мы о деле говорить пришли.
7: В общем-то, конечно. Ухожу я из колхоза, Мартин Филиппович. Вот заявление. По форме, чтобы.
5: Ты что, ополоумил? Лучший механизатор.
0: Не понимаю. Тебя обидел кто?
7: Да нет, ну какая тут обида?
5: Так, нет, ну условия, кажется, создали. Почет. В райцентре во какой портрет метровый на доске висит. Ну, грамотами засыпали. В газетах восхваляли. Дом отдельный поставили. Денег куры не клюют. В пример тебя молодым ставили.
0: Объясни в самом деле. Ну, причину-то устранить можно?
6: Нельзя устранить.
0: А, начинаю понимать. Вы его уводите?
6: Ага.
0: О, зачем?
6: По семейным обстоятельствам.
0: Вот, а какие же обстоятельства-то? Объясните. Мы же не чужие. Воспитали Антона. В люди вывели.
6: Да. Способный человек и сам пробьется.
7: Сим, ну ты не греши. Не греши. Мне помогали. Много помогали.
6: Тош, ты не встревай.
0: Но я должен знать причину.
6: Муж в пределе. А жене в вашем колхозе пристройства нет.
5: Как нет? Работы завались. Полеводы, операторы машинного доедения.
6: А что будет с моими руками? Они у меня... Вот, посмотрите.
0: Красивые руки.
5: Белоручка, тебе не в нашем обществе жить.
0: Подожди, Корней. Но ведь есть же долг перед обществом, перед земляками. Как вы жить собираетесь? Ну, расскажите о своих планах. Я ведь постарше, я ведь совет могу дать.
6: Как председатель спрашиваете?
0: Ну, почему так-то? По-человечески.
6: Если человек в селе родился... Он обязательно только коровами да тракторами интересоваться должен.
5: Тунеядство, да барство новоявленное.
0: Да погоди!
6: Вот от одного такого обращения побежишь, куда глаза глядят. В общем, что долго говорить? В красках разбираюсь. Способности есть у меня. Опытные люди проверяли, сказали, способные. Взгляните, если интересуетесь. Вот, рисунки.
0: Ух ты. Ну и куда вы теперь думаете?
6: В городе мастерская есть, сувениры делают. Меня берут. тарелки расписывать, стаканы. О. По дереву еще. А вы хотите, чтобы я руки погубила? Пальцы огрубеют, кисть не возьмешь.
0: Ну, а ты-то как, Антон? Ты-то как?
7: Как? Трудновато, конечно. У меня батя при земле, сам с малолетства. Братаны опять. А Сима говорит...
0: Понятно. Сима. Молодая, красивая жена. Но все-таки... Да. А что же за подпись-то на рисунке? Семирамида Прохорова.
6: Это я. Зарегистрировали меня так, при рождении.
5: Вот это да.
0: Так вот, Семирамида Прохорова, вы о муже подумайте.
6: Антон на заводе не меньше заработает.
0: Так ведь не в деньгах дело. Антон потомственный хлебороб. К земле привык, к природе. Зорьку в поле встречать, голоса малых птах слушать. Он мастер своего дела, понимаете ли вы? Мастер. Он свои машины нутром чует. Они послушны каждому движению его пальцев. И потом нравственный долг. Родина ему все дала. Впрочем, зачем я это говорю, будто сами не знаете.
6: Вот вы свои интересы соблюдаете. А о наших кто подумает?
0: Ну, не будем горячиться. Посоветуйтесь еще, а? Посоветуйтесь. После поговорим.
7: Ну, поговорить-то, конечно, можно.
6: Тоша!
0: Ничего, ничего. Лишний раз обдумать свой шаг не мешает. В любое время приму. До свидания.
6: До свидания.
7: До свидания.
0: Да, тяжелый случай.
5: Ты хорошо сказанул о нравственном долге. Надо бы еще в общественном политическом смысле...
0: Что слова? Ты ее-то разглядел?
5: Ежели краску бы с личности смыть...
0: Другое главное. Рисует она хорошо. На пролом к цели идет. Разве можно пересилить словами жизнь? А Семирамида и есть сама жизнь. Дела нужны.

0: Ну вот, все ваши вещички тут, управление, и сложим в тени.
1: Как до железной дороги добраться?
0: Регулярных рейсов нету. Сюда же добрались, а?
1: Приятель на машине довез.
0: О, приятель. Это из тех, кто с вами в кельях поселился.
1: Из тех.
0: Схимнички. Одни смотались. Привезли и бросили.
1: Послушайте, как вас?
0: Сержант Миукин.
1: Скажите, Миукин.
0: Да.
1: Вам не стыдно?
0: Я при исполнении чего стыдиться?
1: Ну, всего, что вы делали с нами. Грозили, выселяли. В общем, держались обычаи времен Салтыкова-Щедрина тащить и не пущать.
0: Мы вас никуда не тащили. Вот вещички ваши из уважения дотащил, а по службе не обязан. Мое дело приказ выполнить. Счастливого пути. А в смысле задержки транспорта, если? Старушки тут две проживают вон в угловой хате. Очень даже гостеприимные старушки. Запросто у них переночуете. Скажите только, что участковый посоветовал. Желаю здравствовать.
2: Ты, господи. Ноги поломаешь. Чьи манатки?
1: Мои.
2: Не на месте положили. Вы?
1: Как будто.
2: Ну, никак.
1: Действительно странно.
2: Более чем странно. Приехали к нам?
1: Уезжаю. Вернее, меня уезжают.
2: Какой-то бред. Пойдемте в правление. Угу. Садитесь. Рассказывайте.
1: Простите, а вы тут кто?
2: Самый главный. Председатель правления.
1: Асалов?
2: Мой зам. Его, пока я диссертацию защищал.
1: Так вы уже?
2: Важная персона.
1: Поздравляю. Вы тот самый Егоров, которого так ждали?
2: Выходит, так. Вам-то моя фамилия давно известна. Мы же переписывались.
1: Егоров. Егоров есть миллионы Егоровых.
2: Значит, ваш приезд...
1: Ну, конечно, совпадение. У меня в жизни часто.
2: А все-таки?
1: Если информационно... Молодые художники, наша творческая группа, иначе говоря, как-то одновременно осознали, что не то мы делаем, не то. Один знакомый посоветовал поехать всей компанией в Большие Ключи на этюды. Глазам, чтобы отдых дать. Все загорелись.
2: Природа у нас великолепная.
3: Товарищ Егоров, вы сказали в любое время.
2: Сказал. Но ведь вы же подумать хотели.
3: Вот и надумали. Уезжаем.
2: А Антон как?
3: Вы его с толку сбиваете. Мне он не возражает.
2: Попробуй вам возразить.
3: Ага. Я ему прямо. Не хочешь в город, одна уеду.
2: Ультиматум. Где уж тут барахтаться?
3: Ага.
2: Вы большая эгоистка, Семирамида Прохорова. О себе только думаете. Муж вроде привязка получается.
3: За мораль? Большое спасибо. Обдумаю свои ошибки. Может, исправлюсь. До свидания.
1: Бойкая девица.
2: Уводит лучшего механизатора. Маяк колхозный. И возразить нечего. Есть казенные слова. Ну, за ними холодная логика. Такие слова мимо сердца идут. Понимаете, Валерия, по совести я не могу требовать от девчонки отказа от мечты. У нее есть мечта.
1: Я не знаю сути.
2: Молодожены, влюбленные. Он к земле прикипел. Потомственный хлебороб. Она, ну, рисовать, в общем, хочет. Краски, говорит, чувствует. Ну, по вашей части такое. Берут в мастерскую сувениры раскрашивать. Тарелки всякие, горшочки. Да. Гранулятор? У вас механик есть. Это Сивцев? Надо перестраиваться, Сивцев. По поводу каждого агрегата в правлении не звонить. Почему вы уезжаете? Окончили этюды?
1: Здесь этюды можно 10 лет писать. Меня выселяют из колхоза.
2: Не понял.
1: Ко двору не пришлась? Мы поселились в руинах Спасо-Рождественского монастыря.
2: Что-то не понимаю. Поселились в руинах?
1: Обжили бывшие кельи, где крыша сохранилась. Вставили стекла, почистили. Жили коммунные, писали этюды, по вечерам слушали музыку, веселились, танцевали. Сельская молодежь к нам приходила. Все было хорошо, пока мы не присмотрелись к собору. Старинная кладка. Пригласили из города архитектора, он удивился, что здание не взято под охрану.
2: 20 век. Исторические ценности не имеет.
1: Существует еще художественная ценность. Центральный куб кладки 17 века. Реконструкция 20-го, но сделана по эскизам Щусева, учениками его. Составили план после ремонта организовать в соборе художественный музей. Ребята решили отдать свои этюды. Уговорили друзей в городе подарить колхозному музею картины, скульптуры. Но в правлении колхоза, в райисполкоме, нас как ушатом холодной воды окатили. На ремонт, мол, нету средств. Здание не представляет ценности.
4: Привет! А, вы уже здесь.
2: Послушай, Корней, разговор интересный.
4: Наслушались уже.
2: Продолжайте, Валерия.
1: От картин не отказались. Предложили повесить их в коридорах клуба. Где, кстати, ни площади нет, ни освещения. А коробка собора уже предназначена для другого. Овощехранилище там будет. Вопрос, мол, согласован, обжалованию не подлежит.
4: На каждый чих не наздравствуешься.
1: Мы не смирились. В область погрозили написать. Начались санкции. Являлись из сельсовета, милиции, колхоза. Проверяли документы, допрашивали. Выясняли, кто чей муж, кто чья жена. Среди ночи бывали рейды. Врасплох, чтобы... застать. Предложили очистить колхозное помещение, руины, иначе говоря. Ребятам это надоело. Махнули рукой и уехали. Я осталась одна. Из упрямства должно быть. Теперь ожидаю попутку до станции.
4: Они тут демагогию развели. В областной комиссии по охране памятников чай пообразованнее нас.
1: Ваша личная неосведомленность, товарищ Салов, не аргумент. Взгляните на кладку. Такого кирпича уже несколько веков не вырабатывают. Потом реконструкция Щусева. Понимаете? Щусева.
4: Чего не знаем, того не знаем.
1: Учительница Раиса Васильевна Макеева – культурнейший человек. Никто ее не слушал. Почему?
4: Каждый своим делом занят. В колхозе не до церковной ахинеи. Мы партийные поручения выполняем.
1: У вас люди трудятся. О них подумать пора.
4: Для людей дома строим. Техникой обзаводимся.
2: Не забывайте, Валерия, у нас ведь еще быт не налажен.
1: И вы тоже. Меня всегда поражает. На словах все за охрану природы, исторических памятников, а на деле?
4: Это уж ты зазря. Мы культуру уважаем. Вон какое клубище отмахали. Никому он не нужен, правда. Не ходят туда люди. Не доросли, видать, до такого очага культуры.
1: Огромные деньги загублены, а очаг культуры одиноко стоит пустой, холодный, грязный. Разве пойдут туда люди? У них дома лучше, уютнее. Почему нельзя? Общими силами. Силы у вас пока есть. Обжить по-человечески прекрасное здание, обставить мягкой мебелью, осветить, вымыть, вычистить, наконец. Разве это недостижимо? Старики, молодые потянутся в клуб, отдохнуть, послушать лекцию, телевизор в компании посмотреть, за самоваром в буфете посидеть. Не можете этого? Почему? Не нужно вам. Потребности нет.
2: В ваших словах много правды. Но мы должны сперва завершить производственные комплексы, а уж потом...
1: Многие старики не дождутся ваших культурных преобразований. Просто не доживут. Они войну вынесли, хозяйство поднимали. В общем, получили право на красоту, уют, внимание.
2: В идеале убедительно. Практически далеко от жизни. Деньги есть. Найдем. Не в этом дело. Нужен вкус, изобретательность. Ну, я бы сказал, утонченность, что ли. А у нас таких людей нету. Ну, по-честному, если. Вот ваши друзья-художники могли бы помочь. Но они же при первых трудностях спасовали.
1: Я осталась. А чем это кончилось?
2: Корней Иванович, упрек заслуженный.
4: Не слушали люди уговоров, жалобы всюду слали. Макеева это еще подключилось. Молодежь стали подбивать. Я в райисполком Крохину объяснил. Он свое добро дал. Выселяйте, говорит, чтобы склоку не разводить.
1: Ломать памятник культуры можно, а защищать этот памятник склока. Вы понимаете, Корней Иванович, что такое композиционный центр поселка?
4: Чего?
1: Среди ровных параллельных линий взмывает вверх конус. Он невольно приковывает к себе взгляд, еще издалека.
4: Конус! Церковь с крестом! Религиозный дурман?
1: Нет, я больше не могу. Не могу.
2: Корней, ты не туда.
1: Передо мной стена. Стена, которую не пробить.
2: Напрасно, Валерия. Излишняя драматизация. Корней в полемике лишнее сболтнул.
1: Если бы только полемика. От вас уходят люди. Я видела эту девочку.
2: Частный случай. У нее способности.
1: Это закономерность. Вы уже не можете удовлетворять культурные потребности молодых. А могли бы. Почему колхозу не открыть такую же сувенирную мастерскую у себя? Гончарные традиции живы, дополнительный выбор профессии, можно и другое придумать.
2: Ну, тут комплекс вопросов.
1: Жизнь, лишенная красоты, тепла, обаяния. Как можно полюбить село, где казенно, неприглядно, безлико? Оглянитесь на земле соляркой, битумом, выжженные пятна. Здесь никогда больше не будет расти трава. Вдумайтесь в это слово. Никогда. Природа раньше начиналась у крыльца домов. И стоило нам поднять голос протеста, нас выселили из никому не нужных руин. У меня нет больше сил убеждать. Бесполезно. Стена, стена.
2: Я скоро вернусь. Нужно все-таки объяснить.
4: Осечка. Райисполком, мне бы товарища Крохина...

0: Скажите, пожалуйста, на станцию по какой дороге идти?
1: Пешком не дойдешь с поклажей-то. Тут верстов 15 с гаком.
0: Как-нибудь.
1: В лесу, что ли, ночевать задумала? Утром туда много машин ходит.
0: Мне негде ждать утра. Меня выселили.
1: Ох, ты из этих. Так председателю пожалуйся. Приехал нынче ученый человек.
0: Ваш председатель отлично все знает.
1: Ух, чудно говоришь. Ну вот что, ночевать тебе в лесу или в поле не резон. Идем ко мне. Да, дом большой, а живут в нем всего 2 человека. Переночуешь, а утром на машине отправим тебя куда захочешь. Пошли, пошли.
2: Валерия!
1: Я девоньку к себе определила. На моей, стало быть, половине заночует.
2: Прекрасно. Валерия, мне надо объяснить. Давайте-ка, Альберт, сюда. Идемте.
0: Разве вам по дороге?
2: Нам с Федосеевной всегда по дороге.
3: Мартын.
2: Одна фирма.
3: Ох, племянничек. Ну, идем.

0: Устали? Садитесь вот на бревна.
1: Люблю много ходить. Помните вечеринку у Клары?
0: Ну, еще бы.
1: Ор-проигрыватели, дискофильмы, сэндвич. Танцоры прижали нас в душный угол, и вдруг вы заговорили о студенной ключевой воде. Как много в ваших местах лесных ключей. Мне сразу прохладнее стало.
0: Сегодня вы увидели наши ключи?
1: Они чудо. Заветные недра отдают драгоценную влагу. Непостижимая щедрость. Высшая мудрость, если хотите. Я пила эту воду, пила и не могла жажду утолить, пока челюсти от холода не свело.
0: Есть древние поверья. Кто напился у наших ключей, тот обязательно вернется к ним.
1: Проверим. Утром я говорила о поселке, вырвалось лишнее. Но мне вспомнились ваши письма, в них такие нежные слова о земле. Почему же эти слова расходятся с делом? Пустыри возле домов.
0: Не надо, прошу вас. Мне тяжело. Причину я начал понимать позже. А сегодня мне вдруг стало так все, ну, нестерпимо ясно, что ли.
1: Сегодня действительно великий день.
0: Не смейтесь. Ведь мои знания, мои интересы сфокусированы на маленьком пятачке. Там я на коне, там я авторитет. А вокруг целина полузнания, вовсе не знания. К примеру, в живописи, архитектуре, в музыке я просто плаваю. Научился туман напускать. Не без того. Слежу за новинками. В разговоре глубокомысленные словечко умею вставить. Ну, в общем-то, я 1000 раз ходил мимо нашего собора. Разве мне пришло в голову вглядеться в кирпичную кладку? А вами движет, ну, я это чувствую, какой-то прямо жгучий интерес к прошлой жизни людей.
1: Они жили, страдали, боролись за нас.
0: Я не воспитал. Ну, может быть, во мне не воспитали такого интереса. Я много читал, сдавал, но это не затронуло во мне каких-то сокровенных струн. А сегодня стало очевидностью, что гуманитарный опыт нужен мне как воздух, нужен для конкретной повседневной работы. А без помощника все равно не обойтись. Не помогут девчонки с формальными дипломчиками. Требуются убежденные в своей правоте, авторитетные люди, способные многое изменить в нашей сельской жизни. Валерия, оставайтесь у нас.
1: Почему именно я?
0: Вы четко изложили готовую программу.
1: Ну, зачем-то?
0: Не отказывайтесь. Хозяйство большое. Денег для дела жалеть не будем. Сама жизнь разрушила эстетику старого села. Это неизбежный процесс. Но разве мы не можем создать нечто совершенно новое? Условия для вас будут прекрасные. Для жизни, для работы. Должность с широкими полномочиями. Пробьемся сквозь бюрократические рогатки. У вас в руках окажется живое, полезное дело. Нужен человек, понимающий толк в красоте. Вы художник, вам и книги в руки.
1: Милый Мартын.
0: Давайте вместе работать. Гарантирую зеленую улицу всем вашим начинаниям.
1: Я даже не знаю. Но у меня есть обязанности.
0: Мастерскую вам построим.
1: Есть и другое.
0: А в вашей жизни что-то изменилось?
1: Я похоронила маму. Для меня Мама была не только матерью, она глубоко меня понимала. У нас проблемы двух поколений не существовало. Возникла пустота, ничем ее не заполнить.
0: Да. Еще был...
1: Денис? Тут все очень запутано.
0: Он был или есть?
1: И то, и другое. Денис, мое наказание, сам несчастлив и других делает несчастными.
0: Почему вы не расстанетесь?
1: Мы расстаемся периодически. Денис слабый, он нуждается во мне, особенно в период неудачи.
0: Отказываюсь понимать. Женщина вашего склада, независимая, гордая, ставит себя в странное положение.
1: Понять меня может только человек, который не задушил в себе человеческое. Чувства давно уже нет, а что есть, сама не знаю.
0: Простите меня, Валерия. За вас я готов драться. С первого момента. Тогда у Клары я понял...
1: Не надо, Мартын. Вы сами прервали переписку. Прервали неожиданно, резко. А теперь, ну, к чему?
0: Мне тогда... Казалось, что наши отношения бесперспективны. Денис был реален.
1: Рассудок. Альфа и омега. Классический сын 20 века. Разве так можно расценивать человеческие связи? Вы были для меня существом из другого мира. Оттуда, где ступня человека чувствует... Ласковую податливость пашни, где ключевая вода дает людям стойкость, душевное здоровье, силу. Вероятно, я вас выдумывала, Мартын, идеализировала. Но ведь были к тому основания.
0: Не мне судить.
1: Ушел Денис. Порвалась наша с вами переписка. Скончалась мама. И осталась одна. Вокруг бестолковая суета города, лязг железа, бензиновая гарь, постоянная сводящая с ума гонка, одиночество в тесноте. Тянула из города природа мост в детство. Что бы ни случилось, положенный срок наступает весна, такая похожая на прежние весны. Лопаются почки, голубеет небо, запевают птицы. Потомки тех, которых мы слушали давно-давно, с дорогими нами, кого уже нет. Начинает казаться, что они здесь, рядом, стали частью этого огромного, благоухающего, поющего, пляшущего, радостного мира.
0: Извините, я не знал всех обстоятельств.
1: Мартын, если бы переписка продолжалась, я с радостью согласилась бы остаться здесь. Мне так кажется.
0: Что же мешает теперь? Впрочем, вопрос праздный. Ну, пора идти. Федосеевна заждалась с ужином.
1: Постойте. Скажите, почему вы так странно вели себя утром? Отмалчивались, когда мы с Саловым сцепились?
0: Разрешите мне сейчас не отвечать. Вы сами поймете. Или я вам позже объясню.
1: Но здание будет сохранено?
0: Я приложу усилия, Валерия.
1: Обтекаемый ответ. Задержите хотя бы разборку барабана. Очень прошу.
0: Задержать обещаю.

0: Волосима, садись вот на бревна.
1: Тоша, молчишь?
0: Так это, в общем, думаю.
1: Совсем глупый.
0: Да он в обиде остался.
1: Кто?
0: Егоров, дядька хороший.
1: Опять? Ведь отрубили.
0: Ой, ну а отрубили.
1: Так чё ж воду мутить?
0: Да сам не знаю.
1: Ты и дальше так собираешься?
0: Ой, Сим, ну тут всякое такое.
1: Что Сима? Что Сима? Когда тебя нету со мной.
0: Да ну выдумываешь, у меня-то нету. Рядом сижу. Рукой ухватить можно.
1: Ухватить? Знаешь, Антон, лучше мне одной в город ехать.
0: Ну что, сдурела, что ли? Я без тебя... Ну, не знаешь разве?
1: Чего ж ты такой? Ровно тебе горе какое посетило.
0: Да не виноват я. Ну, гоню я мысли. Мысли-то гоню. Они назад вертаются. Понимаешь, все назад. О жизни. Как там в городе-то будет? Понимаешь? А здесь Кировец мой. Мой. Ну, кто на него-то сядет, а? Ребята, опять же, ровно кусок от сердца. Ну, понимаешь, кусок от сердца!
2: Антон! Куда же ты? Я тоже без тебя...

0: Первому в районе кандидату наук. Пламенный привет.
1: Константину Ермиловичу.
0: Здорово, друг. Одно скажу, молодец. Салов, как дышишь?
2: Нормально.
0: В каком виде хозяйство председателю сдаешь?
2: Ну, думаю, ругать не будет.
0: Это хорошо, хорошо. Обстраиваешься? Ехал мимо, видел, как ты за монастырскую развалюху принялся, а давно пора. Бельмо в глазу.
1: Константин Ермилович, что? Монастырем мы поторопились. Со специалистами надо посоветоваться.
0: Выбрось из головы. Свяжись с ними, рад не будешь.
1: Новые обстоятельства открылись.
0: Совет тебе добрый даю. Прикрой эти обстоятельства. Культовое здание. Валить его надо без разговоров.
2: Мы думали под овощехранилище переоборудовать.
0: Вот. Еще лучше. Хозяйству реальная подмога.
1: Существует ответственность.
0: Мы, райисполком, это на себя берем, понял? Если даже что откроется, дело сделано. Назад не воротишь. С тебя взятки гладки.
1: О другой ответственности говорю. Щусев его перестраивал.
0: Ну?
1: Щусев. По его проекту проверить надо.
0: Пусть проверяют. Тебе какая печаль. Главное, объемы для овощей своевременно готовы будут. Тут Салову должное отдать надо.
2: А я не один. С Мартыном Филипповичем кумекали сообща
0: вот.
2: В прошлый его приезд.
0: Вот. Чего ж ты, друг, сердечный репенишься, а? Было такое?
1: Было.
0: Вот, мы не в бирюльки играем.
2: Да.
1: Жизнь неоднозначна, Константин Ермилович.
0: Несерьезный ответ. Это к ничего планировать нельзя.
1: Чего вы хотите? Чтобы я ошибку свою признал? Признаю. Культуры не хватило.
0: Ты спокойнее, спокойнее. Советы кто давал?
2: Советчиков тут навалом.
1: Главный советчик жизни. Угу. Вчера выяснилось... Теряем мы лучшего механизатора Антона Гольцова. Женился человек, а жене в колхозе делать нечего.
0: Не улавливаю связи.
1: Связь существует. Жизнь превращает меня в человека, отвечающего за судьбы многих людей. Не членов нашей артели даже. За все нынче ответственный председатель. За прочность хлеборобской семьи.
0: Угу.
1: За красоту быта. О завтрашнем дне думать надо. Люди находить себя в родных местах должны, не убегать куда-то в поисках своей судьбы.
0: Так-так, слова знакомые. Макеева? Да, это я скажу штучка.
2: Да.
0: Но Макеева пенсионерка. Для нее главное старческое самоутверждение. Молодежь мутить стала.
2: Да.
0: С руководством не посчиталась. Ты, видно, не в курсе. Здесь буза поднялась. Макеева от безделья важен, чтобы ее как реальную силу признали.
1: Если человек дельное говорит...
0: Недооцениваешь ситуацию. Добейся нас своего. Кто тогда в глазах населения руководителей? Нуль. Кто тебя слушать будет? Та же Макеева, хозяйка положения, себя чувствует.
2: Не дай бог. Не старуха, а язва.
0: Вот-вот.
1: Признание ошибки никогда не вредило авторитету.
0: Знаешь, Егоров, меня учить поздно. И то, что ты стал кандидатом, не дает еще права читать мне мораль.
1: Да не мораль, Константин Ермилович. Говорю по существу, они правы.
0: Правы? А вот ты, Мартын Филиппович Егоров, кандидат наук, кругом не прав. Возомнил лишнее. Что ты сейчас наговорил?
1: Об ответственности.
0: Вот-вот. По-твоему, выходит, председатель колхоза царь и бог?
1: А что вас так задело?
0: Конституцию почитай. Сельсовет – самая глубинная ячейка советской власти. Подчиняется району. А ты самолично социальные вопросы решать вздумал. Прочность семьи.
1: Если важные вопросы сельсовет и район не решают... Или не могут решить?
0: Ну, вот куда клонишь. Ха.
1: С кем мы будем работать через 5-10 лет? Председателю невольно приходится думать о закреплении молодежи чуть не с пеленок. К сожалению, приходится.
0: Думай. Но еще раз спрошу, монастырь здесь при чем?
1: Нам предлагают музей там устроить.
0: Музей? Такого не будет. Вопрос решенный. Слышишь?
1: А почему слово «музей» вас в ярость приводит?
0: Почему? Макею в райисполком приводит с собой толпу старшеклассников, молодежи и вызывающе, понимаешь, вызывающе требует прекратить разборку барабана. Шум поднялся, старуха взъярилась, слово за слово, люди слушают. Работники исполкома тут же. Я твердо сказал, не будет там музея. А Макеева, понимаешь, режет. Будет, вопреки вам, будет. Какой теперь резонанс?
1: Жуть, жуть, жуть. Тут шире вопрос, Константин Ермилович.
0: Ты сам своим согласием поставил меня под удар. А теперь шире. Я вот считаю твои рассуждения лирикой. Посмотрят люди картинки, останутся в колхозе. Ха, наивно.
1: Здравый смысл?
0: Здравый смысл таков. Вопрос решен. Все. Точка.
1: Разборку барабана задержим. Я тоже не посторонний. Монастырь на колхозных землях.
0: Задержишь? Знаешь, Егоров, трудно тебе у нас работать будет. Очень трудно.
1: Снимите меня. Только вам прежде перед общим собранием колхозников выступать придется.
0: Зря, Егоров. Не такой ты неуязвимый.
1: Да. Он здесь. Переключайте. Вас, товарищ Крохин, из облисполкома ищут.
0: Крохин слушает. Да? Да-да. Да. Понятно. Слушай, Савов.
2: Слушаю.
0: Думаю... Тебе на курсы шестимесячно надо ехать. Случай представляется, состав сейчас комплектует. Ты как смотришь?
2: Так а за что же меня на курс-то, Константин Еремилович? Стараюсь. Без выходных ночи не сплю. Дел полно. И с овощехранилищем еще не закончено. Сами сказали...
0: Теперь у тебя, Салов, прямой начальник на месте. С ним решай. Все норовишь через голову? Через голову? Ну, крысил ты здесь основательно. Нам с Егоровым теперь расхлебывать. До милиции дело довел.
2: Так милицию я согласовывал.
0: Согласовывал. Сам о чем думал? Культуру, личную культуру поднимать надо, Салов.
2: Да.
0: Да.
2: А я интеллигент.
0: Вот, время такое.
2: Да.
0: Ну, ребят, мы тут это, погорячились. В смысле, овощехранилище ты, Мартын Филиппович, прикинь, по-хозяйски. Что выгоднее, понимаешь, может, действительно овчинка выделки не стоит. Я подключился, потому что вот Салов контроль над событием потерял.
2: Потерял.
0: Вот.
2: Да.
0: Я заболтался тут с вами, мне еще райком.
3: Здравствуйте, товарищ Крохин.
0: Раиса Васильевна, рад вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте.
3: У меня сюрприз. Вот. Письмо. Хотите взглянуть?
0: Догадываюсь, догадываюсь. К сожалению, спешу. Заходите в райисполком. Туда на попутке, а обратно на вездеходе до самого дома доставим. Есть у нас нерешенные проблемы, где их нет. Обсудим, так сказать, за столом переговоров. Нынче модно. Сейчас, извините, цейтнот.
2: Константин Ильич.
0: Некогда, некогда.
2: Во сне будто.
3: А, Валерия, как раз кстати. Весь секрет вот в этом письме. В ответ на ваше письмо от 11 июня сообщаем. В село Большие Ключи выезжает наш представитель, член правления областного отделения общества охраны памятников истории и культуры, товарищ Архипов В.Н. Одновременно дается распоряжение райисполкому прекратить все строительные работы на территории бывшего Спасо-Рождественского монастыря. Благодарим и так далее. Зампред облисполкома Ларионов.
2: Вот это да!
3: Вот это да!
4: Глянь-ка, чудеса какие.
3: Вам, Валерия, и товарищам вашим мы вечно благодарны будем. Теперь музей реален.
5: Можно к вам?
6: Так, если к поезду, поспешать надо.
3: Не забывайте нас, Валерия.
5: Адрес записали?
3: Запомнила.
5: Валерия Алексеевна, мне, значит...
4: Да-да, с тобой, Сима, мы обо всем договорились. Мартын, а вы не хотите прощаться?
7: Просто на душе тяжело.
4: Мне реветь хочется.
7: Оставайтесь.
4: Не могу. Сейчас не могу.
8: Валерия?
4: Да,
8: Валерия.
4: Я сейчас.
8: Вот, возьми, возьми в дороге перекусить.
4: Спасибо.
8: Да, на электричке долго трястись. И водицы ключевой, чтоб не сухомятка.
4: Спасибо. Ну. Воду вашу на стол у себя поставлю.

0: вам не верит.
1: Я рад, очень рад. Антон, ты тоже, небось, рад?
2: А как же? Уговорил.
0: Никто меня не уговаривал. Я сама.
1: Почему? Объясни, мне важно знать.
0: А что объяснять? Любовь. Опять живык да никакой. Валерия Алексеевна шефство надо мной взяла. Я ей свои работы показала. Она похвалила, обещала помогать, пока я настоящим художником не стану.
1: Не пойму, она же в город уехала.
0: Уехала. Но приезжать будет. Вы разве не знаете?
1: Не знаю.
0: Чудеса пиротехники. А кто ее мастерскую в ключах обещал поставить?
1: Я обещал.
0: Обещали и забыли? Значит, я обманулась. Если даже вы обещания свои забываете, кому же тогда верить?
1: Не забываю я. Не забываю, Семирамида. Будет ей в больших ключах мастерская. Высокая, светлая, удобная. Только бы она приехала. Только

0: Дорогие товарищи, мы продолжаем чтение страниц романа Веры Китлинской «Мужество». На берега Амура, в глухую дальневосточную тайгу, со всей страны съехались комсомольцы, молодые строители нового города. Им все приходилось начинать буквально с нуля, все делать своими руками. И вот рабочие, ткачихи, штукатуры взялись за топоры и пилы, чтобы очистить место для будущей стройки. Слушайте вторую передачу. Читает артист Вячеслав Шалевич.
1: Оставшиеся в деревне еще много часов томились неопределенностью и скукой. В это великолепное свежее утро хотелось поскорее размять мускулы после вчерашней выгрузки, а работы не было. На барже у Вернера бесконечно тянулось совещание. Все начальство заседало. Комсомольцы бродили, не зная, чем заняться, предоставленные самим себе. Откуда-то пополз неясный слух, что их привезли сюда по ошибке, что стройка перенесена на другое место. Местный житель, поглаживая почтенную бороду, подтвердил: «А как же? Сюда комиссия прилетала. Говорили, нельзя здесь строить. Почва не позволяет». «Чепуха!» – ответили ему. «Не может быть!» Но осадок неуверенности остался. Кто его знает, может быть, оттого и заседают без конца руководители. После полудня заседание кончилось. Небольшую группу комсомольцев позвали распаковывать инструменты. Распаковывали прямо на берегу, кругом стояла толпа. Ожидали разных инструментов, каждый по своей специальности, но получили только топоры и пилы. Коля Плат презрительно разглядывал пилу. Раздался властный голос Вернера: «Комсомольцы, построятся по бригадам!» Бригад еще не было. Те, что возникли в поезде, распались. Участники бригад не могли найти друг друга. Построились по дружбе, по городам, как придется. Зазвучала новая команда: 200 человек на второй участок, 200 человек на третий участок. В группах спрашивали: «А это что, второй участок?» «Механические мастерские». «А третий?» «Лесозавод». Комсомольцы перебегали из группы в группу. Особенно много было охотников попасть на второй участок. Прорабом второго участка оказался маленький толстый человек в очках на сизом носу Павел Петрович Михалев. Он, видно, не знал, что делать с комсомольцами, и бегал взад и вперед, бросаясь то к Вернеру, то к Гранатову, растерянно озираясь поверх очков. Коля Плат подошел к нему, вежливо поклонился: «Прошу вас учесть, я механик 8-го разряда.

разряда. Павел Петрович поглядел на него, беспомощно усмехнулся и сказал: «А я, голубчик, техник-строитель, 30 лет стажа. Учтите тоже». Второй участок, механические мастерские, оказался тихой и темной тайгой. Под ногами шуршали полусгнившие прошлогодние листья и мягко хлюпала насыщенная водой почва. Над головой смыкались, едва пропуская солнце, сцепившиеся ветви деревьев. Группа несла с собой пилы, топоры, походную кухню и продукты. «Товарищи, кухня, располагайтесь вон там!» — умоляющим голосом приказал Павел Петрович и указал на сухой пригорок с двумя березами. Клава и Лилька весело раскладывали свою утварь. Это было интересно – готовить обед в лесу. Сёма Альтшуллер присоединился к ним, чтобы сложить из камней очаг. «Ну-с», – протянул Павел Петрович, испуганно оглядывая группу, – «здесь будут механические мастерские. Надо расчистить площадку, деревья рубить, обчищать, пни выкорчевывать. Приступайте». «Вот вам и новая квалификация», – смеялись комсомольцы. Топоров и пил не хватало. Коля Плат с удовольствием отдал пилу и стоял, сердито передергивая плечами. Валька Бессонов попал ногой в яму с водой и сидел на коряге, веточкой счищая грязь с ботинка. Первые деревья полетели на землю со свистом, продираясь сквозь кусты. Петя Голубенко сладеньким голоском обратился к прорабу. «А нам что делать? Ворон считать?» Павел Петрович и сам точно не знал, как быть. Он впервые корчевал тайгу. Ему сказали, пусть одни рубят, другие пилят, третьи корчуют. Петя, Коля Плат, Валька Бессонов были как раз эти третьи, которые должны корчевать. Их набралось человек 40. «А вы будете корчевать», — сказал Павел Петрович и неопределенно помахал в воздухе руками. «Пни корчевать. Не понимаете, что ли?» — сердито добавил он и отвернулся. Петя Голубенко первым подбежал к большому пню, толкнул его ногой, попробовал расшатать руками, потом вскочил на него и звонко крикнул: «Павел Петрович, оно не корчуется!» А когда Павел Петрович пыхтя направился к нему, сказал добродушно: «Не умеем мы. Вы бы научили, а?» «Ну, чего же тут уметь?» Павел Петрович приблизился к упрямому пню. «Дай-ка топор». Он стал обрубать вросшие в землю корни. «Навалитесь-ка. Раз, два». Пень не с места. Ребята стояли кругом. «Ах ты, дьявол!» Павел Петрович, вспотев вместе с Петей и Колей Платом, пытался перевернуть пень. Слегка стонали корни. Пень стоял. «Уж чего тут не уметь?» — сладким голосом сказал Петя. Павел Петрович изо всей силы нажал, потом плюнул, выругался. «В конце концов, я не дровосек». И оглядел ребят поверх очков взглядом несправедливо обиженного человека. Генька Калюжный уже взялся за пень, чтобы испробовать силы, когда раздался ясный, отчетливый и злой голос: «В конце концов, я тоже не дровосек. Я механик 8-го разряда. И я считаю, что использовать специалистов на такой работе просто глупо. Я не для того сюда послан». Коля Плат произнес это громко и отчетливо, глядя на Павла Петровича спокойными и злыми глазами. Его всегда уважали на заводе, и он сам привык уважать себя. Он считал, что на Дальнем Востоке встретит еще больше уважения, получит еще более ответственную работу, будет оценен еще выше. Но его никто не выделял из общей массы. Его послали с пилой в тайгу, его ботинки отсырели в болоте, его сравняли с чернорабочими. Он был уверен, что это досадная, легко исправимая ошибка. Но тут взъерошился Валька Бессонов. «Ты специалист, а я кто? Меня тоже послали не пни ворочать. Я, брат, лучший штукатур Ленинграда», — мощно рявкнул Генька Калюжный. «В чем дело? Все специалисты. Я тоже квалифицированный токарь». Ребята бросали топоры и пилы. «А я монтер, а я слесарь, я 6-го разряда». «Что 6-го? Я 7-го разряда, и то молчу», — Коля Плат отчеканил. «Я говорю обо всех. Нас используют неправильно. Я предлагаю вызвать сюда Вернера».
Тоня Васяева, обчищавшая ветви с поваленных деревьев, врезалась в толпу ребят и закричала звенящим голосом: «Это же чепуха, товарищи! Я тоже не лесоруб, а ткачиха! Так что же требовать, чтобы мне поставили под елкой ткацкий станок?» Ее слова прозвучали убедительно, но Валька Бессонов перебил ее. «Плевать мне на твой ткацкий станок! Меня посылали штукатуром! Тут вообще буза какая-то! Для чего граната в списке составлял? Да здесь и почва черт знает какая, пускай Вернер скажет. Вернера, Вернера, Вернера!» – закричали ребята. «Товарищи, товарищи, стыдно!» – кричала Тоня. Пашка Матвеев поддержал ее. «Дисциплина, ребятки, вечером спросим, так не годится! Вернера, Вернера!» – орали ребята, заглушая их голоса. Петя Голубенко зорко наблюдал происходящее. Желтые веснушки выделялись на побледневшем лице. Он вспомнил пиратов на Колумбе. Еще не зная, как быть, он выскочил вперед. «Я мигом слетаю!» И в припрыжку поскакал обратно в село. Когда впереди показались крыши села, Петя остановился в нерешительности. Он не знал, что сказать Вернеру. Вернер рассердится. «Пираты вы или комсомольцы, черт возьми!» И зачем им дали этого смешного Павла Петровича? Он тихим шагом пошел по селу. На барже было тихо, Вернера не было. Петя ушел и столкнулся на сходнях с плотным небритым человеком в светлой кепке. «Ты что?» – спросил человек в светлой кепке. Петя вспомнил, этот человек прилетел поздно вечером на самолете и ночью обходил палатки. «Ничего», – сказал Петя, – «я со второго участка. Меня послали за товарищем Вернером». «А что случилось?» Петя сбивчиво объяснил, что ребята бузят. Он попросил: «Вы бы сходили туда, а?» «Слушай, парень», — сказал человек в светлой кепке, «Вернеру я даже говорить не стану. Пойди и скажи своим ребятам. Морозов сказал, что посылали сюда не токарей с слесарей, а лучших комсомольцев. И все. Пусть поймут сами. Не маленькие». Петя кивнул головой и побежал обратно. Но, выбежав за село, снова остановился в раздумье. Кто станет его слушать? Скажут: «Твое дело маленькое, второй разряд». Он прислушался к далеким стукам топоров и побежал на стук разыскивать Круглова. Первый участок работал вовсю. Молодой инженер Федотов толково расставил людей. Петя сразу увидел Круглова, тащившего на плече печально поникшую березу. Петя помог дотащить березу до места и зашептал, чтобы не услышали другие ребята: «Андрюша, буза, пираты, ты бы сходил со мною, а?» Андрей расспросил, что да почему. В полголоса переговорил с инженером Федотовым, позвал Катю Ставрову. «Катя, пошли усмирять пиратов. Твой Бессонов хочет штукатурить сосны». «Он не мой», сказала Катя, но пошла. На втором участке ждали Вернера. В ожесточенных спорах комсомольцы раскололись на две враждебные группы. Спокойные доводы Коля Плата действовали на многих. Те, кто не мог и не хотел согласиться с ним, с ожесточением накинулись на работу. Пашка Матвеев валил одно дерево за другим. Он обливался потом, ни на минуту не давая себе отдыха. Оставив свои кастрюли, схватилась за пилу Клава. «Как вам не стыдно? А еще парни!» – добродушно бросила она. И несколько непокорных, ворча, отняли у нее пилу и стали на работу. Сема Альтшуллер продолжал возиться с очагом. Он был не прочь вмешаться в спор, но чувствовал, что нужны особые, продуманные методы. Павел Петрович не годился. Он не умел организовать людей. Но и ребята не годились. Семе было мучительно стыдно за них, и больше всего за Геньку, за друга. Он долго обдумывал положение, прежде чем позвать его. Генька подошел неохотно. У него был насупленный, готовый к сопротивлению вид. Но Сёма указал на тяжелый камень, вросший в землю. «Ну-ка, силач, подсоби». Генька рванул камень из земли и легко перенес его на нужное место. «Ух ты, силище!» – восхитился Сёма. «А теперь...» – он прятал лицо, чтобы друг не заметил краски стыда, вызванной его поведением. «А теперь пойди и покажи этим жлобам, как надо работать». Генька сопел, красный от смущения. «Я тебе придумал одну вещь», — сказал Сёма. «Вот видишь, это пустяковое бревнышко. Я обчистил его и заострил конец. Ты подсунь его под корни. Принцип рычага. Понимаешь?» Генька взял пустяковое бревнышко, но не уходил. «Кстати, ты не знаешь, чего они там подняли шум?» — безмятежно спросил Сёма, старательно пряча лицо. «А, пустяки. Ну-ну.
Так ты иди, попробуй. Принцип рычага подсунул и жми. Должно выйти. И Генька, пристыженный, но довольный тем, что найден выход из неприятного положения, с азартом бросился к пенькам. Он выбрал тот самый пень, который пытался корчевать Павел Петрович. На пне сидел Валька Бессонов. «Слазь!» – свирепо крикнул Генька и всадил под корни свой рычаг. Рычаг вошел плотно. Генька примерился к нему руками, поплевал на ладони и нажал с такой злобной силой, что заскорузлые корни со стоном лопнули, и освобожденный пень тяжело повалился на бок. Оглянувшись, Генька увидел благодарный взгляд Сёмы и крикнул, задыхаясь от чувства необычайной любовной дружбы. «А ну-ка, хлопцы, навались! По 3-4 человека пойдет!» Кое-кто присоединился к нему. Тоня обрубала верхушки деревьев, заостряла клинья, всем предлагала готовые рычаги. Но все-таки человек 50 еще болтались без дела, поджидая Вернера. «Идет!» – крикнул кто-то. Шел Круглов, сопровождаемый Петей Голубенко и Катей Ставровой. Круглов подошел, не торопясь. «Ну что у вас, не ладится?» «Все!» – сказал Валька Бессонов и отвернулся, заметив насмешливый взгляд Кати. Тоня швырнула топор и рванулась к Круглову. «Это стыд!» – кричала она со злобой, оглядываясь на парней. «Черт знает, как подбирали людей! Опозорили весь участок! Ты понимаешь, Андрей, им подавай работу по специальности! Они не привыкли! Им не нравятся болота! У них 6-й разряд!» «8-й!» – поправил Коля Плат. Андрей оглядел комсомольцев. Среди них было немало квалифицированных рабочих. Но вот старый знакомец – Николка. Один из руководителей пиратов. Андрей уже знал его. Деревенский парень, работал чернорабочим, землекопом. Он-то чего бузит. А вокруг него уже целая группа наиболее горластых парней. Он подошел к Николке, взял его за плечо. «А ты по какой специальности ждешь работы?» Николка вырвался, отвернулся, буркнул. «Я не один. Я как все». «Я спрашиваю, какая у тебя специальность?» Николка молчал. Тогда Андрей обернулся к Коле Плату. «Полюбуйся. Тебя послали как пролетария, а ты что показываешь? Шкурничество развел? Работу срываешь? А ты, Бессонов, туда же? Здание еще не построили, а тебе подавай штукатурить? А если война, и тебя пошлют окопы рыть, ты тоже откажешься?» «Вот это ты не смей говорить!» – крикнул Валька багровее. «Почему же не сметь? Свою сознательность доказать надо. А тут позор на всю стройку, ведь стыд, ребят!» «Послали как лучших комсомольцев. Партия рассчитывала, что мы не побоимся трудностей. А мы что же? Неужели сдрейфим?» «Нет! Не сдрейфим, не ошиблась партия!» – выкрикнула Тоня со слезами в голосе. Боясь заплакать, она снова схватилась за топор. «Отдай!» рявкнул над ее ухом Валька Бессонов и стал размашистыми ударами не подрубать, а сокрушать первое подвернувшееся дерево. Коля Плат поднял руку. «Может быть, я ошибся, но ведь и сейчас